Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Александр Филипенко.
1: Вы в каком году родились, моя радость? В 80-м. О, самое интересное вы пропустили.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: До встречи.

0: Наша музыка.
1: Un movimiento sensual.
2: Ваше настроение.
0: Первое радио.
3: It's a lover.

все, что нас окружает. В этом мире только ты, и я. А между нами, радость, слезы, страсть, ненависть.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио 89.1 FM.

Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Алиса.
1: Помогите мне, я хочу узнать все.
2: Скажите, я прислушивалась к интуиции.
3: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
2: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
3: И он меня до сих пор любит?
1: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
4: Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777.

Наша музыка, ваше настроение. Первое радио 89.1 FM.

0: Вопросы бывают простые.
1: Я давно хотел вас спросить, как художник, художника.
0: Серьезные.
1: Почем опиум для народа?
0: Бестактные.
1: Ну что ж ты не идешь ко мне, моя курочка?
0: Большие.
1: Покупаем старые вещи, стулья, потроха, что еще?
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром»
2: с Марком Кричевским.
1: Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо особое вдохновение.
0: Каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
1: Операцию я беру на себя.

0: Первое радио. Новости.
1: Иран пригрозил США и странам Персидского залива. Подробнее через несколько секунд. В 7 утра в Израиле, 23 августа, воскресенье, в студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи в телевизионном интервью пригрозил США и странам Персидского залива, заявив, что если Дональд Трамп предпримет новые агрессивные шаги, Иран будет отвечать силой. «Если соседние страны будут сотрудничать с американцами в экономической войне, мы будем атаковать их интересы. Ни одна капля нефти не покинет Персидский залив, Армузский пролив», — заявил Резаи. Глава информационного агентства иранского парламента Мехди Рахими также заявил, что американцы поняли, что военный путь против Ирана не принесет результатов, а тот, кто поддержит Соединенные Штаты в экономической войне, которую они ведут против Ирана, заплатит за это. Как сообщил накануне вечером арабский источник, освещающий межпалестинские переговоры, движение «Фатх» отменило запланированную встречу с представителями Хамаса в Каире. Хамасовский палестинский информационный центр отмечает, что, несмотря на это, «Фатх» не отменил запланированные встречи с Народным фронтом освобождения Палестины и лидером отколовшегося от «Фатха» демократического реформаторского течения Мухаммадом Дахланом. По имеющимся данным, первоначальное руководство «Фатха» сообщило египетским властям о согласии на встречу с Хамасом, однако позднее изменило решение и отказалось от нее, не объяснив причин. Ранее накануне египетские источники сообщали, что Каир пытается организовать в ближайшие дни встречу Фатха и Хамаса для обсуждения предстоящих выборов в Палестинский законодательный совет и поиска согласованной позиции двух движений. Переговоры должны были стать первым прямым контактом такого уровня в рамках нынешнего раунда консультаций в Каире. Отказ Фатха от встречи происходит на фоне переговоров Хамаса с Дахланом и другими палестинскими группировками о возможном создании широкого избирательного блока. 17 августа глава политбюро Хамаса Халиль Аль-Хая встречался в Каире с делегацией демократического реформаторского течения во главе с Дахланом. В последние дни палестинские СМИ сообщают, что возможность формирования такого блока вызывает серьезное беспокойство в руководстве Фатха. Около полуночи в районе Силуан в Иерусалиме в результате нападения с применением огнестрельного оружия и действий полиции были убиты трое мужчин в возрасте от 30 до 50 лет. Еще 8 человек получили ранения от легких до средней степени тяжести. Раненые были доставлены в больницы. Полиция заявляет, что двое подозреваемых держали в руках холодное оружие и коктейли Молотова. Для нейтрализации угрозы был открыт огонь на поражение, двое были убиты. По уточненным данным, один мужчина, Эсам Аль-Ауар, был убит в ходе межсемейного конфликта. Еще двое, Ахмад Аль-Ауар и Халиль Аль-Хауар, были застрелены полицейскими, прибывшими на место происшествия. Проводится расследование. Всего с начала текущего года в арабском секторе были убиты не менее 165 человек. Как сообщает информационный портал «Вести», более 20 актеров, снимавшихся в фильмах и сериалах Marvel Studios, присоединились к международной кампании, призывающей Израиль освободить палестинского террориста Маруана Баргути. Среди известных имен, выразивших поддержку кампании Freedom for Marwan, Бенедикт Камбербэтч, сыгравший доктора Стрэнджа, Марк Руффало, исполнитель роли Халка, и Дон Чидл. К ним присоединились и другие актеры: Кейт Бланшетт, Тильда Суинтон, Татьяна Маслани, Даниэль Брюль, Иэн Маккеллен, Хьюго Уиви и Кингсли Бен Адир. Компания была запущена в конце прошлого года семьей Баргути при поддержке организации гражданского общества в Великобритании. Звезды Марвел присоединяются к более чем 200 деятелям культуры со всего мира. Среди них актеры, музыканты, писатели и режиссеры, уже подписавшие письмо в поддержку компании. Руководство управления аэропортов призвало профсоюзный комитет работников прекратить балаган, действовать ответственно и не допускать неоправданного ущерба пассажирам. С начала войны с Ираном на работу возвращено около 200 сотрудников, находившихся в неоплачиваемом отпуске, и нанято 92 новых работника в операционные подразделения. Управление продолжает набирать персонал в соответствии с операционными потребностями на протяжении всего года, чтобы обеспечить бесперебойную работу. При необходимости управление примет все требуемые меры, включая юридические, дисциплинарные и административные, чтобы обеспечить дальнейшую нормальную деятельность, говорится в сообщении управления аэропортов. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного понизится и будет близка к среднесезонной. Жарко, малооблачно. В Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аш-Дуде 31 градус, в Хайфе 30, в Бершеве 34, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 36, на побережье Мертвого моря 37, в Эйлате 40. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов. Высота волн от 50 до 90 сантиметров. Это были новости. Далее на первом прогрев шоу.
0: Прогрев шоу на первом.

0: 7 часов 8 минут утра. А у нас музыка продолжается. Потому что первое радио, радио музыкальное.
1: А это что был за аккордик в миноре?
2: А, что, что, что? А,
3: давайте уже.
1: Дирижирует.
0: Первое радио 89.1 FM.
2: Это был какой-то шаманский гонг какой-то был, честное слово.
3: Ты узнала?
0: Прогрев шоу на первом радио. Естественно, в этом всем балагане можно различить такие голоса, как Кристина Кипнис.
3: Туточки, я с новой нас неделечкой. Желаю вам всего и побольше, чтобы это множилось. Лен Семенова, что ты скажешь?
2: Да, доброго утра всем, во-первых, скажу. Вообще, и всем, да, тоже пожелаю хорошей недели. Шаву атов, дорогие друзья. Пускай настроение будет... Точнее, знаете как? Как лодку назовешь, так она и поплывет. То есть, если с утра сегодня в Йом Ришон будет хорошее настроение, то и хорошее настроение обеспечено на всю неделю. Правильно, Андрей Ежов?
0: Да, это ты намекаешь на то, что мы должны включить дальше. Мы бандито, гангстерито, мы кастето, пистолето.
2: А я думаю, что никто не был бы против, на самом деле.
3: Во-первых, никто не был бы против, но намекает она совершенно другое. Намекает, чтобы мы научились позитивно мыслить, потому что вся наша жизнь начинает складываться именно с мысли. И если у нас настрой или мысль негативная, то туда все и поползет.
2: То есть ты хочешь сказать, что мысль материальна?
3: Естественно!
2: Какой кошмар, а мы не знали.
3: Миллион долларов.
0: Это для меня.
3: Вот, кстати, вы заметили парадокс, коллеги? Вот все, что, вот, например, у меня нет денег, тут же желание сбывается. И такие, ну хорошо, нет, значит и не будет. А когда ты такой, все, мысли позитивно, миллион. И тоже говорят, ну извини, нет. Что такое?
2: А что за...
0: А ты думала, я шучу?
2: А, ну ладно, давай.
3: Я думала, это у меня, а это у нас.

0: миллиону и приватно за законом.
1: Слушай, миллион долларов США, вот хотя бы США, вот на счете в банке, особенно в израильском, по-моему, это круто. Хотя это уже не так уж и много.
2: По-твоему, всего лишь?
1: Всего лишь чуть-чуть. Слушайте, мы добрались до праздников. Давайте посмотрим, что у нас сегодня в календаре.
2: День жареной картошки.
3: Со шкварочками, с грибочками, лучком и чесночком. Так еще сверху котлеточки.
2: Честно вам скажу, я к картошке очень равнодушна, но вот жареная, да побольше, чтобы вот этого маслица, да вот чтобы она хрустела на зубах.
1: Я своего супруга бывшего, извините, завлекла жареной картошкой.
2: А за что ты извиняешься, что у тебя бывший супруг?
1: Что он бывший, да.
2: Ты перед ним извиняйся.
1: Я его завлекла жареной картошкой, это было в студенческой общаге, прямо со сковородки, вот той самой чугунной, все дела.
3: Звучит как материал уголовного дела, знаешь, по которому проходила Лена. Она заманила его в общежитие.
1: Да, жареной картошкой.
2: Андрей.
3: Так.
2: Ага, Андрей. У меня к тебе очень важный вопрос. Этот праздник, он молодой, но он очень важный. Так. Скажи, пожалуйста, перед выходом «Обними свою возлюбленную», ты выполнил задачу?
3: Попробуй обними ее, когда она спит.
2: Это вообще не важно. Да или нет?
3: Нет.
1: Нет.
2: Вот сегодня вечером вернешься и обязательно это сделаешь.
3: Обязательно.
1: Просто сегодня день «Обними свою возлюбленную». Да. А еще сегодня день «Пари как ветер».
2: А мне больше нравится день шишек.
1: Шишек?
2: Я предполагаю шишек... Секундочку! Ну, типа шишек...
3: Добро пожаловать на фестиваль двусмысленности,
2: да,
3: друзья!
2: Да подождите! Не надо ничего опошлять. Смотрите, шишки — это жизненный опыт. Ты набил свои шишки, ты стал мудрее.
1: Молодец.
2: Кошмар.
1: Мы знали, что ты все знаешь, но мы теперь
2: убедились. Спасибо. День недорогих авиабилетов.
3: О, кстати, день недорогих авиабилетов. Какие самые дешевые авиабилеты вы хватали, девочки?
2: Ты знаешь, а я не помню. У меня как-то обычно
3: только дорогие.
2: Не-не-не-не. Обычно как? Если куда-то лететь, то все-таки, ну, кто-то это организовывает, и мне такой: хочешь? Я такой: давай. И там с подружками.
3: То есть ты не платишь?
2: Нет, плачу, но я имею в виду, что не я их нахожу, поэтому мне просто говорят сумму, и я ее плачу.
3: Ясно. Mm-hmm. Так, Лена.
2: Имею бабки,
1: знаете. И Сталина в Хельсинки 23 евро.
3: Mm-hmm.
2: Ой, круто.
3: Mm-hmm. Неплохо. А я как-то раз, внимание, девочки, всего за 340 шекелей туда-обратно взял один билет, то есть два билета стоили где-то около 700 шекелей, в Рим и обратно из Тель-Авива.
1: О, видишь, как тоже по... Да, хорошо.
2: День бодибилдинга.
1: День бодибилдинга. А я вот смотрю на другой.
2: На какой?
1: День навигации по интернету.
2: А, это был мой следующий,
1: день интернафта. Вот серьезно, интернафт. Это сейчас вот так называется, интернафт.
2: У меня как-то какой-то интернафт
1: звучит
2: слабый.
3: Интернафт — это как будто отдельное учреждение где-то на Маховой, знаешь?
1: Да-да-да.
2: Слушай, а у тебя интернафт работает? У меня просто какой-то сигнал у интернафта слабый.
3: Здравствуйте, дорогие товарищи. Сегодня день интернафта. Вот это вот так должно позиционироваться.
2: Ой, день кукурузы в масле.
1: Что такое день кукурузы в масле?
2: Какая-то ужасно.
1: Что такое кукуруза в масле?
3: Может быть, во фритюре?
2: Не, ну, короче,
1: в фритюре это попкорн получается.
2: Да.
1: То есть, вот,
3: ну, почему
2: это масло?
3: Может быть, это завуалированный день попкорна?
2: Да нет.
1: Да ничего он не завуалированный.
2: Зачем?
1: Тут все ясно написано.
3: Международный день слепых собак, друзья.
2: Круто.
3: Вот, слушайте, на самом деле, какие бы собаки ни были, они — это лучшие существа на Земле, но это невозможно.
2: Возьми платочек и поплачь, а мы пока продолжим.
1: Подотри сопельки, да.
2: Вот, международный день хэштегов. И вот я здесь хочу сказать, вот, значит, новоиспеченные блогеры или уже блогеры со стажем, многие вот никак не могут прийти к какому-то единому мнению по поводу этих хэштегов.
1: Хэштегов, так.
2: Типа, нужны, для чего? Но тут я для себя открыла. На самом деле, хэштеги — это не для того, чтобы как бы набирать тебе просмотры. А знаете, для чего?
1: Для чего? Для красоты?
2: Нет.
1: Для понта?
2: Нет. Это для того, чтобы, ну вот, например, та сеть, нет, ну вот, которой ты пользуешься, понимала, какой контент ты ведешь, чтобы тебе попадались эти же видео, чтобы ты как бы расширял свой кругозор.
1: Серьезно?
2: Да.
1: А мне кажется, что хэштеги были созданы для лучшего поиска. То есть вводишь в строке поиск хэштег такой-то, и тебе вываливается...
3: Для того, чтобы алгоритмы...
1: Да.
2: Возможно, когда-то изначально, хотя я думаю, что это слух, а это именно для того, чтобы понимать, ну, кто ты в интернете.
3: Ты кто?
2: Ты кто?
3: Кстати, дорогие друзья, поздравляю вас всех.
2: Спасибо.
3: С днем мушмулы.
1: Чего?
3: Мушмула.
1: Что такое мушмула?
3: Вы не знаете? Нет. Так, стоп. Так, ликбез.
2: Ну, мула это, ну, скажем так...
3: Нет, мула это другое.
2: А, не туда?
3: Мушмула.
2: А, мушмула? Это не два разных слова? Я просто думала, что кто какая-то жена мулы. Такая говорит, сегодня хочу, чтобы был день мушмула.
3: Это знаешь, когда у тебя не хватило фантазии назвать как-то праздник, билиберда уже закончилась, день билиберды есть.
2: Кстати, есть?
3: День мушмулы какой-то.
2: А есть день билиберды?
3: Да, 100%. Мушмула это, оказывается, такое растение в Перу. Это такое листопадное. Оказывается. И у него есть плоды даже, которые готовят.
2: Прикольно. А в Мексике день крокодила.
3: Да ты шо?
2: Да.
3: Кстати, я был как-то раз на ферме крокодилов.
1: И чего?
3: И это интересненько. Мы даже кошелечек купили с крокодилом.
1: Кошелечек с крокодила купили. Ненавижу вас. А, так.
2: Ты вообще нормальный человек?
3: Нет.
1: А, ну тогда...
3: Я встаю в 5 утра, чтобы вести эфир.
2: Ой, Леночка, ты же все запожрать?
1: Да.
2: А вот смотри, США,
1: так.
2: День бисквита.
1: Класс.
2: Вот.
1: А еще я смотрю, там же в США день кубинского сэндвича.
2: Это, кстати, очень вкусно.
1: Серьезно?
2: Он остренький, он
1: остренький,
2: классненький.
1: Нет, тогда это не про меня.
2: Он вкусненький.
1: Я бисквитиком обойдусь.
3: Девочки, да? Представляете, Евгений Иванов написал по поводу билетов дешевых.
1: Ну.
3: Из Рамона. То есть это на юге, где Эйлат, в Вену $34 туда-обратно.
2: Вау!
3: Ничего себе!
1: Очень, ой, очень,
2: ребят,
1: очень круто.
2: А 23-го года, ну, в смысле, не года, но года тоже сейчас будет. 23 августа
1: так.
2: В 1904 году была запатентована автомобильная шинная цепь.
3: Да ты шо?
2: 122 годика.
3: Ну, молодцы.
2: Круто.
3: Могут, когда захотят.
2: Слушай, ну могли, я бы сказала.
3: Ренат написал. Главные праздники сегодня – День Харькова и День Украинского флага.
2: Прекрасно.
3: Чем, собственно,
2: поздравляем.
3: И поздравляем.
1: Слушайте,
3: конечно.
1: А я вот задалась вопросом, что такое конвертоплан.
2: Так.
1: Дело в том, что 23 августа в 55 году 20-го столетия состоялся полет первого конвертоплана с поворотным ротором. Вот я задалась вопросом, что такое конвертоплан.
3: Как будто, это, знаешь, оказывается... сматерился для картавого.
2: Да, я знаю. Это, ну,
1: это
2: давай.
1: Винтокрылый летательный аппарат с поворотным двигателем.
2: Все, я поняла. Я поняла, даже сразу
1: что это такое. Все, картинку увидела.
3: Кошечки, так, как что... ты говоришь.
2: Удивительно, что я это знаю. Ну, типа, я в этом плане, вот, ну, как бы нелюбопытная. Ну, то есть, я где-то, видимо, когда-то посмотрела, что-то как-то на корочку-то это мне все записалось. А
1: я же говорила, я всегда говорила, что человеческая память очень избирательная и очень интересная штука.
3: А меня больше беспокоит, что Кристина все записывает на корочке. Кристина, у тебя как с бюджетом все?
2: Нормально.
1: Хорошо, что не на, как это, не на березовой коре, вот на этой, не на бересте.
2: А почему бы и нет? Пойду возьму.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88-8. «Год без забот».
2: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
3: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
4: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
5: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
6: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Можно еще ниже.
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
10: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
12: Еще ниже.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
13: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
14: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
2: Реклама.
0: Первое радио всегда с тобой.
1: Голоса Первого радио. Яна Романова, музыкальный редактор и ведущая программы «Время Романовой». Пульс радиостанции. Знайка. Зазнайка. Зайка Первого радио. Никогда в жизни не притрагивалась к дождевым червякам, но дома держит полутораметровую змею.
15: Я пришла провести с вами свое время. Это «Время Романовой» на Первом, но я надеюсь... Это утро будет легким и приятным.
1: Яна Романова.
16: Первому радио 25 лет.
6: Прогрев-шоу на Первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Продолжается, дорогие друзья, прогрев шоу 89.1 FM, ваша любимая волна. В студии у нас Кристина Кипнис.
2: Да, здравствуйте, Андрей Ежов здесь же.
3: И Лена Семенова.
1: Да, доброго утра всем, кто вместе с нами. Мы вот знаем, что некоторые из вас очень-очень прям ждут то, что у нас вот впереди, а это у нас гороскоп.
2: Ура!
1: Да, значит, расскажу сейчас, что тут звезды наваяли на день грядущий. Если говорить обо всех знаках зодиака, то сегодня звезды будут помогать нам осуществлять задуманное, невзирая на преграды, а упорство и настойчивость принесут свои плоды. Сегодняшний день – это удачное время для карьерного роста, учебы, повышения квалификации, а также для того, чтобы добиваться своего, используя для этого любые подручные средства. И идя к своей цели, не забывайте об отдыхе и чувстве меры. Но есть, кстати, и не очень хорошее на сегодня день, потому что чреват обидами, поэтому стоит быть осторожнее с чувствами окружающих. Прям какие все трепетные лани.
2: Да, не говори. Неделя только началась, а уже, пожалуйста, осторожнее со мной, да сейчас. Овны, день поможет подтолкнуть вас к желанию срочно навести порядок там, где все давно раздражало. Так. И лучше всего будет выбрать что-то одно и не превращать вот эту самую уборку или ремонт, или поездку в марафон. И да, не командуйте близкими, ага, из-за мелочей. Часть задач можно отложить без потерь. Отложить куда?
1: Куда? Совсем.
2: Вообще?
1: На антресоль.
2: Не
1: да.
2: согласна я.
3: Вообще вниз куда-то.
2: Не-не-не-не, я не согласна.
3: В далекий глубокий ящик. Тельцы, сегодня у вас получится без спешки определиться с планами. Вот. Могут поступить хорошие новости, касающиеся ваших родственников или других близких людей. А еще не исключено, что вы получите интересные предложения или вас пригласят в гости.
1: В гости — это хорошо. Близнецы, сегодня возможны разговоры о деньгах, общих планах или чужих ожиданиях. Не соглашайтесь на расходы за компанию, если потом будете жалеть. Уж лучше спокойно разделить обязанности, нежели ждать, что кто-то сам поймет вашу усталость.
2: Ну, кстати, ждать, вот, чтобы кто-то что-то понял, бессмысленно.
1: Ну, словами надо, ртом надо
2: да,
1: сказать.
2: Да, да, для чего нам дан этот дар, да, скажем так. Так, раки. Этот день может стать проверкой отношений на бытовую честность, между прочим. Не копите раздражение, если план на день строится только вокруг чужих желаний. И говорите о конкретном неудобстве, а не обо всем сразу.
1: Ну, все правильно.
2: То есть по пунктикам.
1: Да, абсолютно точно, это правильно.
3: Львы, звезды рекомендуют вам перейти от ярких идей к понятным действиям. Сейчас хороший момент, чтобы спокойно выбрать, что из недавних желаний стоит оставить в жизни. И не доказывайте ценность через траты, подарки или широкий жест. Достаточно реального внимания.
1: Прекрасно. Девы, к вам возвращается собранность. Добро пожаловать в новую неделю. Но не пытайтесь сразу начать новую жизнь с идеальным режимом, списком дел и полным порядком. Выбирайте практичные улучшения для себя, но не превращайте их в наказание.
3: Сон.
1: Вперед, как говорится.
2: Пусть поспит, давай потише. Итак, весы. Ладно, так, весы. Вам этот день может показать, что не всякая пауза в общении означает, что это есть проблема. Лучше не вытягивать из человека реакцию, если он устал или, ну, например, занят своими делами. Оставьте больше тишины для себя и не соглашайтесь на встречу, где придется играть настроение.
1: Притворяться вот это вот, когда у тебя на
2: не
1: душе...
2: Не хотите, не надо.
1: Абсолютно. Ну, точно.
3: Скорпионы, звезды советуют вам сегодня спокойно разобраться с делом, которое давно висело на фоне. Документ, оплата, покупка, дорога или бытовая мелочь. И не превращайте разговоры в проверку на лояльность, особенно если повод на самом деле не такой серьезный.
1: Стрельцы, сегодня может возникнуть желание куда-то сорваться, а потом резко вернуться к обязательствам. Используйте первую половину дня для движения, прогулки или короткой поездки. А после обеда не злитесь на планы, которые требуют дисциплины. Просто сократите список до самого нужного.
2: Ну, прекрасно.
1: По-моему, идеально.
2: Идеально. Козероги, сегодня появится шанс вернуть контроль над делом, которое в последние дни расползалось по краям. Не становитесь строгим начальником для семьи, партнера или самого себя, где не обязан быть идеально эффективным.
1: Вот да. Точно правильно. Вот,
3: Водолей,
1: вот
3: чё как? Вам звезды рекомендуют сегодня не перегружать себя чужими задачами и социальными планами. Можно выйти в люди, но оставьте себе возможность уйти раньше без объяснений. Вам тоже нужен эффективный отдых.
1: Ну и рыбы. Сегодняшний день может принести полезную поддержку от друзей или людей своего круга. Соглашайтесь на встречу только в том случае, если она не ломает ваш внутренний ритм. Но не берите на себя роль человека, который должен всех мирить и организовывать.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Мы тут посидели с девочками и подумали, сколько ж на самом деле в мире удивительных каких-то профессий, которые невозможно описать словами.
2: Особенно, когда тебе начинают... Скорее всего, очень сложно догадаться, потому что когда тебе начинают объяснять, ты такой, боже, что это за профессия? А потом оказывается, да ты ее знаешь.
1: Знаешь, вот эти вот... Кем ты работаешь? Я сразу, знаешь, у человека включается Артур Пирожков, и они начинают говорить, я работаю... Fashion Ultra Project менеджер по особым проектам, который запускается в космический проект. Что? Что? Чем ты занимаешься? Кто ты?
2: Что входит в твои обязанности? Ну, я распределяю, например, бытовую технику, да, оказывается. Ну, какой-нибудь такой там. Или этот, как это, завхоз.
3: Завхоз, кстати, а как одной фразой завхоза поменять надо? Степаныч, там на 14 этаже
2: Я знаю, от меня зависят все. Не будет меня, не будет ручек.
3: Ручек не будет.
1: Кстати, я могу сказать, на самом деле, удивительная профессия. Мне интересно, как он ее, вот как этот человек, который занимается этой профессией, ее описывает.
3: Ну.
1: Вот на больших сыроварнях, для меня это был шок, существует действительно профессия человека, который просто слушает сыр.
3: Да-да-да-да-да-да. Что-то
1: вот,
3: такое я слышала.
1: Опытные вот эти специалисты, как Аки Арбуз в детстве, постукивают по головке и по звуку могут судить о пустотах и особенностях созревания. Вот
2: мне
1: как
2: кажется,
1: они описывают свою профессию?
3: Стукач. Стукач
2: сыру. Кстати, да. Не-не, просто я работаю стукачом.
3: Я работаю стукачом.
2: И все. И вот думай, что хочешь.
1: Как он в 37-м эту профессию описывал, мне интересно.
3: А в 37-м у него были другие заботы.
2: И, смотря где... Не-не-не, да еще самое главное, где была эта профессия.
1: Дело сыроваров.
2: Владел. Нет, а я думаю, а может быть еще так, типа, я зарабатываю своим абсолютным слухом.
3: Слушай, ну на самом деле, наверное, вот этим стукачам, да, по сырным головкам, наверное, надо все-таки иметь вот такой вот
2: слух. Да по-любому. Я, например, вот дайте мне сыр, я по нему постучу, для меня будет
3: стук.
1: Не, главное...
3: Слушайте, а какая профессия, например, может быть у человека, который говорит, я сейчас уточню это?

0: в такие колл-центры и задавала такие вопросы, что я сейчас вот уточню, и я вернусь к вам.
1: Значит, это были
0: вне ее компетенции. Да. Да.
2: Причем у секретаря, я бы не согласился с тобой, Кристина, потому что у секретаря чаще всего она говорит фразу: «У вас есть запись?»
0: А, ну да.
2: У вас есть
1: запись? Ты не работал секретарем, да?
2: Нет, просто у меня лучшая подруга.
1: А я работала.
2: Бывшая лучшая подруга жены секретарем работала.
1: А я работала, поэтому я... Послушай
2: ты
1: меня.
2: Ты просто никого не записывала,
1: дорогой.
2: Кристин. Ты
1: да
2: просто
1: ну
2: не выполнял
1: нет.
2: свою обязанность.
1: Да ну нет, там знаешь, сколько этих обязанностей у секретаря? Это кажется, что сидит и просто там, не знаю, по клавиатуре пальчиком.
0: Чай пьет.
1: Чай пьет, например,
2: девочки,
1: да.
2: Ну. Как описать нашу с вами профессию?
1: Вот. Вот
2: смотрите, фраза, которую мы чаще всего произносим на работе.
0: Я знаю, какая у Криси. Вырубай микрофон.
1: Нет, а у меня только один уточняющий вопрос. Это очень важно. Ну. Именно нас, утренних ведущих, или ведущих других
2: нашей
1: программ?
2: Профессии.
1: Неважно, когда ты ведешь.
2: Профессия, радиоведущий. Вот какую фразу мы говорим чаще всего?
1: Я работаю горлом.
0: Горлом?
2: Ни разу ее не слышал. Ну ладно, принимается так.
1: Ну, я фантазирую.
0: Голосом.
2: Я работаю голосом.
0: голосом, да. А ты,
1: Андрюша? Я узнаваемый голос.
0: Ага, да.
2: Что с микрофоном?
1: Что с микрофоном?
2: Да.
0: Что с Ольгой? Почему кнопка треснула? Слушайте, а хорошо. Как называется профессия человека, который говорит вот такую фразу? Переверните коробку, там на дне штрих-код.
1: А кассир? Чтобы пробить. Я предполагаю, я тоже не знаю. Кассир,
0: я не знаю.
1: Моя версия кассир.
2: Подожди, кассир. Пакетик брать будете?
0: Угу.
2: Вот,
0: камасакиот.
2: Да, камасакиот. Это сразу понятно, вот по этой фразе, что у вас профессия продавец-кассир.
0: Кассир, да.
2: А допустим, Лёха, неси эту хрень сюда!
1: Работник завода. Ой, не завода, а склада.
2: Скорее всего, склада или
0: стройки.
2: Да.
0: Хорошо, а если человек говорит...
1: Не-не-не, стройки, извини, пожалуйста, стройки так... Надень эту каску, а то по голове, ой, больно будет. Сотрясение, знаешь, сколько у меня было?
2: Это ж сколько ты мата запикала сейчас.
0: Туда не ходи, сюда ходи, с ней башка упадет.
2: Совсем мёртвый будешь.
1: Вот, это как раз-таки строитель.
0: К чему мы это, собственно...
1: Да, что-то мы разогнались, а не объяснились.
2: Друзья, не называя свою профессию, напишите на номер WhatsApp 054-2070-800 фразу, которую вы постоянно говорите на работе, а мы попробуем угадать, что у вас за профессия. Повторюсь, не называя профессию, вы напишите нам на номер WhatsApp 054-2070-800 фразу, которую вы постоянно говорите на работе, а мы попробуем угадать, что у вас за профессия.
1: А вот здесь вот Скоп, я думаю, что он комментирует по поводу вот этого стукача, да?
0: Но.
1: Он пишет, значит, а вот я видел на двери, значит, кабинета следователя надпись «Не стучать». Вот как хочешь, так и понимай эту фразу.
0: Это ж можно, правда, можно понять прям буквально в прямом и в переносном смысле
1: тех,
0: этого слова.
1: Тех, кто стучит, не уважают. Да?
0: Короче, ребята, пишите на наш WhatsApp 054-2070-800. Напишите фразу, не называя свою профессию, вот фразу, которую вы постоянно говорите на работе. А мы вот с ребятами попробуем угадать, что у вас за профессия. Только, пожалуйста, не пишите название профессии. Только
1: это
0: фразу,
1: очень важно.
0: Только фразу, которую вы постоянно говорите на работе. 054-2070-800.
3: Прогрев шоу на первом. На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри. Реклама.
4: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
5: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты.

0: Хочется по-настоящему вкусно и быстро. Спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
2: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
3: Минеральная вода магнезия из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
4: Жаркое лето в Center Car.
5: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
4: Center Car Азур.
5: Дерех Ашива 9.
6: Реклама.
4: Прогрев шоу на первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Итак, продолжаем работу. Значит, и сейчас пытаемся по какой-нибудь фразе, может быть, одной или не одной, угадать вашу профессию. Угу. И вот Скоп пишет: надеюсь, запутал.
2: Так.
1: И вот смотрите внимательно, ребята, напрягаем мозги.
2: Так.
1: А ты позвонил, приходит ли питание? А, да, где-то каротит, ведуха полетела, не представляется. А ты не лезь лишний раз в биос, пойду пропаяю эту микросхему. Да блин, это совсем холодная пайка.
2: Ты знаешь что,
3: это я бы сказал, даже лекция.
2: Вначале я подумала, что это программист, а потом мне...
3: Сисадмин, скорее всего.
2: Слушай, пропаяю микросхему, может быть, какой-то специалист по ремонту электроники или что-то в этом роде.
1: Не, ну что-то по-любому с компьютером связано.
2: Ну, да, да.
3: Вполне.
1: Какие
3: возможно.
1: У нас там еще есть профессии?
2: Какие у нас еще есть
3: смотрите,
2: профессии?
3: Смотрите, получается, сисадмин,
1: техник какой-нибудь
3: техник,
1: по... Вот, да,
3: дежурный техник.
1: Дежурный техник, например.
3: Как вариант.
2: Что-то связанное паяльщик. с радиоэлектронной
1: ребят,
2: аппаратурой.
1: Ну мы все-таки развлекательное шоу. Ну,
3: совершенно верно.
1: Скрипач на крыше.
2: На крыше? Мать не представляется. Скрипач на крыше, молодец.
3: Ольга пишет, так... Так, а теперь все дружно смотрим на меня, а не в окно. Варианты? Училка.
2: Детский сад. В детском саду учительница.
1: Ну или учительница начальных классов.
3: Вряд ли в институте, хотя.
1: Хотя, ребят, смотрите.
3: Там все спят.
1: Ребята, вот сейчас очень сложно.
2: Ну,
1: значит,
2: давай.
1: Я сразу скажу, что у человека, значит, на аватарке он в машине.
2: Так.
1: Значит, машина называется такси.
2: Так.
1: Да?
3: Да.
1: Но, вот сейчас я скажу фразу, вы ни за что не догадаетесь, с кем он работает.
2: Ну.
1: Доброе утро, я через 5 минут, я у вас на адресе.
2: Слушай, это, наверное, человек работает в аэропорту.
1: Пилот.
3: Ноль вариантов.
2: Или на доставке багажа. Вот там.
1: Кстати. Или, если, например, у вас на адресе, он, значит, проверяет визы.
2: Кстати, как вариант, да. Паспортный контроль.
1: Паспортный контроль, по-любому.
3: Что еще? А, вот. Вам пакет нужен или так понесете, пишет Света?
2: Ну, это как это? Кассир, да?
3: Продавец-кассир, да.
2: Продавец-кассир.
1: Ребят, а у меня уточняющий вопрос.
2: Ну?
1: Просто мне, чтобы понимать, как свою работу работать.
2: Так.
1: А мы должны реально угадывать или накидывать какие-то нереальные варианты?
3: Ну, в зависимости от фразы.
2: Смотрите, вот сейчас будет точно вот вариантов, я не знаю сколько. Евгений пишет «Бодрое утро» и фразу пишет «Забил». И смайлик такой,
1: строитель.
2: Молоточек. Молоточек.
1: Муж на час.
2: Муж на час?
1: Да, муж на час.
2: Кстати
3: вариант.
2: Говоря.
3: Вариант.
2: Хотя у него на аватарке он с Собакином забил.
1: Ой-ой-ой, Леночка, не туда, не туда.
3: В смысле, шеф-повар корейского ресторана?
2: Молодец, молодец.
1: Фуга тебе в помощь.
2: Фуга? Это в смысле фига?
3: Фома, или Фома такая!
1: Двойное.
3: Фома такая!
1: Здесь Кристина. Двойное слово. Именно фуга и фугу. Так, смотрите, доброе утро. Фраза. Капитан, в порту вы должны следовать только моим инструкциям. Капитан, в порту вы должны следовать только моим инструкциям.
2: Так, капитан, в порту...
3: КГБ.
2: Следователь. Слушай.
1: Детектив.
2: Вполне возможно, парень работает вот этим, как это, водителем вот этого вот маленького суденышка, который развозят, как они называются, скажите мне?
1: Нет, или просто вот это развлекательная яхта, тур на яхте.
2: Слушайте, Скоп написал, я техник-электронщик, компьютерщик, паяльщик, контролер качества, а еще в прошлом музыкант.
1: Одним словом, как?
3: То есть, подождите, как в эту всю плеяду музыкант встроился, как мы должны были это угадать.
1: Смотрите, представим, что у нас есть до сих пор актуальные трудовые книжки. Там что написано?
2: Ребят, не называя свою профессию, напишите на наш WhatsApp 0542070800 фразу, которую вы постоянно говорите на работе. А мы с ребятами попробуем угадать, что у вас за профессия. 0542070800.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Реклама.
2: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте City Wash. COIL.
3: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
4: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
5: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой-вей.
6: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
7: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
8: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
9: Жаркое лето в «Центр Кар».
10: Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца.
9: «Центр Кар Азур». Дер-Хашива 9.
11: Легенды Италии. Альбано и его оркестр с единственным шоу в Израиле. Любимые хиты «Феличита», «Чисара», «Либерта» вживую. 13 сентября. Тель-Авив. Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
1: Реклама.
12: Голоса первого радио.
13: Эли Швидлер – спортивный обозреватель. Говорит на 11 языках. Играл в шахматы на 2 олимпиадах. В 2005 году стал чемпионом мира по нардам в командном зачете. Говорят, что шпионил за Макаби Тель-Авив в пользу ЦСКА. Распространяет слухи в программе «Топ Спорт».
14: Когда жена напоминает мужу, вот у нас сегодня надо отметить, у нас 16 лет свадьбы, знакомство, надо зарезать барана. А муж отвечает, баран не виноват, виновата твоя тетя, которая нас познакомила. Вот это вот, когда баран не виноват.
13: Эли Швидлер.
12: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Командующий армией Пакистана вновь собирается в Иран. Подробнее через несколько секунд. В 8 утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи провел телефонный разговор с командующим армией Пакистана фельдмаршалом Асимом Муниром. По сообщению иранского агентства ИРНА, стороны обсудили последние события в регионе, дипломатические усилия и возможные пути укрепления политического диалога и двустороннего взаимодействия. На этом фоне катарский телеканал Аль-Джазира со ссылкой на источник, знакомый с деталями, сообщил, что Мунир может прибыть в Тегеран в ближайшие два дня на фоне сохраняющейся напряженности между Ираном и США. Официально визит пока не подтвержден. Пакистан в последние месяцы неоднократно выступал посредником в контактах между Тегераном и Вашингтоном. В мае Мунир уже посещал Тегеран и участвовал в переговорах с иранским руководством, а летом Исламабад продолжал добиваться возобновления американо-иранского диалога. Накануне поздно вечером на второй трассе недалеко от съезда в Нетанию автомобиль сбил мужчину в возрасте примерно 30 лет. В тяжелом состоянии пострадавший был доставлен в больницу Ланиада. Некоторое время назад информационный портал Вайнет сообщил, что сбитый пешеход скончался от полученных травм. Полиция начала расследование обстоятельств происшествия. Пресс-служба управления тюрем сообщила о кончине двух заключенных. Один из них – 79-летний Ария Гутлиб, который был осужден в прошлом году за сексуальные преступления в отношении девочки. Второй, как сообщает информационный портал «Вести», 35-летний нелегальный мигрант. Причины смерти не называются. Связанным с Ираном хакерам удалось в результате кибератаки на 4 дня остановить работу небольшого энергетического объекта в Великобритании. Как отмечает издание Times, это первый известный случай, когда приписываемая Ирану кибератака привела к фактической остановке британского объекта энергетики. Название и местонахождение предприятия власти не раскрывают из соображений безопасности. Атака произошла в июле. В некоторых сообщениях пострадавший объект называется электростанцией. Однако представитель британского правительства уточнил, что речь идет о небольшом генерирующем объекте, который не относится к критической национальной инфраструктуре. Его сотрудники в течение 4 дней пытались восстановить работу оборудования. Инцидент не повлиял на энергоснабжение страны и функционирование британской энергосистемы в целом. Кибератака произошла примерно в тот же период, когда связанные с Ираном хакеры атаковали систему водоснабжения и водоочистки в 12 штатах США. Сообщение об атаке появилось на фоне резкого обострения отношений Лондона и Тегерана. В июле британские власти объявили Корпус стражи Исламской революции террористической организацией, заявив о его причастности более чем к 20 потенциально смертельным заговорам на территории Великобритании за последний год. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного понизится и будет близка к среднесезонной. Жарко, малооблачно. В Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аждуде 31 градус, в Хайфе 30, в Бершеве 34, на Голландских высотах, в Твери и на побережье озера Кинерет 36, на побережье Мертвого моря 37, в Эйлате 40. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов. Высота волн от 50 до 90 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.
0: Прогрев шоу на первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Доброе утро, солнечный Израиль. 8 часов 7 минут утра. Второй час прогрев шоу пошел, побежал, влетел в ваши ушки и сердца с Кристиной. Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы, кипнис.
2: Здрасте. Ну и бортпроводница Елена
3: Семенова. Я космодресса.
2: Ну и где я не права?
3: Отчасти, да. Доброго утра всем. И Андрей супер голый Ежов.
2: Что?
1: А, в плацкарте у туалета, на боковушке.
3: А, так, ребята, мы сегодня просим вас, не называя свою профессию, написать фразу, которую вы постоянно говорите на работе, а мы попробуем угадать, что у вас за профессия. Вот здесь, кстати, Гена написал, помните, вот это кто-то там прислал сообщение о том, что «а теперь смотрим на меня, а не в окно».
2: Да-да-да-да.
3: А он пишет: «Доброе утро, ребята, по поводу этой профессии, это стриптизерша».
1: Как вам? Лиза...
3: А теперь смотрим на меня, а не в
2: окно. У меня вопрос другой. Да. А в каком клубе есть окна?
1: Да, и что, и что это за стриптизерша, на которую не хочется смотреть?
2: Нет,
1: а хочется
2: это уже вообще не интересно. Это вообще уже неинтересно. Что это за клуб, в котором
1: может, там
2: есть
1: закат
2: окна?
1: Красивый.
2: А, твоей жизни.
1: А еще. Спасибо. Если жена увидит.
2: Ну, не да.
1: А теперь попробуйте не моргать, пишет Лиза. Тоже стриптизерша.
2: Не-не, либо у меня две версии.
1: Лиза, не обижайтесь.
2: Две версии. Либо это человек, который запускает фейерверки, либо врач.
3: Окулист.
1: Фейерверки в лицо запускаешь, если
2: ну,
1: не
2: типа,
1: моргаете?
2: Чтобы смотреть. А теперь смотрите от Сергея. Значит, доброе утро. Где будем ставить? Ну, правда, иногда бывает. Где будем ложить?
3: Во-первых, не ложить, а класть, ложить? А ставить... Слушайте, ставить может быть...
2: Не, я думаю, что вот ложить здесь это как раз-таки ключевое слово.
3: Так.
2: Поэтому это человек, который вот делает ремонт и непосредственно там плитку, кафель и вот это вот все.
1: Встык! Встык, Иваныч, встык! Еще 2
2: обои,
1: сантиметра, два.
2: Ремонт,
1: стой.
3: Обои, ремонт, строительная бригада, да?
1: Скорее всего,
3: смотрите,
1: да.
3: Смотрите,
1: это Гена писал.
2: А вот смотрите, Сергей прислал смайлики победы, значит, я угадала.
3: Мы правы, да. Посейдон
2: написал. Мебель.
3: Ну, мебель. А, они перетягивают мебель. Куда они ее перетягивают, да?
2: К себе домой.
3: Посейдон написал вот такую фразу. Это не готовое, я не чистил. Это про что,
1: это
3: ребята?
1: Не готовое, я не чистил.
3: Это не готовое,
1: повар?
3: Я не чистил. Повар, ну, может быть. Это не готовое, я не
1: а
3: чистил.
1: Может, тоже в каком-то пищеблоке человек работает?
3: Слушай, ну я тебе хочу сказать, что двигатель машины тоже можно почистить. Или
1: вариант.
3: Детали, или детали там какие-то от чего-то там
2: вот
3: от ржи
2: технику
3: почистить.
2: Любую, кстати.
1: Девочки.
2: Аппараты косметические, да.
1: У меня были вопросики к Алле по поводу ее профессии. И несколько вариантов, пока я не услышал город, из которого она пишет.
3: Так.
1: Пишет Алла: «Мужчина, отойдите, пожалуйста, за линию».
3: Так.
1: Алла из Иерусалима.
3: Отойдите, пожалуйста, за линию.
1: Может, она границу охраняет?
2: Я поняла. Нет, она работает в аэропорту.
3: Подожди.
2: И как раз вот перед этим паспортным контролем, вот в этой очереди, где мы стоим, отойдите, пожалуйста, за линию.
1: Ну, вариант.
3: Нормально. А вот, смотрите, пишет у нас Феликс: «Доброе утро. Обычно начальник говорит: загрузи, Масаид». Может быть, он оператор вот этого вот кара, который грузит эти самые...
2: Или грузчик просто.
3: Ну, сейчас вот
2: нет?
3: Просто грузчики как-то вот они не распространены. Обычно сейчас вот на поддонок...
1: Совершенно
3: вот
2: не,
1: да.
2: Но я имею в виду вот эти, штуки. Которые помогают нам переехать из квартиры в квартиру.
1: Ну, понятно.
3: Загрузи Масаид? Ну, не, Масаид это нет. Вот то, что они загружают вот эти грузчики, которые перетаскивают вот эти вот, ну, мешки с этими самыми, они обычно грузят маленькую будку. А тут про Масаид речь.
2: Ну, Масаид-то перевозит мебель.
3: Ну, ладно, хорошо.
1: Написала Янка из Батьямки.
2: Так.
1: Ну, согласимся.
2: Ну, да.
1: Вот здесь я в ступоре.
3: Да.
1: Нет, фотографию паспорта в WhatsApp мне присылать не надо.
2: Ну, все понятно.
1: А
2: она
1: это?
2: Работает либо в этих...
1: Вот именно,
2: турагент.
3: Турагент.
2: Турагент.
1: А, подожди, страховка.
2: Страховка.
1: Страховка,
3: вполне
1: вот.
3: Возможно. А еще может быть нотариус.
2: Нотариус, да.
1: Нотариус.
2: Адвокат.
3: Адвокат, да.
2: Володька, 39 годиков, элладский романтик, так он себя называет, пишет: «Привет, любимое радио, ведущим вкусняшек с самого утра. Я всегда слышу на работе, значит, широкую на широкую ложи».
3: Широкую на широкую ложи... Широкую на широкую, слушайте, но у меня как-то нету широкую на широкую. Укладчик паркета, что ли? Ну, этого
2: паркета?
3: Как-то.
2: Паркета?
3: Ну, я не знаю, ламинат.
2: Широкую на широкую ложи.
3: Широкую на широкую ложи. А, нет.
1: Это что-то из мема. Это...
2: А может, повар?
3: Широкую на
1: широкую.
3: А
1: на
3: что
1: широк...
3: там широкую?
2: Смотрите,
3: на
2: значит, рыбка широкая,
1: скумбрию
2: не широкая.
1: Скумбрию Христом положить, что, как?
3: Слушайте, Одессит написал вот такая фраза. Не кричи, звонок есть. Вот.
2: Не кричи,
3: не кричи, звонок,
2: звонок
3: есть.
2: Опять радиооператор. Ой, радиотелефон.
3: Колл-центра,
2: да? Колл-центр,
3: да. Колл-центра. Не кричи, звонок есть. Может быть, у них какая-нибудь фирма по реализации, условно говоря, например, автозапчастей.
2: Кстати, как вариант.
3: Вот, и они так, не кричи, звонок есть. Они говорят, алло, да, и все такое прочее. Кстати, говорят, что сейчас сапоги вообще стали очень такими невнимательными, и вот заказчикам присылают вообще не то,
2: да.
3: что
2: а
3: надо.
2: А вот то, что Серый написал, ребята, у меня ни одного варианта, поэтому что, обращаюсь к вам.
3: Ну.
2: Доброе утро, значит, доброй недели, первая троечка. Угадывайте, дай бум выше, а теперь ниже ставь.
3: Слушай, оператор вот этого вот в порту, вот этой вот большой такой установки, которая переносит контейнеры с грузами.
2: Я думаю, что он работает на каком-нибудь заводе с какими-то огромными машинами.
1: Ира пишет, за ноги его держите, а я сделаю укол.
2: А, все легко, он
1: ветеринар
2: по-любому. Ветеринар
1: 100%, Ира, кто он?
2: Ну, Ира, она.
1: Ира,
2: хотя в наше время...
1: Иронька, молодой человек, пожалуйста, пишите в следующий раз.
3: Кстати, а можно я... Ира, не обижайтесь на этих двух психов, они не со зла.
2: Ну, бывает.
3: У них справка есть.
2: Да.
3: Виталий написал. Привет приколистам. У меня вот такой наборчик. Ножи, призмы, пластик, алюминий, металл, броня, компьютеры. И еще забыл, чертежи. Это главное.
1: А?
3: Чертежи, металл, компьютер. Может быть, вы...
1: Нет, архитектор?
3: Так, ножи, призмы, пластик, алюминий, металл, броня, компьютеры. Я так думаю, что вы оператор CNC. Во!
1: Или завхоз на заводе.
3: Ну, вполне возможно.
2: Так, нам, во-первых, написала панда и передает еще и привет. Значит, бывает такое, а если не сделаешь, то и разрешение не дадут, да и будет пожар. Сгорит все.
1: Не кричи, звонок.
3: Нафиг.
2: Да, нафиг. Слово забыла. Спасибо, Лен.
1: Не кричи, звонок есть, нам писал Одессит. Мы это прочитали.
2: Проигнорировал? Ты будешь угадывать?
1: Просто он написал, что медбрат.
2: Что еще раз?
1: Не кричи, звонок есть. Я прошу прощения, я так по ночам говорю. Я же не медбрат, я же откуда знаю.
2: Нет, смотри, это получается вот эта вот экстренная кнопка возле кровати, чтобы не орать «Медсестра!» А есть звоночек.
3: Сестра, сгони муху, всю грудь истоптала.
2: Воды! Вот это вот все. Чтобы не было, звоночек есть.
3: Ребят, пишите, не называя свою профессию. Напишите фразу, которую вы постоянно говорите на работе, а мы попробуем угадать, что у вас за профессия. Ребята, пишите, это действительно круто и интересно. 054-2070-800.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
2: Реклама.
3: В новом филиале «Маданэй Мания» Ашкелон район «Афридар».
4: Вермут Мартини Бианка и Росса 39,90 за литр. Виски Джеймсон 89,90 за 0,7 литра. Виски Беллантайнс 99,90 за литр.
5: Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: «Маданэй Мания», Мидхаммели Коэн 21, напротив Академического колледжа.
6: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
7: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
8: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон Ли Цион, звездочка 9246.
9: Работаем в субботу.
10: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
11: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
12: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
13: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
14: Жаркое лето в «Центр Кар».
15: Приобретая машину в «Центр Кар», вы получаете гарантию на 3 года. И 3 года наслаждаетесь без всяких забот.
14: «Центр Кар Азур», Дере Хашива 9.
2: Реклама.
0: Первое радио всегда с тобой.
7: Голоса Первого радио. Лидия Топельберг, ведущая новостей и программы «Белая карта». Более 15 лет занимается организацией выставочных проектов. Сейчас их можно увидеть в галереях Тель-Авива. В детстве мечтала стать оперной певицей и блистать на сцене «Ла Скала». Так любит органную музыку, что научилась играть на органе.
16: Изи Рок, он в первую очередь ставит карьеру на первое место и добивается тех целей, которые он хочет, но при этом он может поступиться своей личной жизнью, своими друзьями, связями, чем угодно, ради вот этой главной цели.
7: Лидия Топельберг.
17: Первому радио 25 лет.
7: Прогрев-шоу на первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Мой тезка написал: Андрей, так, еще раз, что именно вы нажали перед тем, как все исчезло? Я считаю, что это профессия внук.
2: Ну, а если серьезно, по-любому какой-нибудь программист.
3: Программист, ага.
2: О, нет, а еще этот техник, техник, например, телевидения.
3: А, да-да-да-да-да, кстати. А что за профессия, например, когда вот такая фраза: так, семья, заткнулись и жрем?
2: Жена.
3: Мама.
2: Мать.
1: Мать
2: героиня.
1: Мать.
2: Однозначно. Дринька пишет: всем доброе утро. Моя фраза обычно звучит так: доброе утро, ну куда выливать будем? Он размешивает асфальт.
3: Куда выливать будем?
2: Или,
1: хороший вопрос.
2: Или, господи, цемент.
1: Да, теперь смотрите, пишет Эрнест. Давайте отвлечемся от того, что он пишет нам с, возможно, бизнес-аккаунта, потому что у него там показано, чем он занимается. Но давайте предположим что-нибудь другое.
3: Так.
1: Доброе утро, позитивчики. Смазал — суй, не лезет — попробуй еще раз. Голова пролезет — все пролезет. Акушер.
2: Это он уже сразу... Или это твой вариант?
1: Вариант.
2: А, это твой вариант.
1: Ну, потому что, судя по его фотографии, он занимается установкой труб.
2: Ну вот.
3: Да, очень логично, кстати говоря. Да, там одна труба в другую, то есть сечение совпадает, не совпадает.
2: Марк пожелал нам, извини, пожалуйста, Марк пожелал нам удачи, ну и, соответственно, поздоровался и описывает свою фразу.
3: Так.
2: Размеры колодки соответствуют, какой высоты делать?
3: Размеры колодки. А, он изготавливает обувь. М? Как
1: вам
3: такое?
1: Кстати, хороший вариант. Принимается.
3: Да.
2: Какой высоты? То есть каблук ты имеешь в виду?
3: Может быть, да.
2: Платформа?
3: Да. А почему нет?
2: Трубы.
3: Что трубы?
1: Она просто вкинула слово.
3: Скажи, стриптизерша. Автоген пишет: 20 сантиметров вправо, 30 сантиметров назад забивай.
1: Учитель черчения.
2: Ребят, простите, секундочку. У меня очень классный вариант по поводу Марка и его фразы. Он изготавливает гробы.
3: Это внезапненько. А что
2: по поводу модельера обуви?
1: Модельер обуви угадали.
3: А, вот. Да,
1: кстати, привет, ребята, пишет
2: привет.
1: Геннадий. Привет, Геннадий. Ходи быстрее, незаметно будет. Я твой рот лечил.
3: Ходи быстрее, незаметно будет. Стоматолог.
1: Ортодонт.
3: Подожди, ходи быстрее, незаметно будет?
2: Ортопед.
3: В смысле? Ортопед?
1: А что, в смысле, я твой рот лечил тогда, при чем?
3: Что-то как-то непонятно.
2: Слушай, у нас не было условий, что ты будешь задавать мне вопросы.
1: Стоматолог с дополнительными функциями, что?
2: Нет, реально, зубной техник.
1: Кстати, зубной техник.
2: Зубной техник.
1: Вариант.
2: Если ты хочешь адекватности от меня.
1: Ну, я... Иногда да. Дон Кихот пишет: доброе утро. Фраза, которую приходилось постоянно говорить на работе: блин, с кем приходится работать? У меня сейчас просто...
3: Да, да, тут все просто...
1: Шквал профессий.
2: Ну да, тут не угадаешь.
1: Уточните, Дон Кихот.
2: Какую-нибудь фразу, пожалуйста.
1: Так, что нам еще пришло?
2: Ой, ну здесь, смотрите, нам, значит, Саша Ашкелон с фотографии прислал, значит, следующее. Доброе утро, веселая тройка. Вот вам фото-загадка. Ну, не знаю, наверное, он парашютист. Вряд ли, да, он на кране работает. Да. Он по-любому парашютист.
3: Слушайте,
1: ноль вариант.
3: Хорошо, как называется профессия, человек, который все время говорит: выделите весь текст и нажмите Ctrl-C, а потом Ctrl-V.
2: Продюсер.
3: Да, Даша Достоевская. Она сейчас, честно говоря, у нее были бровки домиком.
2: И губки бантиком.
3: И похожи на злобного гномика.
1: Инга пишет: прямые или косые? Ну, парикмахер, скорее всего.
2: Прямые или
3: косые?
2: Ну да.
1: Парикмахер.
2: Нет, а швея?
3: Вот, да, модельер одежды,
2: да,
3: то есть по прямой кроить или по... Закройщик.
2: Закрой, да, кстати.
1: Вариант, Инга, напишите. Дальше едем. Нет, с кондиционером все нормально, просто на улице плюс 40, пишет Шимон.
3: Автомеханик? Вот ты человек, который занимается заправкой кондиционера?
1: Вариант, кстати.
2: Ребят, а сейчас у вас закипит мозг, потому
3: давай.
2: Что у меня он кипит, и я не могу с
1: продавец компрессоров кондиционеров.
2: Не могу не поделиться с вами. Значит,
3: ну, давай,
2: смотрите,
3: давай.
2: Дионис Матвеев написал.
1: Ничего себе.
2: Тацорбцад.
1: Что?
2: Бацат, может быть?
1: А.
2: Ну, если на просто тут...
1: Может быть.
2: А, он на иврите. А я... Ой, все. Мне плохо.
1: Юра из Ашкелона пишет: руки убрали, я сам.
2: Руки убрали, я сам.
1: Добавьте конкретики.
2: Нет, мастер ногтевого сервиса.
3: Нет, слушайте, нет, он...
1: именно мастер педикюра.
2: Педикюра, исключительно.
3: Руки убрал. Интересно.
1: Свои вот эти грязные.
3: Вам кофе на альтернативном молоке или на обычном?
2: Ну, это понятно.
3: Стриптизерша.
1: У нас сегодня...
2: Не-не-не, директор стриптизерша.
1: У нас сегодня стриптизерша легким аллюром и лейтмотивом проходит через...
3: Это гений, спасибо, да, он молодец, ага.
1: Весь эфир. Так, я читал, еще 2 сантиметра. Читал. Уже, да.
3: Ага, дальше, что еще у нас?
2: Здесь есть, смотрите, значит, наш рабочий день звучит примерно так, сплошные фразы. Где вылеты? Почему RGB? Кто оставил этот понтон? Почему картина 72 DPI? Ну и, короче, что все в таком... Ой, короче, очень много фраз. Целый какой-то получается...
3: Ну...
2: Ну что так. Можно печатать, подожди, и так каждый что день хорошего печатать? Дня и отличной
3: типография.
2: Недели.
3: Типография,
2: да.
3: Типография, например.
2: А почему нормально открывается? Нет, я думаю, что это сисадмин какой-нибудь.
1: Сисадмин, скорее всего. Рита пишет, я понимаю, что в интернете написано другое, вы что в итоге пили? Это врач.
2: Врач по-любому, причем терапевт.
1: Да, семейный врач.
3: Семейный врач,
1: скорее всего.
3: Вполне себе.
2: Диетолог.
3: Ага, как вариант.
1: Там, скорее, что вы в итоге ели.
2: И пили тоже.
1: Ну, возможно, кстати.
3: Смотрите, а вот такая фраза, ребята. Подождите, у меня ухо плывет, надо подтянуть.
2: Оператор сотовой связи.
3: Нет.
2: А кто?
3: Звукорежиссер.
2: Да ты что?
3: Да, вот.
2: Миша?
1: Дон Кихот пишет.
3: Сейчас он придет, мы у него спросим.
1: Дон Кихот тогда писал, блин, с кем приходится работать, но мы попросили уточнить. И он таки уточнил. Пишет, у меня много профессий, а сейчас я столяр. В какой киновселенной мы должны были угадать вашу профессию без дополнительного уточнения?
2: Ну, как бы да, это прям сложненько. Сложная задача была.
1: Так, кто... так, хорошо, друзья, пишите на номер WhatsApp 054-20-70-800, не называя своей профессии, напишите фразу, которую вы чаще всего используете на работе. А мы попробуем угадать с девочками и всем составом первого радио, который умудрился сейчас прийти на работу, что у вас за профессия. 054-20-70-800. Пишите, а пока музыкальная пауза.

0: Прогрев шоу на первом.
1: А мы едем дальше, дорогие друзья, и впереди у нас ваши сообщения, красивые, любимые. У меня проблема со стояком, пишет Игорь Заждода.
2: Лечитесь.
1: Не у меня, у клиентов.
3: Ну, это все понятно. Проблема со стояком, я думаю, что...
2: Это сантехник.
3: Водопроводчик, да. А вот, смотрите, Оксана написала обалденная вообще, на мой взгляд, фраза. Она говорит, здесь слишком много воздуха, давайте сожмем до 12 сантиметров. Как вам такое?
1: Учительница физики.
3: Нет. Она, кстати говоря, написала.
2: Да? Подожди, сейчас, дай мне еще пол...
3: Здесь слишком много воздуха, давайте сожмем до 12 сантиметров. Это прекрасно.
2: Она устанавливает кондиционеры или работает в компании по кондиционерам?
3: Нет, она работает верстальщиком журналов. Здесь слишком много воздуха. Я так понимаю, что это вот макет. Макет, который сжимают на этот самый, отправляют на...
2: Жестко, ну красотка. Запутала.
3: А
2: вот у Рената фраза звучит следующим образом: устал, домой хочу.
3: Да ладно. Устал, домой хочу. Наверное, на стройке работает. Или в порту.
2: Или на каком-нибудь заводе.
3: Или в стриптиз-клубе.
1: Угу. Таня Горич пишет: приветствую, великолепная троица. И вам привет, Таня. Строкани по-быстрому. 5 минут работы на чик-чак.
2: Еще раз прочитай, пожалуйста.
1: Строкани по-быстрому. 5 минут работы на чик-чак. Господи, простите, что я это произношу вслух. Может, это мат какой-то, но...
2: Нет, а может быть, она печатает какие-то важные документы.
3: Секретарь.
2: Нет, риэлтор.
3: Риэлтор? Mm. Ты думаешь? Mm. Финансовый консультант.
2: Кстати, тоже как вариант. Mm-hmm. Да, неплохо. А вот смотрите, значит, Евгений Баринов написал: утро доброе. Фразы: дышим ровно, на выдохе нажимаем плавно. Он работает на скорой помощи.
3: Нет, дышим ровно.
1: Йога.
3: Йога. Нет, ребята, я знаю, он работает где-нибудь в каком-нибудь тире, который, когда это самое, когда нажимают
2: аниматор.
3: Курок. Нет, когда нажимают курок, нужно его нажимать на выдохе и очень плавно.
2: Тогда,
3: что-то с оружием
2: нет,
3: связано.
2: Нет, тогда не в тире, а тогда он работает на курсе молодого бойца.
3: Да, вполне возможно. Скажите, я права.
1: Славик, главное сейчас резко не тормози. Автоинструктор.
2: Автоинструктор.
1: Скорее всего.
2: По-любому.
3: Поверните голову направо, задержите дыхание и не дышите.
2: Экскурсовод.
1: Ну, рентгенолог.
3: Стриптизерша, блин.
1: Рентгенолог-стриптизерша.
3: Ага, это точно. Слушайте, а вот вы представляете, приедете куда-нибудь в гараж, а вам автомеханик говорит: ну, постучите по колесам, если не поможет, надо свечи менять. Нормально?
2: Ну, кстати, да.
3: Нет.
2: Так что мы часто общаются.
3: Серьезно? А клубничным воздухом те шины не заправляют?
2: Не-не-не, такого запроса не было.
1: Пишите на номер WhatsApp 054-2070-800 предложение, фразу, слово, которое чаще всего вы используете на работе. А мы с девочками попробуем угадать, какая у вас профессия. 054-2070-800.

0: Радио. Всегда с тобой.
1: Реклама.
2: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
3: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
4: Все просто! Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте ctwash.co.il. Работаем до 9 вечера.
5: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
2: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
6: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Интеллиго. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
7: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
8: Жаркое лето в Center Car. Более 300 автомобилей на любой вкус и на любой карман. Звоните 03-558-5458.
1: Реклама.
4: Прогрев шоу на первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Итак, мы продолжаем. Максим пишет, это не баг, так задумано.
2: Это не баг, так задумано?
1: Да. Я так понимаю, это какая-то служба поддержки технической.
2: Это не баг, так задумано.
3: Ну да, вот твоя
1: версия
3: хорошая.
1: Других вариантов.
2: А, не баг?
1: Не баг.
2: А, ну тогда да. Я поддерживаю.
3: Что ты сразу не сказал?
2: Лев написал. Лев написал вот такую фразу. Да, хорошо, что мы людей не лечим.
1: О, врачи.
2: Врачи? Нет, хорошо, что... Ну, это на полном серьезе. Вот, хорошо, что мы людей не лечим. Кто это может быть? Сантехник?
3: Мошенники.
1: Да, сидят в тюрьмах и такие.
2: Не все сидят в тюрьмах.
1: Здравствуйте, представитель компании вашего банка в службу безопасности.
3: Хорошо, что мы людей не лечим. Патологоанатом.
1: Кстати,
2: вариант.
1: Кристина,
3: благодарю, благодарю.
2: Он написал,
1: а вы сечете?
2: Он написал, да, хорошо, что мы людей не лечим. Я строитель, если что.
3: Патологоанатом с этого дня.
1: Вы уверены, что хотите именно так подравняться, пишет Нина?
2: Парикмахер, да.
1: Либо вы парикмахер, либо вы, соответственно, на обрезании работаете.
3: Грумер. Грумер.
2: Роман написал, вот такая фраза у нас звучит, не трогайте хвосты, завтра утром мы их обрубим.
3: Он лектор, он принимает экзамены.
2: Хвосты обрубим?
3: Да.
2: Дифференцированный зачет?
3: Да,
2: да.
1: Слушайте, у Бориса вот интересно, что это такое? Нет, я не могу сделать вам скидку, я вообще тут ничего не решаю.
3: Он продает машины.
2: Продажник. Манагер типа?
3: Манагер-продажник.
2: Слушайте, а вот еще, смотрите, от Антона. Включайте мясорубку, у нас осталось всего 11 минут.
3: Мясник.
2: Мясорубка, между прочим.
3: Либо он работает в отделе мяса и продает мясо.
2: Мясорубка в этих, в кавычках.
3: А,
2: включайте мясорубку, у нас осталось всего 11 минут. Извини, но я
3: быстрее сказала,
2: чем...
3: Тогда он швея.
2: Нет, он пишет, что он видеомонтажер. Включайте мясорубку, у нас осталось всего 11 минут. Это, видимо, какая-то внутренняя кухня у них.
3: Да. Сленг.
2: Сленг ихний, да.
1: Кто опять поставил молоко пустым обратно в холодильник?
3: Кондитер.
2: Повар. Это Кристина Кипнис с утра, когда делает кофе.
1: Кристина, может, хватит под чужими именами писать?
3: Ну, извините, тогда вы не читаете мои сообщения.
2: Слушайте, пришло вот от Вадима такая фраза. Надо срочно родить 3 идеи до конца смены.
3: Точно, креативщики.
2: Да, он креативный директор.
3: Пожалуйста. А я знала.
2: Ты знала.
3: Я знала.
2: Ты знала, ага. Так, что у нас еще
1: так,
2: есть?
1: Давай еще один дубль. В этот раз как будто вам действительно интересно, пишет Алина. Скорее всего,
3: режиссер.
1: Это какой-то блогер, режиссер.
2: Еще один дубль?
3: Или...
1: Автор контента.
3: Вот, нет.
2: Цифрового контента.
3: Сейчас, секундочку. Либо фотограф, либо видеограф. Или как это сейчас профессия называется?
1: Фотограф, видеограф.
3: Ну, значит, вот оно.
2: Ага.
1: А ну, вот, если я ничего не путаю,
2: смотрите,
1: напишите нам.
2: А вот еще Максим написал. Вот такая фраза у нас звучит. Вчера весь вечер гонял червей, штук 20 поймал.
3: Рыбак, профессиональный.
1: Не факт.
2: Черви, я так думаю, что здесь речь идет про вирусы. Про вирусы.
3: Миштара.
2: А, червей гонял, штук 20 поймал. А,
3: да.
2: Нелегалы.
3: Нелегалы.
2: Однозначно. Но нет, он системный администратор. Черви — это вирусы.
3: Ну понятно, работайте теперь по-другому.
1: Так, кто-нибудь видел степлер? Вторую неделю ищу степлер,
3: пишет. Ну, какой-нибудь офисный работник. Ребят, а вы знаете, вот сегодняшняя тема, на какую тему... На какую мысль меня натолкнула?
2: Ну, говори.
3: Мне кажется, вот сейчас нам наши радиодрузья пишут, значит, описывают свою профессию одной либо двумя фразами, и мы пытаемся угадать. И мне кажется, что мы кому-то изменим судьбу. Знаете, почему?
2: Почему?
3: И знаете, как?
1: Чуть-то.
3: Они, когда услышат наши варианты, они такие, все, я меняю профессию.
2: Смотрите, Ирина прислала вот такую фразу. Уберите этот кирпич с главного экрана, он все портит.
1: Кирпич.
2: Я знаю. Кирпич в скобках.
3: Тогда
2: в кавычках.
3: Тогда 100% автоинструктор.
2: уберите этот кирпич.
1: Ну, это вы про... точно авто?
3: Это про нового водителя тогда кирпич.
1: Это знаешь, как это? Тревога-тревога, перейди на Snoop Dogg. А вы точно психолог?
2: Нет, вообще на самом деле Ирина по профессии веб-дизайнер. Уберите кирпич, да, с главного экрана.
3: А что значит кирпич?
2: Откуда я знаю? Вот спросите.
3: Нет, я так и Ирину спрашиваю.
1: А все уже поздно, потому что эфирное время закончилось.
3: Как жаль.
1: Друзья, и у нас...
2: В смысле, так быстро?
1: Да, все правильно. И у нас сейчас песенка, поэтому, друзья, 8 часов 51 минута. У нас 23 августа 26 года. Это «Прогрев шоу» на Первом радио с Леной Семеновой.
2: Ах, Кристина Кибнис.
3: А я не насладилась с Андреем Ежовым.
2: Ой. Плохо это прозвучало.
1: Ладно. Добро пожаловать на фестиваль двусмысленности. Оставляем вас с этими мыслями наедине, потому что мы увидимся с вами завтра на том же месте в тот же час с 7 до 9 утра.
2: А сразу за нами, за «Прогрев шоу», информационный день на Первом подхватит Павел Маргулян, и его колесо обозрения вас ждет обзор сегодняшней израильской печатной прессы. Ну и, конечно, не забываем про YouTube-канал Первого
1: Подписываемся радио. Подписываемся на него, потому что там все самое интересное, важное и главное. Там есть прямые эфиры. Если вы пропустили прямой эфир, то вы можете подключиться позже и посмотреть этот выпуск. Все самое необходимое там есть, даже смешные видосики.
3: Ну, а от нас хотелось бы сказать, мы начали эту неделю, а вы начали ее с нами, и вы начали ее правильно. Во-первых, с Первым радио, во-вторых, с нашим «Прогрев шоу», поэтому хорошей вам и продуктивной недели.
1: Пока-пока.
2: Пока.

my shirt. Too sexy for my shirt. So sexy it hurts.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Так, я по делам.
2: Реклама.
3: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
0: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
2: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов.
4: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
5: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
6: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
7: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Можно еще ниже.
10: Кондиционеры по самым низким ценам.
11: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
12: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
13: Еще ниже.
12: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
14: Легенды Италии. Альбано и его оркестр с единственным шоу в Израиле. Любимые хиты «Феличита», «Чисара», «Либерта» вживую. 13 сентября. Тель-Авив. Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
2: Реклама.
0: Голоса Первого радио. Лена Семенова, ведущая утренних программ, никогда не рассказывает о себе, стесняется, работает на радио уже четверть века, экспроприировала удачных соседей помидоры и клубнику.
1: Привет всем, кто слушает Первое радио. Ребят, мы сегодня обсуждаем обалденную тему. Какую вещь все вокруг обожают, а вы так и не поняли за что.
0: Лена Семенова. Первому радио 25 лет.
15: Первое радио. Новости.
16: Турция запросила красное уведомление Интерпола в отношении Нетаньяху. Подробнее через несколько секунд. Девять утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Турция начала процедуру запроса красного уведомления Интерпола в отношении премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху. Как сообщил министр юстиции Турции Акын Гюрлек, запрос связан с уголовным делом, которое рассматривается в 11-м суде по тяжким уголовным делам Стамбула в связи с действиями израильских сил против активистов флотилии Сумуда, пытавшейся прорвать блокаду Газа. Об этом сообщает турецкое издание Анадолу. Гюрлек уточнил, что 14 июля турецкий суд выдал ордера на арест Нетаньяху и еще одного фигуранта дела Афека Московича по обвинению в геноциде. После этого Министерство юстиции Турции обратилось к МВД с просьбой инициировать процедуру выдачи Интерполом красных уведомлений для их международного розыска. Соответствующие документы были переданы и в МИД Турции. Таким образом, речь пока идет именно о турецком запросе, а не об уже опубликованном Интерполом уведомлении. По данным турецких СМИ, Москович – военнослужащий ЦААЛя. В турецком обвинительном заключении упоминается опубликованная им в Инстаграм видеозапись, на которой израильские танки и бульдозер разрушают здание комплекса Исламского университета Газы. В канцелярии Бениамина Нетаньяху назвали турецкий шаг попыткой президента Реджепа Тайипа Эрдогана оказать давление на руководство Израиля. Новый юридический конфликт развивается на фоне резкого ухудшения отношений между двумя странами, в том числе из-за действий Турции в Сирии и недавних ударов Израиля по военной инфраструктуре на сирийской территории. Два американских самолета-заправщика KC-135, находившиеся на авиабазе Безмер на юго-востоке Болгарии, покинули страну. Об этом сообщил министр обороны Болгарии Димитр Стоянов. По его словам, самолеты вылетели с базы в пятницу, 21 августа. Куда они направились, министр не уточнил. Парламент Болгарии 22 июля разрешил временное размещение на базе Безмер до 8 американских KC-135, до 250 военнослужащих США и необходимого оборудования на период с 24 июля по 1 октября. Их присутствие официально объяснялось поддержкой американских операций на Ближнем Востоке. В конце июля в Безмер прибыли два самолета-заправщика. Другие KC-135 на базе в итоге не разместили. Размещение американской авиации вызвало протесты жителей Безмера и соседних населенных пунктов. Местные жители собрали сотни подписей против присутствия самолетов и выражали опасения, что база может стать потенциальной целью на фоне противостояния США и Ирана. Болгарские власти неоднократно подчеркивали, что американские KC-135 не должны были использовать территорию страны для нанесения ударов на Ближнем Востоке. Министр иностранных дел Болгарии Велислава Петрова в конце июля сообщила об этом главе МИД Ирана Аббасу Аракчи. В течение длительного периода многие американские самолеты-заправщики KC-135 базируются в Израиле. Сегодня утром на 44-й трассе недалеко от перекрестка Нир-Цви автобус сбил мужчину в возрасте примерно 50 лет, ехавшего на электросамокате. Пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в больницу Шамира Сафарова в Бер-Якове. Полиция выясняет обстоятельства этого ДТП. Полиция Швеции продолжает расследование нападения на школу в Фагерсте, где 21 августа вооруженный мечом 18-летний учащийся убил 17-летнюю девушку и тяжело ранил двух юношей. Подозреваемый арестован по подозрению в убийстве и покушениях на убийство. Ранее сообщалось, что он был бывшим учеником школы, однако полиция уточнила, что молодой человек учился в ней на момент нападения. Следователи проверяют возможную связь подозреваемого с интернет-сообществами, прославляющими массовые убийства и нападения на школы. Как сообщает Reuters, полиция изучает удаленный аккаунт в ТикТок, предположительно принадлежавший подозреваемому. Незадолго до нападения там была опубликована фотография меча, в других материалах содержались отсылки к прежним массовым убийствам. Мотив нападения пока не установлен. Полиция провела около 80 допросов и намерена опросить практически всех учащихся и сотрудников школы, в общей сложности около 450 человек. Следствие исходит из того, что нападавший действовал один. По данным полиции, жертвы могли быть выбраны случайно, а нападение, вероятно, продолжилось бы, если бы подозреваемого не остановили прибывшие полицейские. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного понизится и будет близка к среднесезонной. Жарко, малооблачно. В Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аждуде 31 градус, в Хайфе 30, в Бершеве 34, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 36, на побережье Мертвого моря 37, в Эйлате 40. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 50 до 90 сантиметров. Это были новости. Далее на первом «Колесо обозрения».
9: «Колесо обозрения» с Павлом Маргуляном.

0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Приветствуем вас. Поздравляем с началом новой недели. Вы, может быть, удивитесь, но это фактически последняя полная неделя августа. Сегодня 23 число. Следующее воскресенье будет уже 30, а там уже все. 1 сентября наступит во вторник. Ну, скажем так, фактически лето у нас будет продолжаться еще месяц, а календарное закончится уже на следующей неделе. Воскресенье Йом Ришон, 9 часов 6 минут. Мы на Первом радио 89.1. Вот Кристина Кипнис, которая со мной в студии, грустно уже кивает головой, подтверждает, что так оно и есть, что на самом деле, вот. Но есть еще время. В общем, программа «Колесо обозрения», как всегда, третий час нашего утреннего эфира посвящен обзору сегодняшней печатной прессы, газеты «Едиот Ахронот», «Арец» и «Исраэль Айом». Кристина Кипнис и я, Павел Маргулян, в нашей студии. Информационный, наполненный информацией час. Вот этот с 9 до 10, как обычно, наши постоянные слушатели знают. Значит, давайте так. Я сегодня хочу придать больше внимания в начале нашей программы тому, на что у нас иногда остается, иногда не остается время в конце программы, на приложение, потому что, ну, нету такого какого-то сенсационного материала. Вообще, сенсационные материалы в газетах мы вряд ли можем на сегодняшний день увидеть, потому что их опережает интернет, радио, телевидение. Газеты лишь констатируют или печатают аналитику. Поэтому вот что-то новое увидеть в газетах, если только они найдут какую-то тему, на которую другие СМИ не обращали внимания, тогда да. А так нет. Сегодня нет. Сегодня газеты на первых полосах пишут в основном материалы, связанные с конфликтом с Турцией. Он уже как бы с середины прошлой недели, и поэтому это не такая срочная новость. Я хотел бы сегодня остановиться на приложениях. Во-первых, приложения сегодня традиционные для воскресенья. Приложение «Спорт». Газета «Едиот Ахронот». Давайте начнем с него. Оно приятное. Здесь фотография Артема Долгопята, который надкусывает золотую медаль. Знаете, есть такой у спортсменов, есть такая традиция. Вот так показывает, как он надкусывает медаль. «Гадоль бы история». Таков заголовок, посвященный Артему, посвященный его очередной победе на чемпионате Европы. Артем Долгопят, значит, победил на чемпионате Европы в третий раз. И газета говорит, что к этому надо добавить его золото и серебро на Олимпиаде и золото на чемпионате мира. Такого достижения, по-моему, нет ни одного израильского спортсмена. И, ну, просто Артем легенда. Я вот у себя в Фейсбуке сегодня написал, ну, легенда, вот не менее, не меньше для израильского спорта такие достижения. Коля Кавот для Артема Долгопят. Молодец. Его фотография на первой полосе газеты, приложение «Спорт», газете «Едиот Ахронот». Дальше здесь материалы уже начавшихся чемпионата Израиля по футболу, первые результаты, как начинает складываться таблица. «Разворот» посвящен Артему Долгопяту. Тут такой заголовок: «У меня был кризис, я себя спросил, достоин ли я еще выступать?» Ну, и лучшее доказательство этому – это победа на чемпионате Европы. Газета также пишет нам о том, что на последнем турнире в году «Большого шлема» по теннису, который будет в Соединенных Штатах, US Open, не будет выступать Яник Синнер, первая ракетка мира. У него травма, и он уже пропустил несколько соревнований. «Алькарас бифним, Синнер бахуц» – такая информация. Здесь для любителей тенниса, ну и вот основные материалы, плюс странички досуга, гороскоп, таково приложение «Спорт». Галерея по вопросам культуры, не знаю, будет ли у нас время вернуться, обратить внимание на какие-то здесь материалы, но я хотел бы остановиться, и первый материал, вот такой новостной, поделиться им, который на первой полосе газеты «Демаркер». Не только на первой полосе, но и вторая и третья полосы посвящены этой теме. Ну, это в знак какого-то, я уж не знаю даже, какое слово подобрать, уважение, дань уважения, внимание того, что произошло в аэропорту в четверг, прошлый, все, наверное, знают. То, что произошло в порту, когда не смогли вылететь или не смогли приземлиться, или смогли вылететь, но без чемоданов, и ждут чемоданов, или ждали чемоданов на следующий день, все это в середине отпускного августа, в середине месяца, а не прилет чемодана, если ты с ребенком, а там детские вещи, это... ну, неприятность — это самое мягкое слово, которое можно к этому применить. И Эдемаркер уделяет этой теме сегодня свои главные материалы. Более того, на первой полосе она печатает фотографии 5 человек и перечисляет нам их имена. В центре — Мири Регев. Значит, это имена ответственных: Мири Регев, Ифтах Ронталь, Моше Бензакен, Шарон Кедми и Пинхас Эдан. Ну, соответственно, министр транспорта, значит, потом там, по-моему, генеральный директор управления портов, значит, председатель профсоюза управления портов. Такие у них должности, я могу все перепутать. Но это вот главные люди, скажем так, это топовые фигуры. Все, что связано с аэропортом Бен-Гурион, вокруг него и с сотрудниками аэропорта. И газета, печатая их фотографии, напечатала заголовок такой: «Хабайта». То есть идите домой, отправляйтесь домой. Как вы думаете, уйдет ли кто-нибудь из них домой? Пока неизвестно. Мы знаем, что разгневанный глава правительства приказал выгнать из рядов Ликуда Пинхаса Эдана, руководителя профсоюзов, на которого сваливают вину в том, что была забастовка. Но тут многие говорят: вот, справедливость восторжествовала, но потом, когда вчитываются в строчки, это было желание Беньямина Нетаньяху, а теперь оно должно быть подтверждено юридически судом Ликуда, который должен найти причины, из-за которых можно из партии выгнать человека. То есть это все не так просто. Одного указания премьер-министра или лидера партии в данном случае недостаточно. Тем более, что все эти люди сваливают вину друг на друга. Показывают пальцем на другого. Сам Пинхас Эдан, имя которого часто... простите, чаще всего называется как ответственного, утверждает, что не было никакой забастовки. Была ситуация, когда работники, отработавшие 9 часов, им сказали идти домой. Он заявил, что я не могу их заставить работать более 9 часов, это незаконно. Они ушли домой, а вторая смена не пришла, не вышла еще на работу. Была дырка в 2-3 часа, из-за которой образовался вот этот балаган, и вообще сервис в аэропорту был остановлен. Это... одна версия Пинхаса Эдана. Он говорит, что у нас не хватает работников, и мы об этом давно говорили. Версия руководства, например, Ифтах Ронталь. Вот я видел, он присутствовал в одной из телестудий и говорил, что утверждения Пинхаса Эдана неверны. Он сказал, что вот в прошлом году у нас там было 2 миллиона, условно говоря, 2,6 миллиона человек в августе через аэропорт прошли. В этом году 2 миллиона, там, 4 миллиона чуть меньше, 2 миллиона 4 десятых, простите, чуть меньше, а количество сотрудников немного больше, указал он и сказал, что не может быть проблема в количестве сотрудников. Ну, я как бы это услышал. Потом я читаю в этой статье, что профсоюз утверждает, что у них не хватает от 400 до 500 человек, и что большое количество сотрудников, которые, наверное, перечислил Ифтах Ронталь, это люди, которые или в Милуиме, или там по болезни, то есть не все они присутствовали на рабочих местах, особенно вот те, которых называют Сабалим. Сабаль — это который вот чемоданы таскает, вот эта тяжелая физическая работа, в августе перекидывает их там с транспортера на грузовик, потом с грузовика в самолет, на борт самолета и так далее. В общем, значит, здесь фотографии двух человек из Министерства транспорта, соответственно, министр транспорта Мири Регев и Манкаль, гендиректор Моше Бензакен, и трех топовых фигур: Шарон Кедми, генеральный директор управления аэропортов, Ифтах Ронталь Йошев-Рош, то есть председатель совета директоров, и Пинхас Эдан, председатель профсоюза сотрудников аэропорта. Значит, я задам вам риторический вопрос. Как вы думаете, кто-нибудь из них уйдет домой по следам этого кризиса или не уйдет? Можно отвечать про себя. Значит, более того, сегодняшние заголовки говорят, что Пинхас Эдан заявляет, что у нас будет следующий горячий период, это праздники в сентябре, и он не гарантирует, что такое не повторится, потому что работников по-прежнему не хватает. Вот об этом материал и фотография переполненного аэропорта, и мы только можем высказать сочувствие тем, кто оказался в этой человеческой, я уж не знаю, как назвать, давке, в середине месяца не смог улететь, а вы знаете, у этого же разные последствия, да, есть люди, которые улетают и заказали машину. Когда ты прилетаешь позже, намного назначенного времени, когда заказываешь машину, ты пишешь время, в которое ты ее заказываешь. Неизвестно, дадут тебе, имеют право не дать, сказать, у нас уже ничего нет. И так, в общем, там могут быть проблемы с гостиницей, с пересадочными рейсами, транзитными рейсами. Там куча проблем, может быть, у людей. Мы о них не знаем, потому что, когда речь идет о десятках тысяч, проблемы одного, двух, трех семей мало кого волнуют. О них не пишут. Пишут о глобальной ситуации, которая возникла и которая не гарантирована, что не повторится, уважаемые радиослушатели. Вот на эту тему главный материал газеты «The Marker» сегодня. Хабайта, она призывает этих людей ответственных. Ну, центр ее тяжести, обвинений, то, что Хосер Неуль, то есть плохое администрирование работы аэропорта привело вот к этому коллапсу, который был в четверг. То есть те люди, которые отвечают за администрирование, те люди, которые говорили, что не хватает работников, но ничего для этого не делали, они ответственны, и у меня такое впечатление, что я продолжу быть ответственным. Вот, значит, это The Marker таким с главным материалом. Давайте посмотрим на первые полосы сегодняшних газет. Идет Ахронот. Значит, фотография в центре, главную часть, чуть больше половины первой полосы, президент Турции, драма Туркит, турецкая драма, так, таков заголовок. И в подзаголовке, значит, газета пишет о том, что атака на базу Эль-Дуад, по-моему, вот так, в Сирии, на севере Сирии, увеличила напряжение между Израилем и Турцией, которая и так, в общем-то, у нас с ней отношения напряженные с Турцией. Посланник Трампа здесь, в этом регионе, Том Барак, обвинил Нетаньяху, обвинил его в том, что это слишком агрессивная акция была, но он подозревает, что она была сделана из политических целей, то есть предвыборных, таково заявление посланника Дональда Трампа. Министр обороны Кац нашей страны отвергает эти утверждения, сказал, что была разведывательная информация ясная о том, что Турция собирается там действовать, предпринимать какие-то действия, которые могут нанести ущерб безопасности Израиля, но какие действия там расшифровываются в статьях о том, что Турция собиралась там установить какую-то радарную станцию по обнаружению летящих самолетов, что ограничило бы воздушное превосходство Израиля. Значит, источники в области безопасности говорят, что Эрдоган планировал вот как раз-таки установить там радары, которые нанесли бы ущерб нашей свободе действий в воздухе. Вот таков главный материал. В газете идет Ахронот. Следующий материал в верхней части — фотография Мансура Аббаса, который будет... Вокруг его фигуры будет очень много разговоров в преддверии выборов, как вы понимаете, потому что он может стать или может не стать ключевой фигурой, которая, с помощью которой можно сформировать правительство после 27 октября. И газета пишет вот такой заголовок: «Саарат, Мединат, Палестин». То есть буря вокруг палестинского государства Мансура Аббаса. Дело в том, что он в конце недели на конференции этой партии, партия там собралась на конференцию, чтобы определить список, с которым она пойдет на выборы, и решит вопрос о присоединении Йоава Сигаловича из партии Ешатид к партии Рам. Такой самый, наверное, неожиданный ход в этой предвыборной кампании. Если вы следите за нашей внутренней политикой и за предвыборной ситуацией, вы, наверное, понимаете, о чем речь. Значит, и вот на этом, значит, на этом, ну, конгрессе, симпозии, когда на собрании актива партии, Мансур Аббас сказал, что палестинское государство уже существует, и мы хотим только, чтобы Соединенные Штаты и Израиль признали это. Значит, Нетаньяху в ответ: это партнер Азенкота, показывая на Мансура Аббаса. Азенкот: «Ле такум медина казот бамим шальти», такое государство не будет создано при моем правительстве. И по результатам вот обнародования этой фразы, высказывания Мансура Аббаса, нет, это уже другая тема, по следам того, что были обнародованы на прошлой неделе проекты строительства вокруг Маале Адумим, то есть это Шетах И, так называемый, значит, острые обвинения в адрес Израиля со стороны западных стран. Ну, мы, наверное, еще к этой теме придем, потому что это заголовок, материал на эту тему внутри полос. Артем Долгопят в нижней части, в середине нижней части, тоже первые полосы. Ликрат Хагим, на встречу праздников ожидаются новые шибушим. Ну, вот я не знаю, проблемы, наверное, с пассажиропотоком в аэропорту Бен-Гурион. Это то, о чем мы говорили. И еще один заголовок, анонсирующий статью на 10-й полосе. Четверть родителей затрудняются купить все необходимое детям для школы. Ну, затрудняются в смысле финансово затрудняются. Не находят средств для того, чтобы купить все, что надо школьнику перед началом учебного года. Вот такие материалы. На первой полосе идет Ахронот. Давайте сейчас время первого рекламного блока, потом посмотрим на Исраэль Айом и Аарц.
1: Колесо обозрения. Обзор израильской прессы.
2: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
3: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
4: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на первом радио.
5: 03-94-94-88-8.
4: Год без забот.
1: Реклама. Привет. Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
6: Все просто. Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте Ситивош.co.il. Работаем до 9 вечера.
7: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах.
8: Шеф Абухари.
7: Шеф Абухари. Главный по вкусу.
9: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон Ле Цион, звездочка 9246.
10: Работаем в субботу.
11: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
12: Минеральная вода «Магнезия» из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
13: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
1: Реклама.
14: Собака смотрит на палку, а лев – на того, кто ее кинул. Кстати, когда это понимаешь, становится намного легче читать нашу прессу. Виктор Пелевин.
1: «Колесо обозрения» с Павлом Маргуляном.

«Колесо обозрения», часть вторая. Следующий на очереди газета «Исраэль Айом». Значит, главный заголовок. Ну, тема безопасности наши постоянные слушатели знают, я это не раз подчеркивал. У нее главная, она уделяет ей больше всего внимания. И сегодня большая часть, я бы сказал так, 4/5 первой полосы, два наших военных, которые держат в руках приземлившийся баллон, воздушный шар, полетевший из Газы. Это потихонечку начинает возвращаться. Но заголовок связан с Турцией. В Израиле предполагают, что не будет дополнительной эскалации против Турции, с Турцией. Источник в политической системе страны заявил, что Соединенные Штаты передала Турции месседж, который попросил успокоения, по крайней мере, на этом этапе, и не принимать никаких резких шагов, которые могут привести к эскалации отношений с Израилем. Израиль вновь вчера произвел атаку в Сирии, но на этот раз была ликвидация террориста, который ехал в машине около Дамаска. Ну, а на фотографии двое наших солдат держат в руках вот то, что прилетело сюда, это баллон, которым вы помните, что это было каким-то, я бы сказал так, видом оружия Хамаса против нашей страны. Начиналось это просто с баллонов, которые летели сюда, а потом прилетали баллоны с зажигательной какой-то смесью. Горящие баллоны сжигали поля и так далее. То есть там ждали направления ветра подходящего и запускали баллоны, которые поджигали у нас тут поля, леса и так далее. Значит, и газета спрашивает рядом с этой фотографией: мы возвращаемся к политике допущения такой ситуации, вот этих запускаемых баллонов. Значит, жители Отеф-Аза, то есть населенных пунктов, как раз-таки возмущаются и говорят, что нельзя мириться с тем, что это просто воздушные шары, потому что потом полетят воздушные шары уже с какой-то воспламеняющейся жидкостью. Но я решил пока остаться на первой полосе. Артем Долгопят тоже здесь. Ситуация в аэропорту с заголовком таким, значит, председатель профсоюза работников аэропорта: мы не обещаем ничего на следующей неделе. То есть он допускает, что такая ситуация может повториться. Четверг – самый напряженный день. Люди обычно вылетают перед выходными, как вы понимаете, чтобы выиграть два выходных дня из своих отпусков, которые есть. И поэтому четверг считается пиковым днем. А четверг, который за две недели до окончания августа, он, наверное, самый такой день, потому что в следующий четверг, как вы понимаете, это уже будет у нас какое-то 27 число, уже до 1 сентября остается несколько дней, нет смысла лететь, если вы хотите использовать каникулы детей. То есть вот этот четверг, который был 20 число, был, наверное, пиковым днем всего лета, и поэтому не зря наша пресса писала, что вот в эту пробку попало около 100 тысяч человек, которые должны были улететь из аэропорта или приземлиться в аэропорту. Вот, на эту тему тоже есть заголовок, и здесь материал, она анонсирует про Махинат Эли, то есть это религиозное учреждение, в которой ученики учатся, причем идут в армию и воюют наряду с раввином, который преподает в этой махине. Вот такой материал в «Исраэль Айом», анонсы на первой полосе. Теперь газета «Аарец». «Аарец» посвящает фотографию продолжающемуся беспорядком в Иудее и Самарии. Значит, здесь фотография какого-то контейнера, рядом с ним люди. Контейнер, судя по всему, сгоревший, он такой весь почерневший. Рядом стоят, наверное, местные жители, арабы. Заголовок: палестинцы рядом с контейнером, который пострадал и был, по их словам, подожжен поселенцами. Это фотография сделана позавчера недалеко от Хеврона. Ну и здесь бетонные блоки, на которых надписи «Месть». Значит, ну вот явно оставленные поселенцами о месте, о том, что вот вас настигнет наше месть и так далее. Эта фотография, она всегда одна, единственная, большая, на первой полосе газеты «Аарец». Заголовок главный по шрифту
взаимные обвинения значит, между Израилем и Соединенными Штатами после атаки в Турции, в Сирии, но направленный как бы месседж для Турции. В подзаголовке ЦАЛЬ сообщает, что была информация о том, что Турция собирается обосновать какое-то военное присутствие в этом районе. Посланник Соединенных Штатов, вот этот самый Том Барак, заявил, что возможно, что Израиль, что Израиль хотел эскалации с Турцией, и потом он объяснил по внутриполитическим причинам. Ну, то есть предвыборный явный намек его на то. Его уже называют, что он больше посол Турции, чем Соединенных Штатов, из-за его этих заявлений в нашей стране. И здесь Йонатан Лис, автор этого материала, другого материала, который анонсируется, тут такая вставка от него. Израиль, значит, на английском передает какие-то месседжи успокоения, а на иврите, наоборот, месседжи эскалации. Вот такое мнение этого журналиста. Дальше. Годы отсутствие правильного администрирования в аэропорту в результате привели к взрыву, ну, имеется в виду взрыву пассажиропотока, о котором мы говорили в аэропорту, и правительство до сих пор ничего с этим не делает. Ну, это материал, который адресует нас к материалам The Marker, с которого я сегодня начал. Дальше, значит, Мордехай Кремницер из Израильского института демократии печатает статью, которая рассказывает о ситуации, случившейся на прошлой неделе, связанной с радиостанцией Галей Цааль. Напомню историю этой радиостанции. Значит, это армейская радиостанция, которая сидит на военном бюджете, на бюджете армии. И много лет, много десятков лет уже в стране говорили, что это ненормально, что вот армейская радиостанция, которая должна обслуживать армию, посвящает лишь часть своих программ каким-то армейским вопросам, а большую часть — это политика, это экономика, это культура, это спорт. Почему армейская радиостанция должна это делать? Но Галей Цааль так врос уже в эту систему, в израильский, скажем так, в израильский фон СМИ, средств массовой информации, в израильскую армию, что многие министры обороны, я помню, что и Либерман, и Бенни Ганц говорили на эту тему, что это ненормальная ситуация, надо с этим что-то делать. Но никто ничего не делал, потому что они не знают, как это сделать. Потому что закрывать столь популярную, она как бы, у нас есть две станции, которые вот вещающие актуалию и вещающие на всю страну. Это Решет Бет и Галац. Закрывать такую крупную радиостанцию, которая слушает сотни тысяч людей в месяц, в день, в месяц миллионы, в день, конечно же, никто не решится. До недавнего времени, до этого правительства, до Исраэля Каца, когда в конце прошлого года Бениамин Нетаньяху, значит, рекомендовал министру связи, министру обороны рассмотреть вопрос о закрытии Галац. Вопрос был рассмотрен, Кац созвал комиссию, рекомендательную комиссию, которая была подобрана из людей, вывод которых был известен заранее. Они рекомендовали закрыть, и министр обороны, значит, Шломо Кари, министр связи, написал письмо Исраэлю Кацу, в которых было явно, что он хочет закрыть, поддерживает закрытие радиостанции по политическим причинам, потому что ему не нравятся некоторые ведущие на этой станции и ту линию, которую она ведет. Значит, и Исраэль Кац, Нетаньяху, вынес этот вопрос на голосование правительства. Правительство наше единогласно проголосовало за закрытие радиостанции, и Исраэль Кац на основании голосования правительства и на основании рекомендации этой комиссии заявил, что 1 марта 2026 года Галац прекращает свою работу, будет закрыт. Я еще удивлялся, почему в Галац так спокойно отнеслись к этой ситуации. Они, видимо, знали, что когда дело дойдет до суда, это дело не пройдет, и были правы. Потому что тогда, рассмотрев апелляцию, Багац заморозил это решение. Он дал правительству, он заявил, что правительство, вы должны обосновать, почему вы закрываете. Не какой-то другой вариант, который бы продолжил существование этой популярной радиостанции, а почему вы хотите именно закрыть. Значит, прошло время, сколько с марта?
или с того времени, когда было принято решение, то ли в феврале, то ли в марте, наверное, почти полгода. Правительство не предоставило никаких аргументов профессиональных. И Багац на прошлой неделе вынял решение, запрещающее закрытие Галатаса. Он сказал, что мы там три судьи, причем двое из них это консервативные судьи, которые поддержали, единогласно приняли решение. Они сказали, что правительство не имеет права закрывать станцию по политическим причинам. И суд заявил вместе с этим, что мы не исключаем закрытие этой радиостанции, потому что на самом деле ситуация ненормальная, что эта станция сидит на армейском бюджете. Но найдите профессиональные причины, которые позволят вывести ее из армейского бюджета. В общем, закрытие Галац отменилось. Она продолжает работать, как и работала, и так далее. Вот сегодня Мордехай Кремницер пишет, что... несмотря на это решение судей, он как бы суд оставил для врагов свободной прессы, так он пишет, пространство для того, чтобы потом закрывать СМИ, которые им не нравятся, по тем или иным причинам, найти какие-то профессиональные придирки и закрывать СМИ. Вот он недоволен тем, что судьи допустили такую возможность в своем решении, но судьи заявили, что на основе переписки Шлома Кари, на основе тех персон, которые были выбраны для рекомендательной комиссии, они были однозначно с одной стороны, кто-то из них был связан с 14-м каналом и так далее, мы это решение о закрытии Галатаса отменяем. Вот на сегодня такая ситуация. Следующий материал на основе Guardian. Россия не может преуспеть на фронте, и поэтому она, значит, увеличивает обстрелы гражданских объектов в тылу Украины. Ну, был очередной обстрел, мы знаем, там попадание ракеты в каньон, по-моему, 15 или 16 погибших, пишет газета, несколько десятков раненых. То есть Россия, видя недостаточные успехи на фронте, не те, которые она ожидала, пытается сломать волю украинцев. Вот в этом месседж этой статьи, которую газета перепечатывает на основе материала в газете «Гардиан». Артем Долгопят тоже здесь, на первой полосе, он на первых полосах всех наших газет. Он просто парень молодец, мы можем его поздравить. Вот такие материалы на первых полосах. Ну, как вы видите, первые полосы еще адресуют нас и ко внутренним материалам на внутренних полосах. И поэтому обзор первой полосы – это не только обзор того, что на первой полосе, это и некоторые материалы, которые на внутренних полосах. Михаил Мильштейн. Я начинаю листать газету «Идет Охронот». Первый разворот – это карикатура и колонки авторов этой газеты. Михаил Мильштейн пишет: «Пришло время, значит, сомневаться». Вот так называется его колонка. Значит, он говорит о том, что в правительстве начинают заявлять о том, что у нас появился новый враг. Это суннитское объединение суннитов, которое возглавляется Турцией. И когда над этим витает политическая тень, то есть предвыборные интересы какие-то, наше общество должно задать вопросы: это на самом деле так надо было атаковать Сирию? Или это делается в политических целях каких-то? Ну, по этому поводу всегда вспоминается высказывание Генри Киссинджера, что у Израиля нет внешней политики, есть только внутренняя. И внешняя политика исходит из интересов внутренней политики. На эту же тему карикатура в газете «Идет Охронот». Исраэль Кац и Бениамин Нетаньяху сидят в кресле вдвоем перед телевизором. Там на нем написано, значит, экран, который предлагает им список фильмов ужасов, выбирайте, какой хотите, и Нетаньяху говорит: я сомневаюсь между Иран-3 и Турция-1. Ну, понятно, что речь идет о войнах. Третья война в Иране или первая война с Турцией. Бен-Дрор Ямини пишет, что поведение правительства и попустительство насилия поселенцев толкает население Иудеи и Самарии на третью интифаду. И что эта ситуация может взорваться в любой момент. Следующий материал на 4-5 полосе. «Мы теряем мир». Эта газета здесь пишет, что вот решение о строительстве в районе И-1 вокруг Маале Адумим, вокруг зеленой черты, значит, вызвало осуждение и гневную реакцию у большинства крупных западных стран.
А, к нему еще, значит, прицепом был результат расследования удара во время войны в секторе Газа, когда ударами ВВС мы ударили по амбулансам, который называется World Chicken, как-то вот, ну, мировая кухня, но это в переводе, и погибли медики, значит, было результат расследования, что это была ошибка, что нашей армии и так далее, все это привело к многочисленным осуждениям в адрес нашей страны, все крупные западные страны, значит, сделали такие заявления, и Итамар Айхнер этой статьи говорит, что это тоже, возможно, платформа для будущих предвыборных лозунгов. Весь мир против нас, и лишь наше правительство может защитить израильтян. Здесь газета печатает карту мира. Красным помечены страны, которые осудили Израиль. Ну, здесь и Канада, и Америка, здесь и Австралия, здесь некоторые южноазиатские страны, многие страны в Европе, на Балканах и так далее. Следующий материал – попытка обоснования Турции в Сирии, значит предупреждена пока. Вот так называется статья. Увдан Шлитаба Йош, то есть потеря власти в Иудее и Самарии, это вот как раз-таки о том, что

0: недостатки и достоинства, успехи и неуспехи. Йов Киш хочет еще 4 года на этом посту. Ну, газета перечисляет, что он не успел сделать и что смог сделать. Значит, возмущение по поводу высказывания Мансура Аббаса про существующее палестинское государство. Цены, которые затрудняются платить семьи с детьми навстречу учебному году для того, чтобы купить им все необходимое оборудование. «Война за небеса» — таков материал на развороте по поводу произошедшего в аэропорту Бен-Гурион. «Мединат Миклат» — я тут бегу, по идиотохронот. Это, значит, страна-убежище. Она пишет о том, что нейтральная Швейцария, глядя на то, что происходит в мире, люди, у которых есть деньги, начали восстанавливать или строить себе бункеры в пещерах, в скалах, на всякий случай, чтобы спрятаться, если вдруг что прилетит, скажем так. Вот в Швейцарии. Дальше, в Индонезии, крупнейшая мусульманская страна, на всякий случай, напомню вам, значит, здесь фотография, как публичный удар палками четырех мужчин и женщин, которые были замечены во внебрачных связях, и вот только на сцене при присутствии толпы, значит, их бьют палками, и из толпы, в которой были и дети, иногда раздавались возгласы: «Бейте сильнее, бейте их сильнее». Это вот в Индонезии в наше время происходит. Так, в ортодоксальном обществе после нескольких случаев обнаружения шпионажа в пользу Ирана среди ортодоксов начинают предпринимать какие-то действия, вести какую-то работу, пропаганду для того, чтобы предупредить обнаружение вот таких шпионов в своей среде. Значит, на свадьбах в арабском секторе, и бедуины в том числе, отмечается уменьшение стрельбы из оружия. Там было как бы свадьбы без стрельбы из автоматов в небо не было. Иногда люди страдали от этого, там как-то ранили кого-то и так далее. Значит, можно танцевать без того, чтобы стрелять в небо. Здесь такая статья, которая говорит о том, что уменьшилось количество вот таких случаев стрельбы в небо на этих свадьбах. Последний материал, значит, Дональд Трамп все-таки возвел, скажем так, таможенные пошлины на Канаду 50%. Канада обещает ответные действия. Это на машины, это на сталь, это еще на что-то. В общем, Дональд Трамп за свое пытается конфликтовать со своим соседом. Ну и правительство, такая экономическая статья, что правительство... политика правительства в финансовой сфере возложит такую тяжесть на будущее правительство, и, значит, руководитель Решута Мессим, то есть Масахнаса фактически, Шай Арунович, говорит: нас ожидает тяжелый год, за который будем расплачиваться мы с вами. Вот такое заявление он сделал. Это была газета «Идет Охронот», это сейчас второй рекламный блок.
1: В эфире программа «Колесо обозрения». Обзор израильской прессы. Реклама.
2: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
3: Фонтана, фонтана, фонтана.
4: Соки и нектары фонтана. Спрашивайте в магазинах.
5: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
6: С разрешения Министерства финансов.
7: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
8: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
9: Конечно, Анна. Наш сотрудник все вам объяснит.
10: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
11: Кондиционеры по самым низким ценам.
12: Можно еще ниже.
13: Кондиционеры по самым низким ценам.
12: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
14: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
15: Еще ниже.
14: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
16: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
17: Жаркое лето в «Центр Кар».
18: Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц.
17: «Центр Кар Азур».
18: Терех Ашива 9.
19: Фонтана, фонтана, фонтана.
15: Есть вишня, персик, манго или виноград.
19: А также

0: соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
1: Реклама. Чтобы захватить страну, достаточно подчинить себе связь. Роберт Хайнлайн.
2: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.

0: Продолжаем. Я все-таки хочу завершить еще одним материалом. В газете идет «Охранот» на последней полосе. Здесь фотография сотен летящих аистов и заметка на эту тему, что в пустыне Арава наблюдается уже стаи аистов, которые перелетают в теплые страны Африки навстречу осени и холодным временам в Европе. Где-то что-то они как-то рано, может быть, они знают лучше прогноз погоды, чем люди. Но, тем не менее, газета пишет, я когда-то читал, господа, что через небо Израиля пролетает за год 500 000 птиц, 500 тысяч птиц пролетает, ну, в обе стороны, туда и обратно. Здесь написано, что только 600 тысяч аистов перелетает через наше небо. Они приземляются в Араве, там пока тепло, они ищут там воду, ищут еду по дороге туда, вот в Африку. Так что не только на севере нашей страны, не только озеро Ахула и другие районы, но, оказывается, вот и в пустыне тоже есть такое явление. Так, Исраэль Айом начинаем листать. Посмотрим те материалы. Ну, я пролистываю те материалы. Турция, Сирия, Эрдоган. Единственное, что я могу добавить, вот по статье на 4-5 полосе, остановить Анак-Турки. Анак-Турки, то есть Турция, как говорят специалисты, это даже не Иран, это гораздо более мощная страна по своей армии, у которой мощнейшая армия, самолеты. Она собирается приобрести F-35. Помните, была заявка недавно, на которой Трамп как бы отвечал положительно, но для этого надо решение и президента, и Конгресса. Но она хочет F-35. Турция, член НАТО. И я слышал информацию, что после Соединенных Штатов у Турции больше всего военных баз вне территории этой страны. То есть это мощнейшая страна, ну вот, которая пытается распространить свое влияние на Сирию. Так, дальше. Газета пишет о том, что был проведен опрос в обществе палестинцев. Абу Мазан и Хамас там на низких позициях. 79% значит, поддерживают уход в отставку Абу Мазана. Ему, я хочу напомнить, по-моему, 91 год, на всякий случай напоминаю. И если будут выборы в палестинской автономии, Абу Мазан попадает только на третье место. После Баргути и Эль-Хая. Эль-Хая — это фактически Хамас. Баргути — это человек, который сидит в тюрьме. Но, тем не менее, поддержка Хамаса уменьшается. И только 20% опрошенных считают, что он победил в войне против Израиля. Так, дальше. Трамп объявил о новых санкциях против Ирана, но Иран... Здесь газета печатает фотографию на обложке первой полосы одной из иранских газет, где Трамп держит в руках пистолет, направленный на нас, на зрителей. Но мы видим, что в обойме пистолета нет пули. Газета пишет, это пистолет без пуль внутри, с пустым барабаном. То есть Иран продолжает вот так вот относиться к угрозам Дональда Трампа, но тем не менее газета пишет, что экономическое положение Ирана продолжает ухудшаться и ухудшаться. Президент Пазешкиян заявил о том, что все-таки предпочтительнее заключить мир, чем война. И надо заключить договор, который с Соединенными Штатами, который будет уважительно относиться к обеим странам. Дальше. Ну, ситуация по следам того, что было в аэропорту. Нахама Дуик пишет материал, который говорит... Здесь фотография Ицхака Ронталя, одного из лидеров управления аэропортов, Натаньягу и Мири Регев. И Нахама Дуик называет ее Сарат Меуфефе, то есть летающая министр. Ну, напомню, что буквально, по-моему, накануне Мири Регев улетела в Марокко в очередной раз. Не в первый раз, она улетела в Марокко, после чего случился вот такой кризис в аэропорту. Так, только 30% учеников пользуются искусственным интеллектом. Тут как раз-таки критическая статья в адрес нашего Министерства просвещения и Йоава Киша. Критическая обращает внимание на одну конкретную ситуацию, когда Мисрада Хинух, он же Министерство просвещения, провело не так давно международный конгресс по внедрению AI в школьное образование. и потратила на это 6 350 000 шекелей. На этот конгресс прилетали люди из многих стран, а достижения Израиля как раз в этой области не очень высоки. Только 30% пользуются AI. Дальше. Ну, здесь фактически историческая страница. Открытие архивов 54 года спустя после массового убийства в аэропорту Надбаг. Ну, она называет его Надбагом, но, по-моему, он не был тогда никаким Надбагом, не аэропортом Бен-Гуриона, был аэропорт Лода. Значит, Козо Якомото, может быть, знающий немножко историю, наверное, знает, о чем речь, когда три террориста из японской Красной Армии открыли огонь из автоматического оружия по пассажирам в аэропорту в 72-м году. 26 человек было убито, десятки ранено. Господин Козо Якомото, значит, отказывался на допросах отвечать на вопросы. Он говорил, я хочу лишь одного, я хочу умереть. И газета, здесь вот и по итогам открытых этих архивов теперь говорится следующее. Рахавам Зеэви, который участвовал в допросах, пошел на обман. Он сказал, я тебе дам пистолет с одним патроном. Но если ты преусловишься, если ты ответишь на вопросы следователей. Значит, тот начал говорить, ответил, а никакого пистолета с одним патроном ему не дали. Он сидел в тюрьме. До тех пор, пока его не освободили в рамках сделки Джибриля. Здесь вот фотография 85-го года. То есть он сидел в тюрьме лет, наверное, 13 всего, 12. В 85-м году его освободили. Вот он здесь показывает, его приветствуют в Ливии. Но господин Якомото к этим дням уже он скончался какое-то время тому назад. Значит, его смерть в последнее время... Через 50 лет после тех событий его фактически спонсировал Хазит Амамит Лешихрур Палестины, Народный фронт освобождения Палестины, который дал ему возможность вот существовать. И, видимо, Израиль не пытался свести с ним счеты, как это было с некоторыми другими, как мы знаем. Ну, а обострение таможенных отношений Соединенных Штатов и Канады, об этом тоже материал. Половина наемных работников, которые сидели дома во время иранских обстрелов, потому что школы были закрыты, и они оставались с детьми, будут платить за это за свой собственный счет и своих отпускных дней. Правительством не предусмотрена компенсация за это, пишет газета. На сегодняшний день на исторической страничке Исраэль Айом напоминает 23 августа 1939 года подписание договора Молотов-Риббентроп. Ну, наши слушатели примерно, наверное, хорошо знают, в отличие от другой массы израильтян, не русскоговорящих, что такое договор Молотов-Риббентроп, который фактически был договором о прекращении огня между Германией или каких-то мирных отношениях между Германией и Советским Союзом, который Германия нарушила спустя менее чем 2 года. Но напомню, что через 8 дней, через 9 дней после этого Германия фактически начала, достигнув как бы то, что с этой стороны опасности не будет, со стороны СССР, Германия начала 1 сентября то, что мы сейчас называем Второй мировой войной. А до этого времени СССР в результате этого договора поставлял Германии пшеницу, сталь и там чего он только не поставлял этой Германии. Что еще? Ну, газета «Галерея», вот давайте сменим тему, пишет нам, размещает материалы про Энтони Хопкинса. Всем хорошо знакомый актер. Ему на всякий случай 88 лет. Ну, когда такой возраст, и когда человек не находится в бытовом инвалидном кресле, я говорю на всякий случай, что он говорит в своих воспоминаниях, что он с 4 лет играл на фортепиано и хотел всегда быть музыкантом, но не получил какую-то стипендию, и поэтому пошел в актеры. Пришлось пойти в актеры, ну что делать. Но тем не менее, сейчас в возрасте 88 лет он воплотил свою мечту и выпустил свой первый альбом. «Life is a Dream» называется он. Здесь фотография обложки этого альбома Энтони Хопкинса. Вот такой молодец. Я, когда вижу в Инстаграме его, он обычно там танцует, пританцовывает, показывает большие пальцы, радуется жизни человека в этом возрасте. И просто вот Колика вот Энтони Хопкинсу. И дай ему Бог здоровья. И новых ролей, я бы так сказал, и новых альбомов теперь же можно добавить. Воплощение мечт желает ему лично Кристина Кипнис. Вот в эфире я передаю. Все, господа, мы говорим вам спасибо за внимание нашему сегодняшнему первому на этой неделе обзору. Будут еще три обзора на этой неделе. Нам всем хорошей последней полной недели августа. Без сюрпризов в аэропорту тем, кто улетает, хотим пожелать. Ну и услышимся. Всем хорошего дня и хорошей недели.
1: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном. Реклама.
2: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
3: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
4: В новом филиале «Мадана Имания» Ашкелон район «Афридар». 20% скидка на все в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Копченое филе лосося 9,90 за 100 граммов. Сгущенное молоко 2 банки за 14,90. «Мадана Имания», Митхам Али Коэн 21, напротив Академического колледжа.
5: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед только вместе с ним.
6: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
7: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
8: Жаркое лето в «Центркар». 3 года гарантии. 3 года со спокойной душой. «Центркар Азур». Дер Хашива 9.
9: Легенды Италии. Альбано и его оркестр с единственным шоу в Израиле. Любимые хиты «Феличита», «Чисара», «Либерта» вживую. 13 сентября. Тель-Авив. Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
1: Реклама.
10: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
11: Первое радио.
10: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
12: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
13: Голоса Первого радио.
14: Влад Зерницкий, главный редактор Первого радио. Родился на берегу Азовского моря, имеет польские корни. Дедушка 3 внуков.
15: Дедушка!
14: С 1997 года выступает на израильской сцене.
16: В эфире программа «Авторские песни. 101 километр». Я с удовольствием приветствую каждого, кто, может быть, случайно, а может быть, целенаправленно включил радиоприемники или запустил аппликацию. Здравствуйте!
14: Влад Зерницкий.
13: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Подозрения на теракты в Иорданской долине. Подробнее через несколько секунд. Десять утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Сегодня утром поступило сообщение о нападении с ножом в районе деревни Аль-Ауджа в Иорданской долине. По данным службы Маген Давид Адом, 18-летний юноша получил ранение средней степени тяжести. Цель направил силы в район происшествия. По предварительным данным, нападавший нейтрализован. Полиция округа Иудеи Самарии сообщила, что ее сотрудники находятся на месте и выясняют обстоятельства произошедшего. Партия «Яшар», возглавляемая Гади Айзенкотом, направила предупредительное письмо партии ШАС и ее председателю Арье Дери, требуя удалить предвыборное видео, в котором, по утверждению партии, незаконно используются кадры с участием солдат Цааля и избирательные бюллетени партии. На видео, опубликованном ШАС, солдат возвращается домой на кидуш и благодарит своего брата Авреха. Спасибо за изучение Торы. «Яшар» утверждает, что видео создает впечатление, будто Цааль отождествляет себя с ШАС. Также утверждается, что видео нарушает закон о пропаганде из-за использования партийных бюллетеней в запрещенный период. В Северной Самарии спустя 21 год после реализации плана размежевания восстановлено поселение Кадим, эвакуированное и разрушенное летом 2005 года. Первые 30 семей начали постоянно проживать там 20 августа, а в конце недели состоялась официальная церемония, посвященная восстановлению поселения. Большинство семей нового поселенческого ядра прибыли из Тель-Авива и центральных районов страны. В церемонии приняли участие председатель Кнессета Амир Охана, министр финансов и министр в Министерстве обороны Бецалель Смотрич, министр юстиции Яриф Левин, министр Зеэв Элькин, глава регионального совета Шомрон Йоси Даган, бывшие жители Кадима и других поселений, эвакуированных в 2005 году. Кадим находился примерно в 3 километрах к юго-востоку от Джинина. Его восстановление завершает возвращение постоянного израильского присутствия во все 4 поселения Северной Самарии, эвакуированные в рамках размежевания – Хомеш, Санур, Каним и Кадим. Ранее Кнессет отменил положение закона о размежевании, запрещавшее израильтянам находиться на территории этих поселений. Региональный совет Шумрон рассматривает восстановление Кадима как часть более широкой программы расширения израильских поселений в Самарии. По планам совета, в регионе предполагается создание 19 новых населенных пунктов. Израильский гимнаст Артем Долгопят завоевал золотую медаль в вольных упражнениях на чемпионате Европы в Загребе, став 3-кратным чемпионом континента в этой дисциплине. 29-летний спортсмен показал лучший результат в финале соревнований. Эта победа принесла Долгопяту 3-й титул чемпиона Европы в его карьере после успешных выступлений в 2020 и 2022 годах. Премьер-министр Бениамин Нетаньяу поздравил спортсмена, отметив его выдающийся вклад в развитие спорта и подчеркнув, что он вновь принес огромную национальную гордость государству Израиля. Артем Долгопят является олимпийским чемпионом игр в Токио и серебряным призером Олимпиады в Париже, а также обладателем золотой медали чемпионата мира, которую он завоевал 7 октября 2023 года. Председатель Федерации гимнастики Израиля Ави Саги подчеркнул исключительный талант, целеустремленность и умение спортсмена показывать максимальный результат в самых сложных условиях. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного понизится и будет близка к среднесезонной. Жарко, малооблачно. В Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аждоде 31 градус, в Хайфе 30, в Бершеве 34, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 36, на побережье Мертвого моря 37, в Эйлате 40. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 50 до 90 сантиметров. Это были новости. Музыкальный эфир на Первом продолжит время Романовой.
0: Время любить. Любить. Время мечтать. Время танцевать. Время Романовой.

10:07 на часах в студии Первого. Доброе утро всем, меня зовут Яна Романова, и я пришла провести с вами свое время. Это время Романовой на Первом. Музыкально я буду сопровождать вас по этому утру. Ну и надеюсь, оно будет для нас легким. Как легкой, надеюсь, на это тоже будет вся наша неделя, которую мы открываем вместе. Всем традиционное, мое любимое.

Лето. Лето. Время Романовой.

0: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
1: Бывают дни, когда вся страна дышит в одном ритме. День выборов Кнессет – это именно такой день. Инспекторы по контролю за честностью выборов играют важную роль в обеспечении прозрачности избирательного процесса во время голосования и при подсчете голосов. Это работа с высокой общественной значимостью, большой ответственностью и достойной оплатой. Если вам уже исполнился 21 год, вы не состоите в политической партии и не принимали участие в партийной деятельности в течение последних 3 лет, подайте заявку уже сегодня на сайте Центральной избирательной комиссии по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем голос каждого из вас.
2: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
0: Реклама.
3: Голоса Первого радио.
4: Андрей Ежов, ведущий утреннего шоу, открыл свою школу мюзикла «Зема Хаземер» в Тель-Авиве для детей, подростков и взрослых. Артист дубляжа, голос Netflix и Paramount. 5 пунктов, которые его характеризуют. Балаган, мюзикл, шашлык, настольные игры и спорт.
5: А вы едете в своих машинках или только продираете глазки в своей мягкой теплой постельке, не хотя вставать, нагрев ее своим телом?
4: Андрей Ежов.
6: Первому радио 25 лет.

Время любить. Время мечтать. Время Романовой.

0: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Можно еще ниже.
0: Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Еще ниже.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
0: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
4: Жаркое лето в Center Car. Скажите радио и получите дополнительный бонус. Center Car Азур. Эры Хашива 9.
0: Реклама.

0: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
1: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20.00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
2: Реклама.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Можно еще ниже.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Еще ниже.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
8: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
9: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
10: Работаем в субботу.
11: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Интеллиго. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
2: Реклама.
12: Голоса Первого радио.
13: Андрей Эренштейн, ведущий программы «Шавуа Тов», играл концерт в открытом море напротив извергающегося вулкана Стромболи. Прожил 11 лет в Челябинске и полгода в Рамле. Увековечил своих котов в виде татуировки.
14: Меня действительно зовут Андрей Эренштейн. В эфире Первого радио традиционно программа «Шавуа Тов». Единственной целью, которой по-прежнему является ваше, что бы там ни было, хорошее настроение, по крайней мере, нормальное.
13: Андрей Эренштейн.
12: Первому радио 25 лет.
15: Первое радио. Новости.
16: Беспилотник Цаля атаковал цель в центре Газа. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Источники в Газе передают, что сегодня утром беспилотник Цааля атаковал цель в районе Аль-Магази в центральной части сектора. По предварительным данным, один человек убит, есть раненые. Информация уточняет, сам Цааль информацию пока не комментирует. Сегодня утром поступило сообщение о нападении с ножом в районе деревни Аль-Ауджа в Иорданской долине. По данным службам агента Давид Адом, 24-летний мужчина получил ранение средней степени тяжести. Раненый был направлен в иерусалимскую больницу Шарей Цедек. Цааль направил силы в район происшествия. Предварительно сообщалось, что нападавший нейтрализован, однако вскоре Цааль уточнил, что ведется преследование террориста. Полиция округа Иудеи и Самарии сообщила, что ее сотрудники находятся на месте и выясняют обстоятельства произошедшего. В районе пляжа Мехморет к югу от Хадера сегодня утром из моря вытащили мужчину 71 года в бессознательном состоянии. На место происшествия вызвали бригаду скорой помощи «Маген Давид Адом». Парамедики пытались реанимировать пострадавшего, но в итоге были вынуждены констатировать его смерть. Купание на пляжах, где нет спасателей, запрещено, однако многие этот запрет игнорируют. Минувшей ночью в центральной части Японии произошло землетрясение. По последним данным японского агентства по делам пожарной безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий, пострадали около 40 человек в 5 префектурах. Большинство получили легкие травмы. По данным японского метеорологического агентства, подземный толчок был зафиксирован около 2 часов ночи по местному времени. Эпицентр находился в южной части префектуры Ибараки, к северо-востоку от Токио. Очаг залегал на глубине около 70 километров. Магнитуда составила 5,9. Землетрясение привело к задержкам поездов в столичном регионе. Угрозы цунами объявлено не было. На атомных электростанциях в регионе, включая АЭС Токай-2 и Фукусима-1, отклонений в работе после землетрясения не выявлено. Жители предупредили о возможности повторных сильных толчков в течение ближайшей недели. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного понизится и будет близка к среднесезонной. Жарко, малооблачно. В Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Ашкелоне и в Аждоде 31 градус, в Хайфе 30, в Бершеве 34, на Голландских высотах, в Твери и на побережье озера Кинерет 36, на побережье Мертвого моря 37, в Эйлате 40. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 50 до 90 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.
7: Время мечтать.

0: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
1: Кондиционеры по самым низким ценам.
2: Можно еще ниже.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
5: Еще ниже.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
1: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
6: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
0: Реклама.
7: Голоса Первого радио.
8: Эли Швидлер – спортивный обозреватель. Говорит на 11 языках. Играл в шахматы на 2 олимпиадах. В 2005 году стал чемпионом мира по нардам в командном зачете. Говорят, что шпионил за Макаби Тель-Авив в пользу ЦСКА. Распространяет слухи в программе «Топ Спорт».
9: Когда жена напоминает мужу, вот жена сегодня надо отметить, значит, у нас 16 лет свадьбы, знакомства, надо зарезать барана. А муж отвечает, баран не виноват, виновата твоя тетя, которая нас познакомила. Вот это вот, когда баран не виноват.
8: Эли Швидлер.
7: Первому радио 25 лет.

все, что нас окружает. В этом мире только ты, и я. А между нами, радость, слезы, страсть, ненависть.

0: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Можно еще ниже.
0: Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Еще ниже.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
0: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
4: Всю неделю в программе Влада Зерницкого с 15 до 17 часов гость Диана Шарифкер. Страховое агентство. Темы. 85% предпринимателей игнорируют вопрос пенсии. Купат Гимель. Как инвестиция? Инвестиция для ребенка. Включайте. Будет интересно.
5: Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон Ле Цион, звездочка 9246.
6: Работаем в субботу.
7: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
8: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
9: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
10: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
11: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
0: Реклама.

11 часов и 53 минуты на часах в студии Первого. Расстаюсь с вами с этим часом, со своим эфиром на сегодня, для того, чтобы завтра ровно в 10 оказаться в этой студии вновь и вновь провести с вами свое время. И, конечно же, всем традиционное в завершении эфира свой салют посылаю и легкого дня пожелаю.

0: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88-8. Год без забот.
1: Реклама. В новом филиале Мадана Имания Ашкелон район Афридар.
2: 20% скидка на все в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Креветки XL очищенные 19,90 за полкило. Пельмени Шева десятка 19,90 за килограмм. Мадана Имания. Митхам Али Коэн 21. Напротив академического колледжа.
3: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
4: Бывают дни, когда вся страна дышит в одном ритме. День выборов Кнессет – это именно такой день. Инспекторы по контролю за честностью выборов играют важную роль в обеспечении прозрачности избирательного процесса во время голосования и при подсчете голосов. Это работа с высокой общественной значимостью, большой ответственностью и достойной оплатой. Если вам уже исполнился 21 год, вы не состоите в политической партии и не принимали участие в партийной деятельности в течение последних 3 лет, подайте заявку уже сегодня на сайте Центральной избирательной комиссии по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем голос каждого из вас.
5: Жаркое лето в Center Car.
6: Приобретая машину в Center Car, вы получаете гарантию на 3 года. Все машины после предпродажной проверки.
5: Center Car Azur. Дерех Ашива 9.
7: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
1: Реклама.
0: Голоса Первого радио. Анна Родина, ведущая программы «Идеальный выходной». Чемпион высшей лиги КВН в составе команды Белорусского государственного университета. Мать 3 детей. Младшего сына родила через 2 часа после окончания записи телевизионной программы. Страстный турист. Любое путешествие начинает с похода в кафе с национальной кухней. Готова пробовать все, включая сверчков и змей.
8: Как сейчас без моря? В такие солнечные жаркие дни. Ну как без моря? Это ж отдельное удовольствие. Развалиться на пляже. Чуть-чуть поджариться, а потом чуть-чуть повариться в море. Охладиться. Не такая уж горячая вода в море. Не надо на нее наговаривать.
0: Анна Родина.
9: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: В районе Иерусалима мужчина получил ожоги в результате взрыва солнечного бойлера. Подробнее через несколько секунд. Полдень в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Сегодня утром в Иерусалимскую больницу Адаса Эн-Кейром был доставлен 27-летний мужчина, получивший тяжелые ожоги в результате взрыва солнечного бойлера. По данным медицинских источников, у мужчины ожоги второй степени по всему телу. Обстоятельства этого происшествия уточняются. Общественная администрация Иерусалимского района Арнов объявила о намерении ограничить движение автомобилей по территории района в субботу. Жители попросили заранее предупреждать родственников, знакомых и гостей, чтобы те по возможности не въезжали в Арнов на машинах в течение шаббата. Об этом сообщает издание Кипа. Администрация района сообщила, что обратилась к навигационному сервису Waze с просьбой изменить маршрутизацию в субботу таким образом, чтобы водителей, следующих из других районов, не направляли через улицы Арнов. В сообщении администрации эта мера объясняется стремлением сократить автомобильное движение в районе в шаббат. Кипа связывает решение с продолжающимися протестами ультраортодоксальных жителей против работы по субботам кафе Басимта на улице Агриппас. Бывший депутат Кнессет и экс-глава партии Авода Шелли Яхимович сообщила, что около 8 месяцев назад у нее был диагностирован рак поджелудочной железы. По ее словам, опухоль была обнаружена на ранней стадии, после чего она перенесла срочную операцию по ее удалению. После операции Яхимович прошла 3 обследования КТ, которые не выявили признаков возвращения опухоли или метастазов. Несмотря на это, она продолжает курс химиотерапии. Лечение проводится раз в 2 недели. Яхимович пояснила, что врачи рекомендовали продолжить терапию из-за агрессивности характера этого вида рака. О заболевании Яхимович рассказала в публикации в соцсети X. Она отметила, что продолжает работать и вести обычную жизнь между курсами лечения, хотя сама химиотерапия переносится тяжело. Об этом пишет издание Mako. Шелли Яхимович была депутатом Кнессета в период с 2006 по 2019 годы, в период с 2011 по 2013 возглавляла партию Авода. После ухода из политики она вернулась к журналистской и общественной деятельности. Как сообщает информационный портал «Вести», сотрудница филиала «Макдональдс» в австралийском Брисбене отстранена от работы за оскорбление в адрес 2 молодых израильтян. По словам одного из молодых людей, он и его друг пожаловались сотруднице на отсутствующий товар в их заказе. После этого сотрудница начала вести себя агрессивно, кричала «Free Palestine» и называла их убийцами младенцев. Федеральное бюро расследований США вернуло Египту 48 археологических и культурных артефактов, которые, как установило следствие, были незаконно вывезены из страны и ввезены в США. Церемония передачи состоялась 21 августа в Лос-Анджелесе с участием представителей ФБР, Генерального консульства Египта. В коллекцию входят разные статуэтки, амулеты, погребальные предметы, элементы оформления гробниц, а также другие объекты фараонского, римского и коптского периодов. Некоторые из них насчитывают несколько тысяч лет. Эксперты ФБР, Госдепартамента США и египетской страны пришли к выводу, что документов, подтверждающих законный вывоз этих предметов, из Египта не существует. По данным ФБР, за последние десятилетия американские правоохранительные органы вернули Египту более 5000 археологических и культурных объектов. С 2016 года между США и Египтом действует соглашение, позволяющее ограничивать импорт определенных категорий египетских археологических и этнографических материалов. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного понизится и будет близка к среднесезонной, жарко, малооблачно. В Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аш-Доде 31 градус, в Хайфе 30, в Бершеве 34, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 36, на побережье Мертвого моря 37, в Эйлате 40. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 50 до 90 сантиметров. Это были новости. Эфир на Первом продолжит PM.

Песня «Lucky» начального периода творчества Бритни Спирс. Собственно говоря, о том, что внешняя сторона жизни человека иногда обманчива. Выходит на сцену популярность, крики, класс, цветы, вау. А за сценой проблемы личной жизни, которые иногда вызывают даже слезы. Об этом была песня, которая открыла сегодня программу PM на Первом радио. Открыла не только сегодня, но открыла неделю PM на Первом радио. 23 число сегодня, август месяц, Йом Ришон, воскресенье. 10-й день месяца Элюль в еврейском летоисчислении, то есть Юд Бе-Элюль. Добрый день, уважаемые дамы и господа, приветствую всех на Первом. Программа PM до 14 часов. Что у нас сегодня? У меня для вас сегодня есть загадка. Да, вы будете удивлены, но сегодня во втором часе я вам загадаю загадку. Кроме этого, как всегда, призываю вас к общению, к установлению контактов с моей помощью ко всем, со всеми остальными нашими радиослушателями. Моя помощь заключается в том, что я озвучиваю ваши текстовые сообщения или просто нажимаю кнопку, и вы сами говорите свои голосовые сообщения, как вам удобно. Главное, чтобы у вас было желание, возможность и какой-то уровень доверия ко мне, в первую очередь, и желание поделиться чем-то, каким-то фрагментом, пазлом вашей личной жизни. Если не знаете, что писать, в воскресенье, я всегда говорю, есть одна тема, рассказать, чем вы занимались в выходные дни. Значит, те, кто улетел, хорошего вам улета, а те, кто прилетел, надеюсь, вы прилетели, особенно те, кто должны были улетать, прилетать в четверг, надеюсь, что все в порядке. Все чемоданы улетели, все чемоданы получены. И хотел сказать до следующего раза, но не буду. Зачем нам надо этот пессимизм в конце лета? Мы с вами отправляемся в двухчасовое путешествие. Для ваших сообщений есть у вас полтора часа, господа. И поэтому я предлагаю вам общаться, делиться, писать о чем-то или на странице программы PM в Фейсбуке, или отправляю ваше сообщение на наш номер в WhatsApp 054-20-70-800. 054-20-70-800. Как я уже сказал, там можно текстовое, можно голосовое сообщение. Главное, не забывайте о наших правилах, которые говорят, что надо представляться в текстовом, в голосовом или подписываться в текстовом сообщении. Ну, потому что как бы я убежден, что это как бы правило любой приличной дискуссии. Представляться сначала. Не разговаривать с человеком, не зная, как его зовут. В нашем случае не обязательно, как его зовут на самом деле, а каков ваш псевдоним, ник. Можно так, как вам удобнее подписываться. Главное, чтобы это было. Не более двух сообщений от радиослушателей. Пожалуйста, следите за тем, что голосовое сообщение должно быть не более полуминуты. За это время можно много сказать. Я всегда это утверждаю. Но зато два сообщения можно прислать, если не получается сказать много. В общем, правила простые, которые помогают нам с вами и помогут нам с вами быстро провести ближайшие два часа программы PM, после которой, как-то, как обычно, без выгоды. Программа взаимопомощи наших радиослушателей друг другу. Поехали! Поехали!

Ночные снайперы, заметьте. Так, сейчас, на самом деле, надо заметить и обратить внимание на ваши сообщения, первые сегодняшнего эфира, этой недели, что я и делаю. Всем привет, пишет нам Слава в Фейсбуке. Вчера наши взрослые дети с друзьями ездили в кино про Спайдермена. Из четверых впечатлило только одного, остальные кемарили в VIP-ложе после всяких там угощений. Поздравляю всех болельщиков Реал Мадрида с первой игрой и первой победой над Испаньолой 2-1. Vamos, Реал Мадрид. Ну а нам всем хорошей недели и бесперебойной работы аэропорта Бен-Гурион. Но профсоюз аэропорта Бен-Гурион не обещает, что она будет бесперебойной в дальнейшем. Так что посмотрим. Спайдермен, смотрите, ну, одни говорят, ну, как бы одно и то же все. А другие говорят, он уже миллиард собрал во всем мире. Вот, так что тут иди знай. Если собрал миллиард, оправдал вложение, может говорить все, что угодно. Люди и вернули вложенные деньги и еще заработали немножко, как вы понимаете. Так, в 2 часа тому назад Игорь из Батьяма прислал нам вот такое сообщение. Для программы PM. Здравствуйте, Павел. Сегодня есть повод поделиться личным, потому что многие в стране через это прошли и многие пройдут, к сожалению. А именно, перестал холодить кондиционер в машине. Пробег всего 30 тысяч. Ресурс кондиционера минимум 100 тысяч. В официальном гараже взяли за диагностику 500 шекелей. Ремонт и работу плюс налог насчитали на 8 тысяч. Я не поверил им, хоть и не автомеханик. Обратился в небольшой гараж. Проблем было только два момента, а не 8, как сказали в фирменном гараже. Заплатил 2 тысячи. Доказать какое-либо мошенничество со стороны фирменного гаража Мусак Мурше невозможно. Вот такие личные моменты. Если прочитаете это в эфире, буду рад. И от души всем хороших автомехаников. Не дать себя обмануть, Игорь Батьян. А что, на него гарантии нет, что ли, да? На кондиционер машины, я просто не знаю. Ну, смотрите, когда вам предъявляют такой ремонт на большую сумму, то здесь как с врачами. Когда врачи рекомендуют серьезное лечение, чуть ли не операцию, надо всегда выслушать второе мнение. Есть примеры, когда второе мнение говорит, да ладно, тут можно без операции обойтись и так далее. И здесь то же самое, вот, что вы правильно, на мой взгляд, сделали, обратились, послушали второе мнение, вышло вам дешевле и, надеюсь, что надежнее. Так что да. Такое бывает. Добрый день, Павел Михайлович и радиослушатели, пишет нам батька Махно. Почему-то мне думается, что сегодня это будет основной темой общения, мы услышим не плач, а вой Ярославны. Если забыли, девушку зовут Долев Коэн. Я не знаю, я не поддерживаю вот эти все обсуждения этой Долев Коэн, которая сказала, что она не может терпеть русский язык. Ну, не может терпеть русский язык. Ее личное дело, пусть не терпит русский язык. Что тут делать? Что тут обсуждать-то, я не понимаю. Это же явление в стране, которое надо обсуждать. Я понимаю, что в предвыборный период будут за все цепляться и все обсуждать. Притесняет русских. Кто она такая, что она притесняет русских? Кто она такая? Что ее там показали на Первом канале? Ну и что? Я лично переступаю через эти вещи и иду дальше. Я пытаюсь отделить зерна от плевел в предвыборный период. Что на самом деле серьезно? А что глупости? Шалом, Павел. Примета. Если начать неделю с чего-то легендарного, то и вся неделя будет такой. Итак, это пишет нам дед Изи. Британская королева Елизавета II обожала этот трек. По версии журнала Rolling Stone, это одна из величайших песен в истории музыки, которая заставляла плакать от восторга даже самих участников группы во время ее создания. Официальный сингл этого трека вышел 23 августа 1976 года. Можно сказать, что сегодня у него юбилей 50 лет. Это Dancing Queen, суперхит легендарной группы ABBA. Кстати, прямо сегодня в Лондоне проходит очередное шоу ABBA Voyage. Я просто вспоминаю, что в Лондоне есть мюзикл с Аббой голографический. И говорят, очень классный. Ну, наверное, есть и такое тоже. Так. Что еще? Там на сцене вместо реальных музыкантов на сцене выступают их высокотехнологичные цифровые аватары. А, ну это одно и есть. То, что я имел в виду. И на шоу обязательно прозвучит этот легендарный трек «Dancing Queen».
Смотрите, те, кто были на этом шоу, они его рекомендуют, и очень классные отзывы я слышал. Так что я вполне могу присоединиться к рекомендациям. Я вот, когда был в Лондоне пару лет тому назад, я почему-то выбрал другой какой-то мюзикл, пошел на него, а надо было на этот сходить. Но еще сходим. Мюзиклы популярные, идут долго обычно. У них долгая жизнь на сцене, так что... Так что я, кстати, мне попался клип, так что я вспоминаю, как Абба выступала на короновании какой-то королевы, где там королева, в Норвегии, в Швеции, какой-то из скандинавских стран, и солистки Абба были в таких костюмах средневековья, наряды для женщин, которые тогда были. Очень красиво. Но обратите внимание, этой известной песни группы Абба уже полвека. Why, why, why?

0: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
1: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
2: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
3: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
0: Реклама.
4: Голоса Первого радио. Алина Дарк, ведущая программы «Шестая передача», смотрела «Великолепный век» в оригинале, на турецком. Считает, что собаки – лучшие существа на планете. Ходит во всем черном, как готическая принцесса.
5: Добрый вечер, дорогие друзья! Приветствую вас на волне Первого радио 89.1 FM. С вами я, Алина Дарк. Давайте приступать к нашему сегодняшнему вечернему прослушиванию музыки.
4: Алина Дарк.
6: Первому радио 25 лет.
7: Первое радио.

0: Эд Ширен и Джастин Бибер. I don't care. Так называется его их песня. Я бы даже сказал, ихняя. И мы идем дальше. 34 минуты 13. Добрый день, Павел. Пишет нам Саша из Ашкелона. Хотел бы поделиться своими впечатлениями от приезда в Израиль с четверга на пятницу, но времени не хватит описать весь балаган. Так получилось, что билеты назад попались именно с четверга на пятницу из Батуми. Прочувствовал на себе всю красоту проблем. Много чего хотелось бы рассказать с большим восклицательным знаком, но и вопросительных тоже много. В конце концов, долетели. Саша Ашкелон. Но отдохнули? Классно. Грузия замечательная страна. Мы ее любим, как и она нас. Саша Ашкелон. Ну, не может быть, чтобы кто-то из наших радиослушателей не попал под этот балаган, который был в аэропорту в четверг. Вот Саша где-то попал, но Грузия все перекрыла. Замечательная страна. Согласен с вами абсолютно. Так, здравствуйте, Павел, пишет нам Игорь из Германии. А уже пришло время организовать роботизированные системы для погрузки и выгрузки чемоданов в аэропорту Бен-Гурион. Это все проблемы будут решены. Уже давно эти роботизированные системы есть в продаже для таких крупных предприятий. Второе, наладить морское сообщение между Израилем и другими европейскими странами. Существует уже много довольно быстроходных судов, которые могут перемещать пассажиров туда-сюда. Игорь делает конкретные предложения нашему Министерству транспорта. Игорь, Мири Регев сейчас не до вас, она в Марокко. Она отдыхает. Имеет она право отдохнуть или нет? Сейчас начнется предвыборная гонка, она отдыхает. С вашими предложениями по приезду прямо в Министерство транспорта направляете. Лопух, Шавуотов, Паша, где же найти ту, с которой можно пить пиво, и чтобы она родила хотя бы троих? Лопух. Ну, я не знаю, ищите вокруг вас. Но если первое, что вы будете говорить, я ищу ту, с которой можно быть пить пиво, чтобы она родила, то шансы уменьшатся. Надо как-то более романтично подходить к моменту, первым, я знаю, минутам знакомства. Так. Кто-то прислал два голосовых сообщения, между ними вот такая строчка. Кстати, песня «Ночных снайперов» очень сильно напомнила мне песню Алины Гроссу «Беспризорный мальчишка». Написал автор. Кто это, не знаю. Давайте послушаем голосовой, может быть, поймем. Итак, голосовой.
1: Добрый день, Павел, радиослушатели. Во-первых, спасибо за лайки. Сначала это с детства ассоциировалось у меня, а потом с 14-м годом. Тоже была интересная поездка в Эстонию у меня. Ради кое-кого. Не буду углубляться, но эта песня стала гимном для меня того времени. Сначала гимном с детства, а потом со временем гимном 14-го года. Вот, поэтому отдельное спасибо. А насчет новости про двух парней в ресторане Макдональдс, вроде бы, да, там было. Когда там один товар в заказе отсутствовал, и когда на них там эта официантка или кто там накинулся, мол, Free Palestine, убийца детей и так далее. Вот мне интересно, те, кто до сих пор лояльно относится к этим организациям, ООН и прочим, когда вот такой вот молодой парень, благодаря ему, Эзра Мор, я на Ютубе узнал, кто такие по-настоящему ООН. И правильно делал Трамп, что сказал, что надо выйти оттуда, потому что это сволочь и сброд коррупционеров.
0: Я вынужден остановить, потому что это сообщение минута 16. Это более чем в два раза нарушение наших правил. Наш радиослушатель Рюдзаки из Украины это прекрасно должен знать. И тем не менее. Второе сообщение более от него еще есть. Добавок к этому, который намного больше нормы. Он еще и второе сообщение прислал, но оно, правда, короткое. Это, не знаю, это, наверное, та песня, которую он говорит, похоже, песня «Ночных снайперов». Эзра Мор — поклонник Бен-Гвира, насколько я знаю. Это не моя опера вообще. Поклонники Бен-Гвира, сторонники решительных действий. Вы знаете, советов давать решительные действия совершать очень много. У нас среди радиослушателей тоже есть. Которые, а давайте оттуда выйдем, а давайте это прекратим. А давайте вот это, а давайте то. Только советуют они, а ответственность несут за это совсем другие люди. В этой ситуации советовать очень легко, как вы понимаете. Антон В. Здравствуйте. По поводу Доли Эфкоин. Это та, которая не может слушать русскую речь. Давайте представим обратную ситуацию. Кто-то из русскоязычных деятелей говорит, что не выносит иврит и считает его чурбанским языком. Вы вообще понимаете, сколько шума и крика было бы по поводу русских и их антисемитизма? Но Павел предлагает нам сглотнуть это и быть терпилами. Спасибо, Павел. Значит, уважаемый Антон В., я вам вообще ничего не предлагал. Я сказал свое отношение. Потом, вы же пишете о русскоязычных деятелях, а это Дулев Коэн, она кто? Она деятель какой-то? Она какой-то претендует на какие-то места в какой-то партии? Она является избранником народа? Или кто она вообще такая? Можете не сглатывать и это продолжать обсуждать. Для меня это растереть и плюнуть, эта ситуация. Это мое отношение. Вам я ничего не предлагаю. Вы можете относиться и писать об этом всю неделю. Я вам запретить этого не могу. 23 августа, день освобождения Харькова в 44 году. История повторяется. Придется гнать фашистов. Эти пришли с востока, написал Дворник. Добрый день всем. Павел, прекрасную неделю на Крите с детьми и внуками в отличном отеле на берегу моря. Когда все включено, то можно полноценно погружаться как в отдых, так и в полноценное общение со своими близкими. К сожалению, вылет оттуда был отложен на 4 часа, но вот обратно домой вместо 5 вечера вылетели лишь 3,5 ночи. Виктор Печатник, я так понимаю, это еще один попавших под балаган в Бен-Гурионе. Ну, если говорят, что там в общей сложности 100 тысяч человек попало, которые вылетали и прилетали, то понятное дело, что и до наших слушателей это дошло и коснулось. Вы логично упомянули о гарантии. Это пишет нам Игорь Сбатьяма, который написал свою историю с кондиционером в машине. Гарантия закончилась. Просто я езжу мало, отсюда маленький пробег. Соответственно, мое доверие к Мусаху Мурше. Сравнение с диагнозом врача хорошее, только попытка обмана, попытка навязать несуществующие неисправности. Для меня это лично развод. Чистый аферизм, попытка вытянуть деньги. Эти мусахи Мурше видят в клиенте булку с маслом и того, как можно сожрать, обмануть, нагло улыбаться при этом. Вот я о чем, Игорь. Слушайте, я не могу сказать, не будучи там, в этой ситуации, что это была попытка обмана. Мусах Мурше по определению стоит дороже, чем какой-то другой мусах. Или какой-то вообще частный механик в небольшом гараже. По определению все их там работы стоят дороже. Поэтому я не могу, это вы можете считать все, что угодно, я не могу согласиться, был это обман, развод или ничего. Там все дороже, это понятно. Есть люди, которые предпочитают, я заплачу дороже, но пусть меня заменят на оригинальные детали, запчасти и так далее. Я готов за это заплатить. Есть такие, кто ищет более дешевые варианты. Какие-то маленькие гаражи, частных вообще людей, которые ремонтируют. Совсем не обязательно, чтобы в другом месте вас хотели именно обмануть. Потому что в нашу эпоху, ну, обманешь ты кого-то. Он напишет в Фейсбуке, напишет, он пришлет на радио и так далее. Тебе ж хуже будет. Сейчас с обманами стало очень осторожно вообще надо быть. Как вы понимаете. Павел Шалом, у нас в прошлом году по дороге в Эйлат сдох мозган. Пришлось там заливать газ. Не прошло и года, и вот чувствуем, что как-то стал плохо холодить. Надо ехать в гараж. И вот, послушав одного из радиослушателей, думаю, во сколько же это выльется. Но дело-то все равно надо. Грустно. Гекса. Всем хорошей недели. И еще, что думаете по поводу интервью Биби 9 каналу? Да, Биби докатился. Я не знаю, до чего он докатился. Интервью я его не смотрел. Вы знаете, мне Нетаньяху вряд ли может сказать что-то новое. Так как я слежу за всем его творчеством, скажем так, что он везде говорит во всех интервью, и иностранной прессе, и израильской, и 14 каналу, и он несколько подкастов сейчас записывал. Ну, я слышал, кто-то написал, что он там много врал. Но я не знаю, я не смотрел. По поводу того, сколько вам будет стоить ремонт вашего кондиционера, отгадайте загадку. Где

0: Это группа «Пара нормальных» предлагает нам вставать с первыми лучами. Сейчас второй рекламный блок, после которого, ну, там песня еще прозвучит. Я расскажу о том, как я получал новые водительские права. И так как в основном мы любим критиковать и говорить о недостатках, то ради исключения лишем шину и то, что называется. Это рассказ по сервису, которому я ставлю высший балл, то есть, ну, сколько, 5 или 100 по разным системам. То есть там все было хорошо, я вам об этом расскажу.
1: Реклама. Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты,

0: Так хочется по-настоящему вкусно и быстро. Спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
2: Работаем в субботу.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Можно еще ниже.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Еще ниже.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
10: Жаркое лето в Центр-кар.
11: Все документы, включая страховки, оформляются на месте.
10: Центр-кар Азур. Дыр-Хашива 9.
12: Реклама.
13: Библиотека ТМ.
14: Если бы вы знали, как редко нас понимают правильно, вы бы чаще молчали.
15: Первое радио. Всегда с тобой.
16: Сейчас новинка от нашей музыкальной редакции. Песня Джеймса Бланта «Tastes Like Summer». «Вкус лета», я бы так перевел. И он вообще один из самых мелодичных мелодистов сегодняшней поп-музыки.

новая песня Джеймса Бланта. Я вам рассказывал на прошлой неделе и советовал на своем собственном опыте, если вы особенно собираетесь за границу и там снимать машину, посмотреть, до какого у вас действительно права. Чтобы не было неприятностей. То, что у меня обнаружилось, когда я на это посмотрел, что у меня действие прав заканчивается за день до того, как мы там снимаем, должны снять машину. Значит, что я должен был сделать? Естественно, надо начать процесс получения новых прав. Тем более, что я получил бумагу из Министерства транспорта, что мне надо новые права, я должен оплатить и сфотографироваться, там было написано. Я оплатил в интернете, пошел в оптику, сфотографировался. И дальше я стал в некотором напряжении, думая, а успеют ли они мне за месяц прислать новые права? Это же мы знаем, израильская бюрократия, конторы. Некоторые мои коллеги саркастически смеются. Ха-ха-ха, месяц, мы месяцами ждем тут вообще что-то какие-то. Потому что у меня есть примеры людей, которые сфотографировались, прождали сколько-то там недель. Ничего вообще ноль. Они звонят Минтранс, а те говорят, а мы не получили вашу фотографию. Как? Я же фотографировался. А мы не получили. А что же мне не сказали? А вот так. Я думал, как бы мне не попасть в эти сети. Но буквально я сфотографировался там, по-моему, чуть ли не в четверг. Но не в этот, а позапрошлый четверг. В воскресенье, понедельник, мне пришло смс-ка о том, что ваша фотография получена. И права начинают оформляться. Ждите дальнейших указаний. Прошло еще 2-3 дня. Мне приходят дальнейшие указания, в котором говорится, ваши права готовы. Вам надо выбрать метод доставки. И там, по-моему, было 4. Поехать в типографию. Доставка обычной почтой. Доставка до Рашум, то есть заказная. И доставка с шалехом, с посланником. Кроме типографии, все остальные стоили какие-то деньги. От 20 там до 100 с чем-то, по-моему, шекелей. Ну, я, чтобы не рисковать, выбрал вариант, в котором я сам поеду в типографию и буду забирать. Меня не смутило то, что это фотография в кибуце типография в кибуце Бери. Мне приходит смс, что, мол, готово. Типография работает с тальки-то до скольки-то. Все. Я через... То есть прошла ровно неделя, прошлый четверг, вот который был, звоню по телефону, который там указали, и сказали, я получил смс, то я не понял тут некоторую формулировку. Мои права готовы или нет? Как фамилия? Фамилия такая-то у меня. Готовы. Можешь завтра в пятницу приезжать. Мы работаем до 2. Я думаю, ну что я буду тянуть? Я поеду, хоть это кибуц Бери, это 80 километров, но там рядом дискотека Леса Рим, в которой я был уже 2 раза, и я эти места периодически посещаю. Я вам уже говорил, я считаю, что каждый израильтянин должен посетить это место. Та самая дискотека, Нова и так далее. Я даже сейчас вся в Телеграме поставил фотографии оттуда, которые я в очередной раз сделал. Приехал я в кибуц Бери, было начало 2-го. Огромная типография, вообще современная, кибуц, да, думаешь, там коровники, свинарники, еще свинарники не во всех кибуцах. Огромное стеклянное, бетонное здание, типография, захожу там на вахту. А, когда я въезжал, охранник говорит, кибуц Бери, вы понимаете, что такое кибуц Бери, я надеюсь. Шлагбаум, там сидит необычный шумер, военный в будке. Я говорю, я приехал получить права. Он говорит, ты получил смс-ку? Я говорю, получил, покажи. Я ему показал, правда, там расстояние до него 3 метра. Я говорю, ты увидишь? Он говорит, я увижу, не волнуйся. Показал, он говорит, окей, все, заезжай. Направо-налево, там типография. Я заехал, захожу. Там женщина, которая говорила с русским акцентом, но она говорила на иврите. Я у нее спросил, вы говорите по-русски? Она говорит, я понимаю по-русски, но говорю плохо. Я говорю, ну, неважно, я приехал за правами. Она говорит, а почему сегодня? Я говорю, потому что я вчера звонил, мне сказали, что вы сегодня до 2. А как написано в СМС? Я говорю, в СМС написано в будни дни с 11 до 19. А что ты приехал сегодня? Я говорю, я вчера звонил, мне сказали, что мы работаем до 2, я приехал. Ну ладно, она что пошла, покопалась и дала мне мои права. То есть прошла ровно неделя с тех пор, как я сфотографировался, и 10 дней, как я оплатил эти права. То есть у меня высшая оценка по этому сервису.
уважаемые, не все время ругать разные наши конторы. Я у него, правда, спросил, сказал, слушайте, я журналист, можно я пройдусь тут, посмотрю на ваши дома? Она говорит, лучше не надо. Жители нервничают, у них флешбеки, когда незнакомые люди ходят по кибуцу, лучше не надо ходить. Я говорю, то я их уважаю, я поехал обратно. И уехал. Заехал на дискотеку, на то место, где была дискотека, еще раз посмотрел, что там происходит, там все время что-то меняется, памятные уголки в честь каждого, фотографии всех погибших и так далее. Это место, которое я всегда говорил, что вам надо туда найти время и съездить, и посетить, и походить там, и подышать атмосферой той трагедии, которая постигла нас с вами, и тех ребят, которые там были убиты. Как я уже сказал, в своем телеграм-канале поставил фотографии, еще буду ставить фотографии и так далее. Но, в общем-то, я о правах рассказываю. Господа, у меня, я не знаю, как у других, все было очень хорошо.

0: Реклама. Всю неделю в программе Влада Зерницкого с 15 до 17 часов гость Диана Шарифкер. Страховое агентство. Темы. 85% предпринимателей игнорируют вопрос пенсии. Купат Гимель. Как инвестиция. Инвестиция для ребенка. Включайте. Будет интересно.
1: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
2: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
3: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
2: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты касса опера.
0: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Сирия ожидает возобновления переговоров с Израилем. Подробнее через несколько секунд. Часов 13:01 в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Министр иностранных дел Сирии Саад аш-Шейбани заявил, что Сирия не доверяет Израилю, но ожидает скорого возобновления переговоров. В интервью информационному агентству Reuters глава сирийского МИДа напомнил, что переговоры были приостановлены после того, как Израиль нанес удар по стране 18 августа. Правозащитная организация Amnesty International призвала власти Хамаса и связанные с ним вооруженные формирования в секторе Газа прекратить внесудебные казни палестинцев, подозреваемых в сотрудничестве с Израилем. В заявлении от 21 августа организация подчеркивает, что такие убийства проводятся без судебного разбирательства и должны быть немедленно прекращены. По данным Amnesty, в июле представители военного крыла Хамаса, бригады Задин и Аль-Касама, публично объявили о казни одного мужчины, обвиненного в сотрудничестве с Израилем, и сообщили о намерении в течение нескольких дней казнить еще одного предполагаемого информатора. Amnesty ссылается на опубликованный в июне доклад комиссии ООН, в котором были выявлены 249 случаев внесудебных казней и жестокого физического насилия в Газе с августа 24 по начало текущего года. Как минимум 60 из этих эпизодов были связаны с формированиями Хамаса. Сама Amnesty задокументировала 9 внесудебных казней и незаконных убийств, совершенных связанными с Хамасом силами непосредственно после объявления прекращения огня в октябре прошлого года. Организация потребовала провести независимые расследования убийств и привлечь виновных к ответственности. Amnesty подчеркивает, что даже подозрения в сотрудничестве с Израилем не могут служить основанием для казни без суда и соблюдения процессуальных прав. Джонатан Поллард, который отбывал 30-летнее заключение в американской тюрьме за шпионаж в пользу Израиля, объявил о присоединении к партии «Израиль прежде всего», созданной бывшим заместителем министра Шарон Хаскель. Об этом сообщает информационный портал «Вести». «7 октября я увидел, что государство было брошено и предано. С тобой, Хаскель, я надеюсь, что будет новое правительство, преданное защите земли и народа Израиля. Я знал многих членов Кнессета, но после 7 октября никто не хотел брать на себя ответственность и по сей день», заявил Поллард. Минувшей ночью в арабской деревне Ар-Рам к северу от Иерусалима был обнаружен детеныш израильской газели, которого незаконно содержали в неволе. Операцию провели сотрудники центрального подразделения пограничной полиции округа Хоф, бойцы пограничной службы, инспекторы управления природы и парков. Найденный детеныш газели относится к охраняемому виду диких животных, содержание и охота на которых запрещены законом. Животное передали инспекторам управления природы и парков, а затем направили для лечения в больницу диких животных при сафари-парке в Рамадгане. В связи с инцидентом был задержан 48-летний житель Кафр-Акаба. В отношении подозреваемого возбуждено дело по подозрению в незаконной торговле, содержании и охоте на охраняемое дикое животное. Как сообщает информационный портал «Вести», со вторника, 25 августа, будет закрыт спуск к платформе номер 1 из северного зала железнодорожного вокзала «Ашалом» в Тель-Авиве из-за установки новых эскалаторов. Работы продлятся до 29 августа. В компании «Ракевит Исраэль» подчеркивают, что речь не идет об отмене остановок поездов, следующих в северном направлении. Доступ к платформе номер 1 будет обеспечен через южный зал станции. Работы начинаются спустя примерно полгода после того, как эскалаторы у северного выхода были полностью остановлены. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного понизилась и близка к среднесезонной. Жарко, малооблачно. В Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Ашкелоне и в Аш-Дуде 31 градус, в Хайфе 30, в Бершеве 34, на Голландских высотах, в Твери и на побережье озера Кинерет 36, на побережье Мертвого моря 37, в Эйлате 40. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 50 до 90 сантиметров. Это были новости. Следить за развитием событий в следующих выпусках продолжит моя коллега Светлана Карабут.

0: Галеон, так называется исполнитель. Each Day называется песня. Каждый день посвящается тому, что мы делаем каждый день. Ну, кроме каких-то физических, физиологических вещей, может быть, есть в вашей жизни что-то, что вы делаете каждый день. Ну, например, вы, я знаю, там заходите в Facebook каждый день. Или играете в какую-нибудь игру в компьютере каждый день. Или занимаетесь спортом каждый день, зарядку, например, каждый день. Или алиха, то есть прогулки пешие каждый день. Или что-то еще каждый день. Вот этому я посвящаю эту песню под названием «Each Day» каждый день. Добрый день, уважаемые... Добрый каждый день, уважаемые дамы и господа. 10 минут ровно 14-го. Йом Ришон, 23 августа. На первом радио программа «PM», вторая часть. Скоро загадка. Еще ваше сообщение. Напомню, что для сообщения осталось 20 минут. Может быть, сегодня найдется тот, кто слушает нас часто, не очень часто, средне, но никогда ничего не писал. Может быть, попробуйте. Возьмете в руки телефончик, занесете в телефонную книгу номер нашего WhatsApp, нашего 054-2070-800, и после этого сможете отправить сообщение, написав, чем вы, например, занимались в субботу, или в пятницу, или сегодня утром, или собираетесь заниматься сегодня вечером. Про ночь я не спрашиваю, но дело ваше. Так, читаю ваше сообщение. Сержант, разве дело в этой овце, которая бесит русский язык? Имеет право, мало ли кого что в жизни бесит. У меня к ней вообще никаких вопросов. У меня вопросы к израильскому, между прочим, государственному каналу. Почему он представляет трибуну подобным высказыванием? Сержант, я не знаю, в рамках чего это было показано. Я не в курсе, потому что, как я сказал, для меня это вообще... Вещь это, это напоминает шумиху, которая была вокруг песни Омера Адама, там про девушку какую-то русскую, с которой тоже на пустом месте раздули. Или юмор Ади Миллера про рекламу Купат Холим Макаби, который пародировал выходцев из разных стран, но именно русские возмутились, когда пародировали их. Эфиопы не возмутились, американцы не возмутились, там еще кто-то не возмутился. А русские, как вы можете? Культурная ли я? Что делаете вообще? Знаете? Штует. Бомица гваниет, извините. Но это мое отношение. Я его никому не навязываю. Можно поднять это на ближайшем съезде партии X и обсудить это. Дискриминацию русской общины. Что это такая какая-то неизвестная девушка Дулев говорит, что ей не нравится русский язык? Безобразие! Кромак. Павел, передайте автомобильному страдальцу, что каждый платит по своему отношению. Я 30 лет лечусь в одном фирменном гараже. Ну, лечусь в кавычках. Да, недешево, но когда нужна просто проверка перед долгой поездкой, это вообще бесплатно. Я заехал к фирменному мозганчику, отключился кондишн. Полчаса поисков нашли и отпустили без денег. С удовольствием купил бы им бутылку приличного вина. Ну, везде разное обслуживание, кроме... Вы довольны. А вот нам радиослушатель написал, что он сэкономил много денег, поехав в другой гараж на восстановление своего кондиционера. Шалом, самый обеспеченный ведущий на первом радио. Опа, меня раскусили. Вау, черт побери. Где я прокололся? Где я прокололся? Я же говорил жене, не езди на Феррари в супер. Не езди, нет, поехала, видимо. Так, вчера полдня выбирали отели на наши рождественские каникулы в Америке, в трех городах. Нелегкое это дело. Я утомился, мне пришлось идти за пивком, чтобы сбросить напряжение. Заклинатель Кураги. То есть вы говорите, слушайте, ну я не могу больше. Мы уже перебрали столько гостиниц вообще. Я устал, я иду за пивом. Не могу, надо расслабиться. Но смотрите, выбор хорошей гостиницы не за большие деньги в хорошем месте – это работа. Люди, которые занимаются этим, они знают, что это работа. Просто есть те, у которых набита рука, они знают, как, что, где. Те, у которых меньше набито. Но если вы любите путешествовать, надо руку набить и выбирать себе гостиницу, потому что на этом можно серьезно сэкономить. Серьезно сэкономить. Так... И поэтому оно того стоит. Можно сэкономить деньги, много пива купить себе. Значит, кто это мне писал? Гекса спрашивал, как вам интервью Биби 9 каналу. Я там что-то ответил. Она в продолжении пишет: я имел в виду, что он докатился до 9 канала русскоязычного. Кто-то помнит вообще, чтобы Биби или его вассалы приходили на русский канал? Наверное, совсем дела плохи, а? Интервью, там весь Биби. Все у нас хорошо, и мы в смысле мы Биби крутые. Уважаемая Гекса, вы не совсем правы. В предвыборный период все политики ходят во все СМИ, в том числе и русскоязычные, в том числе и Нетаньяху дают интервью. Это по традиции. Да, не в предвыборный период. Он о русскоязычной общине последние годы несколько забывает. Раньше было время, когда у него был советник по связям с русскоязычной прессой. Но это было, наверное, минимум лет 10 тому назад. Сейчас такого нет. Более того, как вы знаете, в списке Ликуда пока без брони, до брони Нетаньяху нет ни одного русскоязычного человека. И это как бы, с одной стороны, некоторые скажут пустяки, другие скажут обидно. Но в прессу и на 9 канал он ходил часто. Дмитрий Дубов брал у него интервью несколько раз. Так что это безосновательная претензия. А то, что он рассказывал, что у нас все хорошо. А что вы хотели? Потом он говорил, что у нас все плохо, что ли? Что я там провалился? Это, да? Не, ну это естественно. Есть вообще политик, который говорит, что я там что-то ошибся, провалился, и это мне не удалось? Есть такой? Пришлите мне его имя, я хочу с ним познакомиться. Антон В. Павел, ваша мармеладная позиция понятна, но я сторонник того, что молчать нельзя, и эту арийскую гордыню и спесь нужно сбивать при первой же возможности. Антон В., пожалуйста, сбивайте при первой же возможности, я хочу посмотреть, как вы это будете сбивать. Каким образом вы будете это сбивать? Добрый день, ПМ. ПМ, я очень редко пишу вам программу, но сегодня хочу сказать, такие, как Эзра Мор. Дай бог, чтобы было побольше в Израиле журналистов. И всем советую смотреть его видео на YouTube-канале. Я считаю, что он во всем прав. Не наезжай на него, Арина. Значит, Арина, я сказал о своем отношении к таким, как Эзра Мор, и к таким, как Бен-Гвир. Потому что Эзра Мор – сторонник Бен-Гвира. Это не мои люди. Они сеют недоброе. Они сеют недоброе и наносят ущерб нашей стране. Это мое отношение. А вы можете считать, что дай бог, что было таких больше. Я не возражаю против вашего отношения, но, пожалуйста, вы не возражаете против моего отношения. Эзра Мор, насколько я знаю, не все, вообще его практически не смотрю, но то, что мне попадается, он сеет нелюбовь израильтян к окружающему миру. То есть все против нас. Строим крепость. Спарта. Будем обороняться. Европа прогнила. Вся исламизирована. И так далее. Кто это за голосовой... О, господин Зугин прислал нам голосовое сообщение. Слушаем.
1: Добрый день, радиослушатели. Павел, я вот все равно такой осадочек остался. Я про чемпионат мира по футболу. Такая... несостыковка, такая мерзкая непонятка. Это эмоциональность сборной Аргентины. Когда они выиграли у Англии, и они на эмоциях вытащили плакаты про Мальвинские острова, что это наше. И они такие радые были, и так этим всем потрясали, что они победили Англию. И их, короче, принудили к тому, чтобы они сдали финал. Это была игра Испании и Аргентины. Я, честно говоря, не мог понять, что это происходило. И потом с помощью инсайдеров дали разобраться, что показали там закулисные съемки, как они выходили с раздевалки, как Месси просто потерянный был. И он команду убедил, чтобы последующие чемпионаты они принимали участие, им надо было проиграть. Это был спектакль, очень мерзкий спектакль. Короче, жалко сборную Аргентины.
0: Тут у меня несколько замечаний есть. Уважаемый господин Зугин, вы уверены, что острова назывались Мальвинские, а не Буратинские? Потому что я что-то сомневаюсь. Значит, второе замечание. Ну, человек просто не может, не способен несмотря на мои однократные просьбы рассказать нам о чем-нибудь хорошем. Он нам рассказывает о том, о чем у него остался нехороший осадок. Вот есть такие люди, они почему-то считают, что в программу ПМ надо сбрасывать, не хочется употреблять резкие слова, но что-то плохое, что-то отрицательное, какой-то мусор, какую-то пену. Вот программа ПМ для них это какой-то мусорный бак, куда надо все забрасывать, несмотря на то, что ведущий просит этого не делать. Что программа стремится улучшать настроение радиослушателей, сделать так, чтобы день прошел или эти два часа прошли нормально, чтобы люди не расстраивались. Нет, нет, плевать я хотел на вас, на радиослушателя, на вашего ведущего. Я буду говорить вам о нехорошем осадке, который у меня остался. Более того, я сторонник теории конспирации. Конечно же, Аргентине сказали, вам надо проиграть, если хотите получить чемпионат мира. Какой вариант? Да, Месси, величайший игрок нашего времени, согласился на то, чтобы проиграть этот матч. Зугин, я вам желаю здоровья. И чтобы вы подумали о нашем здоровье, когда мы в следующий раз будем слушать ваши сообщения. Добрый день, Павел Михайлович. Я почему-то не делал фото, заплатил на сайте, мне пришлось вводить удостоверение с продлением, с продленной датой по почте. Виталий Криворожский. Ну, наверное, у всех по-разному, Виталий. Я рассказываю, как было у меня. Здравствуйте, Павел Михайлович. Здравствуйте всем. Мы тоже были на Нове. Зубная боль в сердце не прошла. Если ранее хотел крови врагов по локоть, то после захотелось просто кровищи врагов. Что делать? Может, съездить еще, Кузя? Ну, я был минимум раза три там уже на Нове, и всем рекомендую. У меня нет ощущения крови врагов. Я знаю, что вот наша армия их потихонечку по одному вылавливает и уничтожает. Кого можно уничтожает, кого нет, в плен берут и так далее. Я хочу, потому что враг всегда будет стремиться это повторить. Я хочу, чтобы наша страна не допустила этого в следующий раз. Такого страшного прокола, который был. А еще я хочу, чтобы люди, которые за это ответственны, взяли эту ответственность на себя и хотя бы извинились. А на этого нет, к сожалению. Я имею в виду политиков, а не военных. Военные все уже сменились с тех пор. Чем ближе выборы у нас, тем старше дедушка Аббас. А у психушки нету места, пора на Кнессет ставить крест. Дворник. Вы знаете, дворник, у нас некоторые радиослушатели очень критически относятся к стихотворному творчеству других радиослушателей. Имейте это в виду. А я на прошлой неделе сделала биток на машину. Моя хибра прошлогодняя хотела 5,833. А я нашла за 3,240. Экономия 2,600 на ровном месте. Просто шук кармель, Марина. А здесь то же самое. Значит, надо искать, изучать рынок. И можно очень серьезно сэкономить. 2,600 сэкономила Марина. Представляете? Молодец, Марина, потратила время, усилия, сэкономила честно заработанные деньги. Второе сообщение, Паша, а что там с Задоровым? Новостей нет, надеюсь, его снова оправдают. Матау Мэральзе, что делал на выходных? Уборка дома, маман довольна, лопух. Лопух, молодец. Молодец, убирался дома, мама довольна, очень хорошо. Задоровым оправдают, его еще никто ни в чем не обвинил, что его должны оправдывать. Полиция сказала, что у них есть из-за получения новых технологий, у них они возобновляют расследование. Про Задорова ничего не говорили. Задоров должен был уже получить свои миллионы и жить своей жизнью. Так. Следующее сообщение, которое нам прислал... По-моему, это антиарсават. Антиарсават. Ну, вы видите, у вас одно сообщение довольно большое, а второе еще больше. Ну, вам надо как-то лаконизировать ваши тексты, которые вы присылаете нам в эфир. Если вы не хотите, чтобы я их читал, как пулемет Максим, что я сейчас буду делать. Потому что неприятно, когда твой текст так читает, но, с другой стороны, зачем ты пишешь тогда большие, такие большие тексты? «Не открой Америку», в первом сообщении пишет антиарсават. «Если скажу, что я не всегда согласен с нашим дорогим ведущим, а он, в свою очередь, со мной. Но в четверг, практически в конце второго часа, мсье Маргулян по следам Бардака Бен-Гурен сказал очень правдивую и одновременно очень неприятную вещь. Цитирую, если израильтянам перекрыть выезд в отпуск, они могут сделать революцию». Конец цитаты. То есть они не сделают революцию из-за того, что у третье населения нет убежища, что большое количество выживших в катастрофе не доедают, что их дети вынуждены расти в условиях постоянной войны, а из-за отмененной недельной поездки в условной Батуми. Во втором сообщении. Но если вы подумали, что вирус эгоистичного гедонизма поразил жителей нашей страны, то нет. У сестры моего знакомого жительница Израиля, одноклассница живет в одной из стран Европы. Запамятовала в какой. И вот во время февральской войны против Ирана они разговаривали по телефону. И та ей говорит, мол, зачем вы начали эту войну? Иран никого не трогал и прочий левацкий либеральный бред. Но на самом деле, далее это выяснилось, главное ее недовольство заключалось в росте цен на бензин. Кстати, это больше всего волнует и среднестатического обывателя в США. Невозможность обладания ядеркой у режима Аятолла и невозможность этого людоедского режима совершать теракты по всему миру. А то, что немного поднялись цены на горючку, это говорит лишь об одном. В нашем мире вирус эгоизма и свинского капитализма поразил людей настолько, что они перепутали главные вещи со второстепенными. Всем здоровья, антирсоват. Это у нас еще один товарищ, который всегда анти. Он считает, что жители другого края земли, их должны беспокоить проблемы жителей другого края земли. Чего никогда не было, нет и не будет. Антиарсават из-за этого, что их не беспокоит, называет их как вирус поразил, свинский капитализм, эгоизм и так далее. Слушайте, а нас часто возмущают, когда вот недавно была какая-то микровойнушка между там, по-моему, Пакистаном и Афганистаном. Мы тут сильно волновались по этому поводу. Не напомните ли мне, антиарсават? Или еще где-то там что-то, в Африке кто-то там кого-то что-то. Мы тут сильно волновались по этому поводу? Или мы тоже эгоисты, и у нас свинской капитализм, по вашему мнению? Товарищ обвинитель. Нас гораздо сильнее войны Пакистана с Афганистаном заволнует, извините за это слово, если цена на бензин поднимется еще на шекель. Как вы думаете, о чем мы больше будем говорить? О цене на бензин или о том, что афганцы убивают пакистанцев, а пакистанцы убивают афганцев? А? Павел, добрый день. Мы с мужем в пятницу ездили на поезде в Тель-Авив. Сошли на станции Шалом и отправились в каньон. Озриели. Впервые получили удовольствие от прогулки, но пришлось подниматься по лестнице, так как эскалатор не работал. А вниз люди ехали на эскалаторе. И когда мы возвращались, то они, лифты, не эскалаторы, вообще не работали. И вот в новостях только сейчас услышал, что будут вестись работы с уважением. С уважением, а подписи нет? А подписи нет? А вы не подписались? Ну вот вы попали на этот неработающий эскалатор, да. Но самое главное, что вам понравилось, покупки сделали. Хорошие покупки, я надеюсь. Раз вы в каньон попали. Или вы просто погуляли там. Окей. Палыч, добрый день. Ваше мнение по поводу 11 канала, что он допустил, что у них прозвучало, что русский надо отменить, запретить говорить на нем. Я про девчонку-марокканку, что гудит весь интернет, русскоязычные израильтяне, СМИ Андрея Фула. Слушайте, у меня нет гудков по этому поводу. Это не 11 канал заявил об этом. Это одна из героинь, по-моему, какого-то реалити-шоу. Я не смотрел вообще, мне это мало интересно, что она там сказала, что ей не нравится русский язык. А мне не нравится, я знаю, что мне не нравится. Я боюсь что-нибудь сболтнуть лишнее вообще. Мне много чего не нравится в людях. Если я это скажу, у меня, правда, микрофон. У меня другая ответственность. Но если мне не нравится еще что-нибудь. И что? Конечно, лучше нормальному человеку говорить, что ему нравится в людях, чем не нравится. Но люди-то все разные. Ой, времени много. Значит, сейчас Эмили Купер. Я вновь ставлю песню «Олигарх», когда она только появилась несколько недель тому назад. Так как ее папа Эмили Купер работает у нас тут. Он сказал, наша цель — достигнуть в Ютубе 1 000 000 просмотров. Тогда это было 150 тысяч. Я подумал, что-то он загнул. 1 000 000 просмотров этого клипа. Потом я смотрю, 300 с чем-то, 600 тысяч с чем-то. И сейчас, по-моему, 975 тысяч просмотров у этого клипа. То есть этот 1 000 000 стал вполне реальной штукой, господа. Так что, может быть, какой-то микровклад есть и у нас в эти просмотры. И вам советую зайти и посмотреть. И добиться этого 1 000 000 у Эмили Купер и ее песни «Беншель Олигарх». Эмили Купер.

0: Эмили Купер, Бенчель Олигарх. Так называется эта песня. Сын олигарха, который ее достал, героиню этой песни. А теперь загадка, и позывные ее уже прозвучали. Итак, уважаемые радиослушатели, я напоминаю, что из-за воздействия на нашу жизнь этого самого, как его называют? ИИ, AI, искусственного интеллекта, я стараюсь усложнить загадки, то есть даю данные, какие-то обрывки данных, чтобы усложнить вам задачу по поиску ответа на загадку в интернете. Сегодня загадка вот такая. Я хочу, чтобы вы мне назвали фамилию человека, о котором я расскажу некоторые биографические данные. Он из Германии, родился в конце 19 века. Там был вторым ребенком из 9. Был болезненным ребенком. У него там куча всего было. У него была астма, у него был рахит, у него ревматическая лихорадка. Но благодаря занятиям физкультурой, физическими упражнениями, он поправил здоровье. Более того, стал профессиональным спортсменом и преподавателем физкультуры. С начала 20 века работал в Англии. Занимался боксом, бодибилдингом. Тренировал боксеров и даже полицейских Скотланд-Ярда он тренировал. Но потом началась Первая мировая война. А что делали в стране, если она воюет с другой страной, с выходцами из той и другой страны? То есть с немцами в Англии в Первой мировой. Интернировали его на остров Мэн. Фактически это был плен с ограниченной деятельностью, но он не ограничился деятельностью, он там что-то делал, помогал раненым солдатам и так далее. Потом уехал в Соединенные Штаты, познакомился с Кларой, своей женой, на корабле, который вез их в Соединенные Штаты, потом они поженились и так далее. В конце концов, он разработал одну систему, спортивную, физическую и так далее, которая стала популярной во всем мире. Можете ли вы мне назвать фамилию этого немчуры, которая, ну, вошла в историю, и мы ее часто используем, эту фамилию, говоря об этой системе физических упражнений? Какова его была фамилия, спрашиваю я вас. И предлагаю вам дать мне ответ, позвонив по телефону 0752-891. 0752-891. Заклинатель Кураги. Мне и моему другу Касаю, эфиопскому футболисту, очень не нравится, как пахнут, мягко говоря, выходцы из Марокко и Таймана. Биби Аляэри, Либерман, чемпион мира по карате, заклинатель Кураги. Мне кажется, уважаемый заклинатель Кураги, вы пишете иногда какие-то, извините за грубость, глупости к нам в эфир. Надо, мне кажется, более уважительно относиться к нашему эфиру и к нашим радиослушателям. Боже, неужели в Израиле есть еще кто-то, кроме меня, кто терпеть не может этого Эзру Мора? Павел, нас уже двое. Сержант, поверьте мне, нас гораздо больше вообще. Этого Мора некоторые считают чуть ли не королем по разъяснительной работе за пределами Израиля. Все точно сюда наоборот. Мне хватило 10 минут послушать его на лучшем радио, когда-то давно, больше не нужно. Это он, по-моему, на него подала в суд одна девушка в Фейсбуке за оскорбление сексуального характера, которое он нанес в публичном пространстве. Это уже вам многое говорит для меня о человеке, о мужчине, который позволяет себе в публичном пространстве сексуально оскорблять женщину. Для меня это показатель. Это огромная красная лампочка в отношении этого человека. Так, у нас есть звонки. Алло!
1: Добрый день!
0: Здравствуйте, вы кто?
1: Папа Саша.
0: Что там с вами случилось? Вы упали, папа Саша?
1: Да, я думаю, это Смит-машин.
0: Как?
1: Смит-машин. Такая, штангу поднимать на...
0: Подождите, фамилия да. Немца Смит-машин?
1: Нет, машин это уже машина, а фамилия немца Смит.
0: Смит, немца.
1: Да.
0: То есть не Ганс какой-нибудь там, а Смит именно, английско-американский.
1: Он уехал в Америку, а в Америке обычно меняют
0: фамилию. Нет, он не менял фамилию. Он остался кем был, и поэтому он не Смит, он другой. Спасибо вам за версию в любом случае. Держите себя в руках, не падайте, пожалуйста. Нам нужны здоровые радиослушатели. Алло!
2: Алло, здравствуйте.
0: Хотя мы ко всем относимся одинаково, даже не очень здоровым тоже. Здравствуйте, как вас зовут?
2: Я Кузя.
0: Слушаем вас, Кузя.
2: Пилатес, может быть.
0: Что Пилатес может быть?
2: Ну, фамилия немца.
0: Не может быть, а точно, Кузя.
2: Вау, пальцем в небо.
0: Иногда пытаешься попасть пальцем в небо, попадаешь туда, куда надо. Йозеф Хубертус Пилатес. Так его звали. Родился в 83-м году в Германии, в городе Мюнхен-Гладбах. Умер в Нью-Йорке в 67-м. Разработал систему физических упражнений Пилатес, которой пользуются многие. В основном, по-моему, женщины пользуются, насколько я знаю, хотя я не специалист. Нет?
2: Те, у кого больной позвоночник. Очень-очень хорошая штука.
0: Да, но мне кажется, не только, потому что Пилатес, студии Пилатес полно. Не может быть, что там ходили туда только люди с больным. Просто это такой вид спорта без риска.
2: Укрепляет позвоночник, Павел Михайлович.
0: А, ну без этого хорошо.
2: Внутренние мышцы, которые держат позвоночник.
0: Кузя, ваша музыкальная заявка.
2: Шерон Ковакс.
0: Вай. Кто это?
2: Классная штука. Шерон Ковакс, голландская певица. Джазовая. Чип Смайл. Дешевый запах.
0: Чип Смайл. Нет, смайл — это улыбка, подождите. Чип,
2: smile, чип.
0: Подождите, а вот ее фамилия начинается на букву К или на букву С?
2: А вот этого не помню.
0: Ну вот русская С или русская К?
2: Я понял вас, не знаю, Павел Михайлович.
0: А мы найдем все равно. Окей, вам спасибо. Вам спасибо, ваша заявка после рекламы прозвучит в нашем эфире. Всего доброго, Кузя, до свидания. Бай-бай.
3: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88-88. Год без забот.
4: Реклама. Жаркое лето в Центр-кар.
5: Приобретая машину в Центр-кар, вы получаете гарантию на 3 года. И 3 года наслаждаетесь без всяких забот.
4: Центр-кар Азур. Дер Хашива 9.
6: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
5: Работаем в субботу.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Можно еще ниже.
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Еще ниже.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
12: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
4: Жаркое лето в Центр-кар.
5: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
4: Центр-кар Азур.
5: Дерех Ашива 9.
6: Реклама.
3: Голоса Первого радио.
13: Ведущий новостей Евгений Забежинский. Закончил театральный институт, защитил кандидатский минимум по боксу. Растит двоих дочерей, воспитывает двух собак и кошку.
14: Голосование сопровождалось скандалом. Оппозиция выкрикивала позор, а премьер-министр, не участвовавшего в голосовании, встретили криками «Уходи!».
13: Евгений Забежинский.
15: Первому радио 25 лет.
0: Так, выполняем заявку Кузи, которую он попросил. Я думаю, что это то, что он имел в виду. Есть такая певица, он, правда, сказал, что Шарон, но я ее знаю только как Ковач, она представляется как Ковач, и у Ковача, у певицы, или Ковакс, да, Ковакс, по-моему, там вообще Ковач, но я не знаю, может быть, Ковач. Песня называется «Chip Smell», то есть какой-то дешевый запах, наверное. Про духи, что ли, песня, я не знаю, или про что. Ну, в общем, я надеюсь, что это та самая заявка, которую просил нас включить в эфир радиослушатель. Итак, про дешевый запах.

0: Ну, я был прав, тут герои этой песни духи, которым пользуется героиня с дешевым запахом. Так, это была заявка нашего радиослушателя. Сообщение. В Фейсбуке, в WhatsApp пришло довольно много. Давайте посмотрим, что тут. Ира пишет: наше возвращение Софии в Израиль с пятницы на субботу было задержано на 11 часов. Мало того, что компания, которой мы летели, скажем так, грешит задержками рейсов, а тут такая возможность подвернулась. Как говорится, грешили по полной программе. Ну, господа, мне кажется, ну, ваш вариант, задержка на 11 часов, спора нет, это нехорошо. Но это, мне кажется, не смертельно, потому что с пятницы на субботу все-таки выходной день. Если было с пятницы на воскресенье, когда там вам надо было, может быть, на работу выходить и так далее, а вы бы на 11 часов опоздали. Или если бы летели туда и опоздали на 11 часов, это было бы хуже. Так что радуйтесь тому, что это было относительно не так болезненно, как могло бы быть. Но главное, что вернулись. Добрый день. Вчера провели классное время с родителями. Поехали на выставку цветов, композиции. Круто, прикольно, необычно. Самое необычное было то, что мы поехали с родителями. Ребенок на работе, а второй в армии. А ведь у меня до сих пор в голове как будто лет 20. Это у меня ощущение было странное, Сергей. И да, спасибо радиослушателю, что напомнил, что уже пора смотреть «Гостиницу на Рождество». Ну, в таких случаях все лучше делать заранее, дешевле обойдется то, что называется. Голосовое сообщение прислал кто-то, слушая.
1: Добрый день, Павел Михайлович, это папа Миша. Я, к сожалению, я был на этой Нове как раз 7-го. В общем, короче, когда это все произошло, я получил ЦАВ-шмон и поехал туда, поверьте. Не хочу ничего, не хочу даже туда ехать, не хочу даже вспоминать о том, что было. 2,5 года лечился у психиатра, 2,5 года не мог делать шашлыки, потому что стоял запах сгоревших тел. Не знаю, как он может туда ездить. Только-только вот сейчас кое-как отошел.
0: Слушайте, но у вас другая совсем ситуация, извините. Вы там были и чувствовали запах горелого мяса. И поэтому вы в другой ситуации. Я считаю, что каждый израильтянин должен побывать на месте этой величайшей трагедии нашей с вами. Чтобы отдать дань уважения тем, кто там погиб, их родственникам. Это нелегко. Это тяжело, особенно когда первый раз. Я там на 3 раза уже был. Но я считаю, это нелегко, ничто по сравнению с тем, что вы там испытали, или другие, кто там были, на этой дискотеке, кто остался жив и так далее. Мне кажется, это какая-то дань духовная, душевная, которую мы должны отдать той самой трагедии тем людям, которые были внутри ее. Вот у меня такое ощущение. «Не умеет Маргулян читать стихи, особенно хорошие», — написал дворник. Да, и поэтому я тоже предлагаю так это не баловаться стихами. Тем более, что у вас высокие такие стихи, а у меня нет таких способностей чтеца. Павел, добрый день. Мы с мужем в пятницу... это извиняюсь, забыла подписаться. Конечно, сделали покупки. Алла, которая была в каньоне Иезреэль. Ну, отлично. Здравствуйте, Павел. Спасибо вам за эфир и за ваш юмор. Всем удачи. Клара. «ПМ, тебе не нравится, что пишут слушатели ПМ? Все не то, все не так. Всех критикует Арина». Скажите, уважаемые радиослушатели, на самом деле я всех критикую. И все не то, и все не так. Стоит не согласиться мне с Ариной в отношении Эзра Мора, к которому у меня много претензий. Как мне не нравится, что пишут, у меня все не так, и все не то. Арина, вы ошибаетесь. И всех я критикую. Вы ошибаетесь в своей оценке. Но не сошлись мы с вами мнениями в отношении Эзры Мора. Это не значит, что у меня все не то и все не так. Пожалуйста, ну, хоть чуть-чуть объективны, постарайтесь быть. Павел, привет. Да, как дела? Да, слушаю. Да, как дела? Да, слушаю радио. Шаббат, я бы включил сериал офлайн. Посмотрели. Да, классный сериал. 2 сезона для всех. Арчибальд. Я не против политики, но хотя бы в шаббат надо отдыхать. Кстати, сериал русский. Для всех надо бороться с этой болезнью в этом сериале, который распространяется по всему миру с помощью интернета. Арчибальд.

0: Арчибальд, зачем вы это прислали в 4 сообщениях? Надо было в 2. У нас такое правило, не более 2 сообщений за одну программу. Реклама сейчас.
1: Реклама.
2: Невероятно! 2 автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинский 63 и на Жаботинский 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте City Wash. COIL.
3: Всю неделю в программе Влада Зерницкого с 15 до 17 часов гость Диана Шарифкер. Страховое агентство. Темы. 85% предпринимателей игнорируют вопрос пенсии. Купат Гимель. Как инвестиция. Инвестиция для ребенка. Включайте. Будет интересно.
4: Бывают дни, когда вся страна дышит в одном ритме. День выборов Кнессет – это именно такой день. Инспекторы по контролю за честностью выборов играют важную роль в обеспечении прозрачности избирательного процесса во время голосования и при подсчете голосов. Это работа с высокой общественной значимостью, большой ответственностью и достойной оплатой. Если вам уже исполнился 21 год, вы не состоите в политической партии и не принимали участие в партийной деятельности в течение последних 3 лет, подайте заявку уже сегодня на сайте Центральной избирательной комиссии по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем голос каждого из вас.
5: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
6: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
7: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
1: Реклама.
8: Библиотека ТМ.
9: Поставьте точку после тех, кто уйдет, чтобы имя тех, кто придет, было с большой буквы. Платон.

0: I'd rather hear how much you regret me and pray to God that you never met me than forget me.
1: Луис Капалди, Forget Me. Последнее сообщение сегодняшнее. Леон написал: «Привет всем. Какой толк, если наши великие правители признают себя виновными? Надо, чтобы суд их признал виновными и наказание вынес». Леон, признание себя виновным – это первый шаг, который должен быть. Пять раз смотрела клип Эмили «Талантливая красотка Наталья». У Наталья, то есть ваш вклад в этот почти миллион пять. Отлично. Песня про олигарха во многом позаимствована из песен Сердючки «Ян». Ира, туда, в Софию, была задержка, но всего на 4 часа повезло. А обратно на 11 часов. Люди потеряли в общей сложности 15 часов. Вай-вай-вай. Всем привет и прекрасной рабочей недели. Я с моей Катюхой катались по горам и пустыне вокруг Эйлата. Было супер классно. Привет от Макса. Катюхой, наверное, да? С моей Катюхой. Ну да, классно. Молодцы. Голосовое сообщение прислал нам кто-то, по-моему, второе, первое мы уже слушали, давайте послушаем.
2: Павел Михайлович, я с вами полностью согласен, что каждый должен там побывать. Я просто говорю о своих ощущениях. То, что я там увидел, это была жесть такая, что я не знаю, как я вообще это все переживаю. Просто это была полная жесть. Да, я с вами согласен, что каждый израильтянин, тот, кто живет здесь и кто любит нашу страну, должен там побывать и увидеть то, что произошло. Вот, я просто сказал о своих ощущениях.
1: Ваши ощущения понятны. Мы о них много слышали, от тех людей, которые там были очевидцами, приехали после этого, убирали там все, тела собирали и так далее. Там какой-то был. Ну, что об этом говорить? Мы об этом много слушали. Ад был там, если ад может выглядеть так. Наша Мири Регев не заморачивается работой, она отдыхает, я думаю, устала, если не ошибаюсь, 14 раз за 3 года за наш счет, Михаэль. Ну, вообще 16 раз, но последний раз говорят, что она как бы в отпуске, то есть за свой счет, но я точно не знаю. Но ей попало не очень хорошо, что вот она улетела, а на следующий день была такая штука в аэропорту. Голосовое еще одно.
3: Добрый день, Павел Михайлович, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Повод это легко, вы, конечно, права, она не является каким-либо деятелем. Но как публичная персона, высказывающаяся в националистическо-российском ключе, должна иметь последствия. Да, мы должны обратить внимание на это. Да, должны быть приняты меры. С уважением, Бульдог.
1: Бульдог. Значит, это ваше сообщение, пример всем, что если есть сильный ветер, господа, значит, что-то с этим делать, иначе вас не будет слышно. Я не считаю это заявление расистским. Расизм в моих глазах, в моем понимании, это когда на фоне на каких-то национальных признаках людям придают какие-то отрицательные качества. Это расизм. А когда человек говорит, мне не нравится русский язык на слух, у нас полно людей, которым не нравится немецкий язык. И что, это расизм? Нет. Когда говорят русские, вот они такие-то, такие-то, проститутки, алкоголики, вот это расизм. А когда мне не нравится, это не расизм. Это мне не нравится. В Иерусалиме за 200 шекелей выдали воздушную пробку из системы. С уважением, Вадим. А, это он пишет. Добрый день, первое. У меня как-то полетел мозган в машине. Два мусаха пытались мне поменять компрессор всего за 2600, 2800, а в Иерусалиме за 200. Все починили. Бывает и такое. Все на этом, господа, заканчиваем. Программа «Без выгоды» в 2 часа. У нас есть телеграм-канал «Без выгоды». Если кто-то хочет туда попасть, пришлите слово «Без выгоды» к нам на WhatsApp, и вам пришлют линк на этот телеграм-канал, который актуален 24 часа в сутки для вас будет, господа. Все. Всем спасибо. Бай-бай.

0: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Можно еще ниже.
0: Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Еще ниже.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
0: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
4: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
5: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
6: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
7: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
8: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
0: Реклама.
9: Первое радио. Новости.
10: Продолжаются поиски террориста, совершившего нападение в Иорданской долине. Подробнее через несколько секунд. В 14 часов у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Силы безопасности продолжают розыск террориста, совершившего сегодня утром нападение на 24-летнего израильтянина близ деревни Ауаджа в Иорданской долине. Как сообщалось ранее, молодой мужчина получил ножевое ранение средней степени тяжести. К месту происшествия были стянуты крупные силы ЦАЛИ и полиции. Подозреваемый в теракте скрылся с места, ведутся его активные поиски. По предварительным данным, пострадавший приехал в палестинскую деревню за покупками. Неизвестный заметил израильтянина и напал на него с ножом. Теракт был совершен после периода относительного затишья в Иудее и Самарии, в частности, спустя несколько недель без значительных терактов. Министр обороны Исраэль Кац приказал ЦАЛю активно действовать против запуска шаров, воздушных змеев или дронов из Газы в сторону поселков Атеф-Аза. Как сообщается, министр также распорядился принять все необходимые меры, чтобы это предотвратить, включая ликвидацию руководителей Хамаса, ответственных за запуски, и самих исполнителей, а также эвакуацию кварталов и районов, откуда производятся запуски, и действия против террористической инфраструктуры на месте. Глава профсоюза работников управления аэропортами Пинхас Идан принял решение не подавать апелляцию на решение премьер-министра Бениамина Нетаньяху отчислить его из партии Ликуд. «Более 50 лет моя семья и я входим в состав ЦК Ликуда, однако если премьер считает, что именно я причиняю весь вред партии и все беды из-за меня, я не смею оспаривать это утверждение», – заявил Идан. Он добавил, во избежание недоразумений не я давал распоряжение прекратить работу аэропорта. Более того, я отдал распоряжение основательно проверить, кто отдал такое распоряжение. Тем временем Министерство транспорта пытается предотвратить новую остановку работы Бен-Гуриона. Об этом сообщает «Калькалист». Этим утром представители Минтранса встречались с руководством профсоюза аэропорта, чтобы обеспечить трудовой мир до конца августа, а потом и до завершения осенних праздников. По итогам встречи стороны договорились прекратить забастовочные меры и продолжить прием новых сотрудников. Правозащитная организация Amnesty International призвала власти Хамаса и связанные с ним вооруженные формирования в секторе Газа прекратить внесудебные казни палестинцев, подозреваемых в сотрудничестве с Израилем. В заявлении организация подчеркивает, что такие убийства проводятся без судебного разбирательства и должны быть немедленно прекращены. По данным Amnesty, в июле представители военного крыла Хамаса бригады Задин Аль-Касама публично объявили о казни одного мужчины, обвиненного в сотрудничестве с Израилем, а также сообщили о намерении в течение нескольких дней казнить еще одного предполагаемого информатора. Amnesty ссылается на июньский доклад комиссии ООН, в котором были выявлены 249 случаев внесудебных казней и жестокого физического насилия в Газе с августа 2024 года по начало текущего. Как минимум 60 из этих эпизодов были связаны с формированиями Хамаса. И о погоде. Температура воздуха сегодня близка к среднесезонной, жарко, малооблачно. В Иерусалиме и Тель-Авиве 32 градуса, в Хайфе 29, в Бершеве 35, в Эйлате 40. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает Влад Зерницкий с программой «Без выгоды».

Добрый день, здравствуйте. Хорошо, что слушаете Первое радио, и очень хорошо, что продолжаете слушать. Начинается программа некоммерческих объявлений, называется она «Без выгоды». С вами я, Влад Зерницкий, и поблагодарим Павла Маргуляна за программу «ПМ» и продюсера эфира Дарью Достоевскую. Ну что ж, сегодня я с вами, в отличие от обычных воскресений, буду не 2, а 3 часа, потому что моя коллега Екатерина Бергунова находится в отпуске, нежится под солнцем на берегу моря и вернется полная сил рассказов и интересных фактов, за которыми она всегда охотится во время отпусков. А я же хочу пригласить вас поучаствовать в программе некоммерческих объявлений. Это означает, что мы с вами будем сейчас помогать друг другу без каких-либо покупок, продаж и т.д. и т.п. Значит, сразу хочу сказать, что в нашей сегодняшней программе будет рубрика «Живой уголок». Мы готовимся к нему. И Кристина Кипнис в том числе. Но прежде я хочу обратить ваше внимание на мессенджер Telegram, где есть два канала, имеющих отношение к нашей радиостанции. И на оба этих канала я предлагаю вам подписаться. О чем идет речь? Ну, во-первых, наш первый главный информационный канал – это Первое радио 891 FM или Первое радио Израиль. Это канал, в котором находятся все основные новости, анонсы, информация и в том числе опросы. Да, и вот сейчас как раз мы подведем итог опросу прошлой недели, и я вам объявлю вопрос этой. Итак, на прошлой неделе мы решили выяснить, доверяете ли вы информации, которую получаете от чата GPT или других искусственных интеллектов. Что мы выясняем? Дело в том, что наши ведь радиослушатели люди умные, люди мудрые, опытные и осторожные. Это слово обязательно приемлемо к нашим радиослушателям. Так вот, было 5 вариантов ответа. Самый непопулярный. Непопулярный. Всего 5% сказали «да, полностью доверяю». Сразу хотим сказать, чревато это, ребята. Будьте аккуратны. Самый популярный ответ, то есть 36% его выбрали, сказали «да, информация от чата GPT искусственного интеллекта доверяем, но иногда проверяем». Но это такое, знаете. На втором месте был ответ «всегда перепроверяю по другим источникам». 28% – это, во-первых, не ленивые, во-вторых, осмотрительные люди. И я, честно говоря, тоже считаю, что доверять чату GPT на 100% – это неправильно, неосмотрительно и несерьезно. Теперь мы приготовили новый вопрос. Вопрос этой недели. Разумеется, мы не могли, как и все вы, пройти мимо забастовки в аэропорту имени Бен-Гуриона. И здесь как бы нужно как бы внести ясность. Да без как бы, просто внести ясность. Случилась забастовка, которая привела к хаосу, которая привела к тому, что десятки тысяч людей оказались в ожидании продолжительностью несколько часов. Не меньшее количество людей ожидало часами свой багаж. Это, я говорю, тех, кто прилетел. Вот. Ну, а речь-то идет не о том, что вот избалованные сотрудники аэропорта просто решили летом отдохнуть, устали. А о том, что невероятно большая нехватка рабочих рук в аэропорту. И она никуда не исчезла. То есть в общей сложности не хватает от 400 до 500 сотрудников. То есть людей, которые должны были выполнять свои обязанности в процессе оформления пассажиров на рейс, отправки их и их багажа.
В том числе более 100 работников находятся на резервистской службе в Милуиме. Десятки людей находятся на больничном. И это все очень сильно ослабляет работу всех служб аэропорта. То есть практически в каждом подразделении не хватает значительной части персонала. Речь идет о том, что не хватает операторов, не хватает пожарных, не хватает сотрудников службы безопасности, не хватает сотрудников на сортировке и погрузке, разгрузке багажа. Разумеется, сейчас все скажут, для этого и есть руководство аэропорта и служб, чтобы заниматься кадровыми вопросами. Но не все так просто на самом деле. Не все так просто. Поэтому мы решили в новом опросе выяснить, на чьей стороне ваши симпатии. Первый вариант – на стороне работников аэропорта. У них тяжелые условия труда. И, кстати, работают по 12-13 часов. И надо добавить, что работают в том числе на открытом воздухе, где температура воздуха плюс 30-35. Далее, второй вариант ответа. Мои симпатии на стороне пассажиров. Они теряют время и деньги. И третий вариант, самый безобразный, на мой взгляд. Меня это не касается. Заходите в наш телеграм-канал «Первое радио Израиль». Выберите один из трех вариантов. Скажите нам свое мнение. Будьте добры. Пока я в эфире, мне интересно знать. Вот сейчас я вижу, что уже 87 человек проголосовало. Посмотрим через час, кто еще присоединится. Да, и очень важно. У нас есть второй канал. Он называется «Первое радио без выгоды». В этом телеграм-канале вы непосредственно можете размещать объявления. Причем объявления и о том, что вам нужна помощь, и о том, что вы помощь хотите предложить, и о розыске людей, и о животных. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Если вы не можете найти наш телеграм-канал, просто сейчас сообщите нашим продюсерам, скажите: дорогие продюсеры, мы не можем найти ваш канал, и тут же вам пришлют линк на телеграм-канал, который называется «Первое радио без выгоды». Так что welcome, ребята. Присоединяйтесь к нам. Будем заниматься добрыми делами. Телеграм только поможет нам быть более мобильными.

14:13. Называю номер телефона, на который можно позвонить в программу «Без выгоды». Называю его несколько раз, повторяю. 07-5-2-8-9-1. 07-5-2-8-9-1. Звоните нам. Продюсер программы Дарья Достоевская принимает звонки. И если не можете звонить, пишите нам. Как писать, спрашивает аудитория. Очень просто. Наш WhatsApp 054-20-70-800. 054-20-70-800. Каждое воскресенье в эфир выходит программа «Без выгоды». Еще раз повторю, номер телефона 07-5-2-8-9-1, номер нашего WhatsApp 054-20-70-800.

0: Это была Лидия Бачич, хорватская певица. И сейчас мы начинаем работать с объявлениями. Я еще раз напомню, вы или можете позвонить 07-52-891, или можете написать мне в WhatsApp на 054-2070-800. В нашем Телеграме тоже объявления размещают. Вот, например, Анатолий зашел в наш Телеграм-канал «Без выгоды» и написал: «Ищу клетку для попугаев». Мы сразу задавались вопросом, а что же происходит? Но он сразу объяснил: у нас пополнение, и места не хватает всем. То есть семья попугаев разрастается, и нужна еще клетка. Если у кого-либо есть из наших радиослушателей, и вы готовы отдать ее, даже не моргнув, то позвоните Анатолию, номер телефона 053-52-52-621. Ищем клетку для попугаев. 053-52-52-621. У нас нет пока информации и объявлений о розыске родных и близких, но я вижу, как прямо вот на глазах заходят в группу новые пользователи. Welcome, ребята, мы вас ждали, добро пожаловать. Все, кто не знает, как к нам попасть в этот канал, напишите нам в WhatsApp, и мы пришлем вам Лин. Олег нам присылает еще одно хорошее сообщение. Он отдает холодильник, причем холодильник в рабочем состоянии. А сейчас летом это вообще бесценно. Бесценно. Холодильник, который морозит, холодит. Находится холодильник в городе Ашкелон. Я сейчас смотрю на фотографию холодильника. Он белого цвета, представьте себе. И Олег его отдает. Номер телефона Олега 050-68-44-327. То есть, если вы хотите забрать холодильник, то вам нужно позвонить Олегу 050-68-44-327. Кстати, если не успеваете записывать номера телефонов или получать, обрабатывать информацию, вполне вероятно, вы за рулем или на работе, вам нужно просто написать нам в WhatsApp и сказать: Влад, будьте добры, пожалуйста, номер телефона, еще раз, или что там, кто там, что отдает, наши продюсеры всегда сориентируются. В том числе мы с удовольствием пришлем линк на наш новый телеграм-канал «Без выгоды», где вы можете в течение всей недели размещать объявления или о поиске, или о том, что вам нужна помощь, или о том, что вы помощь хотите предложить. Так что не стесняйтесь. Сейчас давайте-ка послушаем рекламу.
1: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам. Можно еще ниже. Кондиционеры по самым низким ценам. Так и скажите. Максана и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Еще ниже.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
1: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
4: Бывают дни, когда вся страна дышит в одном ритме. День выборов Кнессет – это именно такой день. Инспекторы по контролю за честностью выборов играют важную роль в обеспечении прозрачности избирательного процесса во время голосования и при подсчете голосов. Это работа с высокой общественной значимостью, большой ответственностью и достойной оплатой. Если вам уже исполнился 21 год, вы не состоите в политической партии и не принимали участие в партийной деятельности в течение последних 3 лет, подайте заявку уже сегодня на сайте Центральной избирательной комиссии по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем голос каждого из вас.
5: Жаркое лето в Центр-кар.
6: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
5: Центр-кар Азур.
1: Реклама.
0: Так, возвращаемся в программу. В нашей стране уже 22 минуты третьего. И я объявляю, что в эфире программа некоммерческих объявлений. Называется она «Без выгоды». Вы можете воспользоваться этим эфиром, разместить ваши объявления. Мы с удовольствием их озвучим. Помните, что у нас здесь нет продажи и покупки. Мы помогаем друг другу. Так,

Я еще раз хочу обратить ваше внимание, уважаемые дамы и господа, на то, что вовсю работает у нас телеграм-канал, в котором у нас появляются новости, информация. Канал называется «Первое радио Израиль». Отличается от других информационных каналов двумя вещами. Первый — логотип, фиолетовый кружочек с желтой единичкой. И на самом деле это второе. А первое и главное — то, что все новости проверенные, нет никаких фейков, и вы можете непосредственно этой информацией делиться с вашими родственниками, друзьями, коллегами. Стыдно не будет, краснеть не будете, потому что не обманете. Так что вся информация, в первую очередь, новостная, и о том, что происходит в Израиле, и о том, что происходит за пределами страны, находится в нашем канале. Называется он «Первое радио Израиль». Подписывайтесь. И я вижу, как подписываются на канал без выгоды Первое радио. И правильно делайте, потому что здесь у нас достаточно объявлений. Даже те объявления, которые я прочитал, они все равно остаются здесь. Их можно читать, смотреть. Так что welcome. Вижу, что нам присылает объявление. Секундочку. Ага. Да, это у нас живой уголок. Совсем скоро он у нас появится. В 14, простите, 30 примерно.

0: Замечательно. Каждая песня является украшением и нашего эфира, и в том числе помогает каждой программе. Так, давайте-ка подготовимся сейчас непосредственно к рубрике «Живой уголок». Сейчас я обращаюсь непосредственно к любителям животных и к тем нашим радиослушателям, которые, скажем так, задумывались над темой, а не завести ли животное дома, например, собаку, кота или что-то еще. И об этом мы спросим у Кристины Кипнис, потому что, во-первых, она ведет рубрику «Живой уголок», а во-вторых, она сегодня представит нам еще одно животное. Я вижу кого, но пусть это все мы услышим из уст Кристины Кипнис.
1: Никогда не забываем уголок любимый свой. Очень часто в нем бываем, потому что он живой.
0: Здравствуйте, Кристина Кипнис.
2: Здравствуйте, Влад. Здравствуйте, все слушатели Первого радио.
0: Вот вы уже и в прямом эфире, точно так же, как и утром сегодня были.
2: Да, и за это очень я благодарна. И рада, что работаю на Первом радио. Господи, что я несу? Но на самом деле я хочу рассказать о потрясающем щенке, которого зовут Каспер. Ему 5 месяцев, и это просто очаровательный 5-месячный щенок. Каспер светлого окраса, с темными ушками и очень выразительным взглядом, и такими длинными лапами, просто потрясающими. В фотографии даже видно, насколько этот щенок любознательный, жизнерадостный и уже готов отправиться навстречу своей новой семье. Каспер здоров, получил все необходимые прививки по возрасту. Как о нем говорят, что он очень умный, легко обучается и, ну, естественно, как и любой щенок, полон энергии. По поводу каких размеров достигнет, когда вырастет Каспер. Он достигнет где-то, ну, он будет весить примерно 25-30 килограммов, не больше, то есть это такой среднестатистический щенок, поэтому ему на самом деле нужна активная семья, готовая уделять время ему, прогулкам, играм и, естественно же, воспитанию, потому что для щенка это очень важно. На данный момент Каспер находится на передержке в городе Ариэль и очень ждет своих настоящих мам и пап. И если вы, дорогой наш радиослушатель, мечтали о верном друге, который будет встречать вас дома после рабочего дня и радоваться каждой прогулке и любить всем своим сердцем, собачьим сердцем, то вот обязательно присмотритесь к Касперу. Я также, Влад, хотела бы дать несколько советов для тех, кто вот задумывается о том, что хочет взять щенка. Советы очень такие, как бы, важные, потому что я знаю по статистике, что многие новые родители щенков часто сталкиваются с этими проблемами. Первое, это, естественно, нужно оценить свой образ жизни, потому что собаке ежедневно нужны прогулки, это обязательно, внимание, общение, независимо от погоды и, соответственно, настроения. Это очень важный аспект для тех, у кого есть собаки. Я думаю, Влад, вы подтвердите каждый сейчас мой совет, потому что вы тоже владелец потрясающей собаки.
0: Подтверждаю.
2: Второе, естественно, нужно рассчитать свои расходы на качественный корм ветеринара, обработку от всех паразитов, потому что бывает такое, что собаки могут загрести в какие-нибудь кусты, ну и там можно, у меня вот, например, когда была собака, у меня был доберман, и его что-то такое укусило, ну, до сих пор не могу даже понять, что это, и даже ветеринары не смогли мне ответить. И третий совет тоже очень важен. Нужно помнить, что щенку всегда, ну, как бы, когда вы заводите щенка, немного нужно набраться терпения и на воспитание. Конечно же, будет какое-то время испорченная обувь. Все это временно, потому что если щенка правильно воспитывать, то он наградит вас, естественно же, нереальной, просто безусловной любовью и преданностью. Поэтому если вы готовы и знаете, что вы ответственный человек и понимаете, что все то, что я сейчас перечислила, это все подходит вам, и вы можете с этим, как говорится, справиться и, соответственно, забрать щенка, то Каспер – это потрясающий будет выбор, потому что он нереально добрый, общительный и очень ласковый щенок, 5-месячный. И, естественно, номер телефона «Амуты, мой лучший друг», который отвечает за Каспера, хоть он и живет на передержке в Ариэле, который, и, кстати, «Амута» поможет также, если нужно, привести его, куда вам нужно. То есть только нужно набрать номер телефона. 054-934-0065. Каспер, 5 месяцев.
0: Ну что ж, очень обстоятельно, развернуто был описан и характеризован Каспер. Конечно же, когда Кристина Кипнес говорила «его родители», она имела в виду в кавычках, то есть владельцев она называет так, добрым своим сердцем. И если вы хотите стать владельцем Каспера, то вам нужно, ну, как минимум, сообщить нам в WhatsApp, и мы пришлем вам и фотографию, и координаты, куда можно позвонить, чтобы забрать его. Собака очень чудная, красивая, высокая, такого кофе с молоком цвета. И одно наслаждение завести такую собаку и получить замечательного, доброго и преданного друга, которому каждое утро вы будете говорить «доброе утро», а он будет лизать ваш нос и радоваться, что вы ему улыбаетесь. Я, кстати, сегодня слушал специалиста, и он сказал, что собаки, как правило, концентрируют свой взгляд на двух вещах: на рте человека и на глазах. То есть они пытаются считать именно эмоции. Но, к сожалению,
2: они заглядывают,
0: да,
2: в глаза.
0: Но, к сожалению, собаки не могут различить грусть и злость. То есть они могут различить радость, и если сердится. Вот. Но в любом случае, чем больше радости животному, тем больше она существует, или собака, или животное даст вам. Итак, Каспер 100%. Ждет.
2: И еще, Влад, я знаю, что хотела добавить?
0: Конечно.
2: Тоже, кстати, как в плюсе к описанию Каспера, это то, что, несмотря на то, на его юный возраст, всего 5 месяцев, но он уже ходит на поводке и прекрасно понимает уже несколько команд. Поэтому это просто потрясающе, уже полуготовый. Почему говорю полуготовый? Потому что нужно все равно под себя немножечко его будет воспитать под условия своего дома. Но Каспер очень быстро обучаемый. Это тоже его большое преимущество, особенно в его юном возрасте, всего 5 месяцев.
0: Полностью согласен с этим утверждением. Еще раз, Кристина Кипнес, огромное спасибо. Напомню, что Кристина всегда представляет нам «Живой уголок» по воскресеньям, ориентировочно в 14 часов и 30 минут. И у Кристины Кипнес в нашем телеграм-канале «Без выгоды» есть специальный домик, который так и называется «Живой уголок». Вот и все, Кристина, спасибо.
2: Да, спасибо вам, Влад. Всего хорошего, до свидания.
1: Никогда не забываем уголок любимый свой. Очень часто в нем бываем, потому что он живой.
0: Вернее, в телеграм-канале «Без выгоды» Первое радио ее домик называется «Животные». Но его можно легко найти. И там, кстати, вот сейчас размещена фотография Каспера, которого мы пытаемся устроить. И перед этим у нас был 5-месячный котенок по кличке Шерлок. Ну, вы понимаете, что клички все условны. То есть животное может привыкнуть и к другой кличке, если вы ее начнете называть и не захотите оставить этого. Это не проблема. Ну, а если вы подписаны на наш телеграм-канал, который называется «Первое радио Израиль», то узнаете, что министр транспорта Мири Регев дала указание о создании внешней независимой комиссии по расследованию действий, которые привели к остановке работы аэропорта имени Бен-Гурион. Кстати, всемирный сервис Flight Radar 24 назвал аэропорт имени Бен-Гуриона в Израиле самым нестабильным аэропортом в мире. Да, и мы этому посвятили, кстати, опрос. В нашем телеграм-канале мы посвятили опрос и очень хотим, чтобы вы, пользователи нашего телеграм-канала, или те, кто еще не знали, что у нас есть телеграм-канал, заглянули и сказали свое мнение, на чьей стороне ваши симпатии во время забастовок в аэропорту. На стороне работников или на стороне пассажиров. 14 часов 37 минут. Что здесь я еще вижу? Так, холодильник мы уже объявили, да, хорошо. Да, правильно мне подсказывают продюсеры. Реклама. Пришло время рекламы, и я с удовольствием даю вам возможность получить информацию, которая может быть полезна для части наших радиослушателей, как минимум.
3: Реклама.
4: Центр Кар является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
5: Центр Кар Азур. Дерех Ашива 9.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Можно еще ниже.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Так и скажите. Максаны и Хашмаль. Ниже в мире нет цены, чем Мацана и Хашмаю.
8: Еще ниже!
7: Ниже в мире нет цены, чем Мацана и Хашмаю.
6: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Мацана и Хашмаю.
9: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
10: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
3: Реклама.
11: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
12: Первое радио.
11: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
13: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
14: Голоса Первого радио. Марианна Беренькая, ведущая программы «Прямой ответ». Видела почти все арабские страны. Стала иноагентом после Алии. Всю жизнь была пишущим журналистом. А теперь с удовольствием говорит по радио.
15: Вот что происходит? Это временное явление или это уже такая тенденция, которая будет продолжаться вне зависимости от чего-либо?
14: Марианна Беренькая.
16: Первому радио 25 лет.

Возвращаюсь к вам. Начинается третья заключительная часть программы «Без выгоды». 14 часов и 41 минута в стране. Сегодня воскресенье, 23 августа. Мы все ближе, кстати, к нашему дню рождения, к дню рождения радиостанции. 14 октября нам исполняется 25 лет. Мы готовим специальный эфир и большой-большой сюрприз, который коснется части наших радиослушателей точно. Готовим подарки, и я очень надеюсь, что и мы со своей стороны, и вы, уважаемые дамы и господа, станете частью нашей радости и праздника. Поэтому держите руку на пульсе, и мы будем обо всем рассказывать, готовить вас, предупреждать, и заблаговременно сообщим о начале празднования. Да, 14-15 октября этого года первому исполняется 25 лет в эфире. Немного музыки в нашем эфире. Я только напомню, да, номер телефона у нас, если хотите позвонить, 07-52-891, сделать объявление, попросить о помощи, попробовать найти в прямом эфире или через прямой эфир родных, близких, одноклассников, однокашников. Все это мы принимаем. Мы не принимаем только коммерческих объявлений. Такое у нас правило.

14 часов 45 минут. Мы отправляем по просьбе наших радиослушателей линк на канал «Без выгоды. Первое радио» в Телеграме. И вы можете попросить, мы всегда это сделаем безотказно. Я хочу обратиться к нашему радиослушателю Михаилу, который прислал сообщение. Михаил, к вашему сожалению, программа «Без выгоды» не делает объявлений о поиске квартир. И мы не являемся агентством по недвижимости, поэтому в данной ситуации вам придется именно туда обратиться для того, чтобы найти квартиру на тех условиях, которые вы нам подробно расписали. Остается еще примерно 9 минут до завершения нашей программы этого выпуска. Я предполагаю... Нет, у нас еще один будет августовский, да, 30 августа, ровно через неделю. Ну, а потом мы окунемся в осень. В нашем сегодняшнем расписании в 15 часов программа авторской песни «101 километр». В 16 часов, как я и говорил, у нас не будет программы «Снова Вергунова», потому что ведущий этой программы и автор находится в отпуске. Я ее заменю и продолжу с вами до 17.00. Ну, а потом, соответственно, программа «Шестая передача», где вас будет ждать и встретит Алина Дарк. Это ее трехчасовая вечерняя музыкальная программа, которую она проведет с вами и, в первую очередь, теми, кто за рулем. А в 20.00 Александр Солнцев и Сава представят очередной выпуск вечернего музыкального мужского журнала для женщин под названием «Мужчины не плачут». Подробно расписание наших программ на каждый день можно найти и на официальном сайте радиостанции в разделе «Программы», и, разумеется, в нашей очень удобной, шикарной, суперсовременной аппликации, которая называется точно так же, как и радиостанция. Ее можете скачать на любой смартфон, любой операционной системы. Можете не полениться это сделать. Аппликация бесплатная, никаких денег, никаких налогов, никаких податей. Берите, смотрите и пользуйтесь. Там, кстати, есть и видеотрансляция, и все наши новости, и все материалы, которые мы размещаем на нашем YouTube-канале, и в том числе расписание программ, чтобы я вам его часто не напоминал. Вы знаете, пока мы ждем звонка, я хочу сказать, что сегодня я прочитал невероятно грустную историю. Историю, которая заставила меня задуматься вообще вот о предназначении человека, о смысле жизни. Дело в том, что в Соединенных Штатах Америки умер человек по имени Фрэнсис Клиффорд Смит. И ему был 101 год. И на самом деле это может быть даже и не удивительный факт, и я не хочу акцентировать внимание на его возрасте, но дело в том, что Фрэнсис Клиффорд Смит отбыл самый долгий срок заключения в американской истории. Более 70 лет. И 8 раз его собирались казнить, и 8 раз он избежал смертной казни. Он всегда настаивал на своей невиновности. И я прочитал историю его жизни и подумал, боже мой, человек родился и вырос, чтобы всю свою жизнь провести в тюрьме. И как-то меня это вот прижало, вы знаете. Дело в том, что летом 1949 года его арестовали по обвинению в убийстве охранника яхт-клуба в Гринвиче, в Коннектикуте. Тогда Смиту было 24 года. И перед смертью охранник сказал, что на него напали двое грабителей, один невысокого роста и в бандане. И тогда следователи подумали на него. А он был уже известен полиции,

0: Его привлекали к уголовной ответственности, и Смита нашли в лесу. Он прятался там с бутылкой для краски для волос. При задержании он сказал, что он невиновен, и дело против него основывалось на косвенных доказательствах. Причем на таких, что даже детектив усомнился в его виновности, и даже после приговора, а приговор все-таки вынесли. И там есть много нюансов, которые, в принципе, напрямую не свидетельствуют о том, что он был причастен к этому убийству, за которое был осужден. Ну и его оговорил его друг, который потом на суде сказал, что меня угрожали избить, и я сказал, что это он, этот Смит, убил. Потом свидетельница отказалась от своих показаний, хотя утверждала, что видела его в Кадиллаке, где нашли награбленное. В общем, все развалилось, но это только лишь помогло ему избежать электрического стула, но не наказания. Но он всегда говорил, что я невиновен. Я невиновен. Вот. Он трижды за это время оказывался на свободе за эти 70 лет. Однажды он угнал грузовик, сбежал, его вернули в тюрьму. Вот. В общем, человек всю жизнь прожил в тюрьме, и когда ему предлагали подать на досрочное освобождение, условно досрочное, он отказывался. Он отказывался, сказал, я ничего не имею общего с условно досрочным освобождением. Понимаете? Вот. Ну и в конечном итоге его уговорили, когда ему было 95 лет, его уговорили подать на УДО, условно досрочное. Его освободили в 2022 году. Идти ему было некуда, родных не было. Его поселили в доме престарелых. И это специально для бывших заключенных дом престарелых. И он даже там жил и считал, что он находится в тюрьме, потому что он все время спрашивал разрешения выйти, встать и так далее, и так далее. И в конечном итоге, вот летом этого года он умер. Церемонии прощания никого не было. Это какая-то такая невероятная, с одной стороны, трагическая, с другой, поучительная история. Вся жизнь в тюрьме, так и, по большому счету, по-настоящему за недоказанное преступление. В общем, это я рассказал к тому, что за каждый поступок, который мы совершаем в этой жизни, существует какая-либо ответственность. И нужно всегда сначала думать, потом делать. Так, что у нас? Дайте-ка я посмотрю. Еще раз напоминаю о том, что у нас сегодня ищет семью питомец. Пятимесячный щенок Каспер. Красавец. Такой кофе с молоком. С длинными ножками, белыми носочками на лапах. Если у нас есть желающие взять эту собаку, мы с удовольствием дадим вам координаты. Да и на нашем канале «Без выгоды Первое радио» и координаты, и фотография щенка есть. Отдают шикарную боксерскую грушу. Причем в добрые руки, не знаю. Ну, те руки, которые бьют по груше, и только по груше, они действительно, наверное, добрые. И в слабые руки, которые станут сильными после ударов по груше, и в сильные руки, которые отрабатывают и совершенствуют удары. Телефон отдающего 054-5-39-692. 054-5-39-692. Это боксерская груша. И, кстати, если вам интересна эта фотография, зайдите к нам в телеграм-канал «Без выгоды Первое радио». Увидите грушу, увидите номер телефона. Там же и холодильник, который сегодня нам предложил Олег из Ашкелона. Если вы не находите нашу группу, быстро сообщите нам. Мы тут же вам дадим линк на эту группу. Подпишитесь и сможете сами размещать все. И сможете читать, что же там предлагают другие наши слушатели и граждане нашей страны в первую очередь. Так, на сегодня все. В программе «Без выгоды», да, мы с вами не расстаемся. Реклама, выпуск новостей, который для нас готовит Светлана Карабут. И после этого я приду к вам с программой авторских песен.
1: Реклама. Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
2: Привет. Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
3: Все просто. Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте Ситивош.co.il. Работаем до 9 вечера.
4: Всю неделю в программе Влада Зерницкого с 15 до 17 часов гость Диана Шарифкер. Страховое агентство. Темы. 85% предпринимателей игнорируют вопрос пенсии. Купат Гимель. Как инвестиция. Инвестиция для ребенка. Включайте. Будет интересно.
5: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой-вей.
6: Конечно, Анна. Наш сотрудник все вам объяснит.
7: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
8: Легенды Италии. Альбано и его оркестр с единственным шоу в Израиле. Любимые хиты. Филичита, Чисара, Либерта вживую. 13 сентября. Тель-Авив. Билеты в кассе Браво. Звездочка 3221.
9: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
10: Реклама.
11: По будням едем домой на шестой передаче. Развлекательное вечернее шоу на Первом радио. Музыка, шоу-бизнес, игры и всякая всячина. В программе «Шестая передача». С воскресенья по среду в 17.00. Не тормози!
12: Голоса Первого радио.
13: Игорь Рубин, он же диджей Рубин, ведущий программы «Город диско». Музыкальный телепат, который может заставить танцевать любого. Истинный эксперт по драгоценностям, то есть любящий отец сразу трех дочерей.
14: Папа!
13: Музыкальный терапевт для женихов и невест. Израильские невесты на форумах называют его лучшим успокоительным перед свадьбой.
15: Практически ничья. То один певец вырывается вперед на несколько баллов, то другой. Вообще, я думаю, интрига будет оставаться до самого финального аккорда.
13: Игорь Рубин.
16: Первому радио 25 лет.
0: Вопросы бывают простые.
17: Я давно хотел вас спросить, как художник.
0: Серьезные.
17: Почем опиум для народа?
0: Бестактные.
17: Ну что ж ты не идешь ко мне, моя курочка?
0: Большие.
17: Покупаем старые вещи, стулья, потроха, что еще?
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром»
18: с Марком Кричевским.
17: Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо особое вдохновение.
0: Каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
17: Операцию я беру на себя.
19: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
20: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
19: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
21: Вас много, я один.
19: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
22: Четверг предлагаю переименовать в «Завтра пятница» и не работать вообще.
19: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.

0: Первое радио. Новости.
1: Министр обороны КАС приравнял запуск шаров из Газы к военной агрессии. Подробнее через несколько секунд. Пятнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Министр обороны Исраэль Кац отдал распоряжение Цаалю жестко действовать против запусков воздушных шаров, воздушных змеев или дронов из сектора Газа в сторону населенных пунктов приграничных районов, позволив предпринимать все необходимые меры для предотвращения таких запусков, включая ликвидацию руководителей Хамаса, ответственных за них, и самих исполнителей. Министр также распорядился эвакуировать кварталы и районы, из которых будут осуществляться запуски, и наносить удары по находящейся там террористической инфраструктуре, сообщает новостная служба 10 канала. Он подчеркнул, что любой запуск необходимо рассматривать как военное действие во всех смыслах этого слова и принимать самые жесткие меры против каждого, кто организует, осуществляет или позволяет осуществлять такие запуски. «Воздушный шар равнозначен воздушному змею, воздушный змей дрону со взрывчаткой или без нее», заявил министр обороны. Сирия ожидает скорого возобновления переговоров с Израилем по соглашению в сфере безопасности. Об этом министр иностранных дел Сирии Асад Аш-Шабани заявил в интервью информационному агентству Рейтер, призвав Израиль воспользоваться исторической возможностью, пока дверь для дипломатического решения остается открытой. При этом он подчеркнул, что приоритетом Дамаска является прекращение израильских атак, заявив, что для этого необходимы шаги по укреплению доверия. Вопрос голландских высот на данном этапе подниматься не будет. Аш-Шабани заявил, что Сирия признает наличие у Израиля интересов и опасений в сфере безопасности, однако Израиль, в свою очередь, должен учитывать интересы безопасности Дамаска, а не нарушать воздушное пространство Сирии и проводить рейды и задержания на юге страны. При этом он заявил, что Израиль ударил по авиабазе Абу-ад-Духур уже после того, как Сирия передала сообщение о том, что база не будет турецкой. Министр транспорта Мири Регев дала указание о создании внешней независимой комиссии по расследованию действий, которые в минувший четверг привели к остановке работы аэропорта Бен-Гурион. Кроме того, будет сформирована внутренняя комиссия в Совете управления аэропортов Израиля. Между тем, в попытках предотвратить новую остановку работы аэропорта, представители Минтранса сегодня встречались с руководством профсоюза аэропорта. По итогам встречи стороны договорились прекратить забастовочные санкции. Среди прочего, было принято нестандартное решение. Административные сотрудники и представители руководства присоединятся к рабочим сменам в аэропорту, главным образом в службах обработки багажа и управления очередями. Это должно помочь быстро сократить возникшую нагрузку. Министерство образования совместно с Министерством здравоохранения начинают реализацию совместного пилотного проекта по размещению школьных медсестер в начальных школах по всей стране. Как сообщает ВАЛА, проект начнет действовать уже в сентябре этого года в 10 начальных школах. Для пилотного проекта будут отобраны школы с максимальным количеством учеников, имеющих особые медицинские потребности. В рамках своих обязанностей медсестра будет определять медицинские потребности учащихся, систематизировать информацию из декларации о состоянии здоровья, данные проверок слуха и зрения и вакцинации, а также встречаться с родителями и учениками, которым требуется особая медицинская помощь. И о погоде. Температура воздуха сегодня близка к среднесезонной, малооблачно. В Иерусалиме и Тель-Авиве 32 градуса, в Хайфе 29, в Бершеве 35, в Эйлате 40. Выпуск новостей завершен. Эфир продолжает 101 километр.
2: Так, пишите, откуда родом?
3: Первое радио, знаешь?
2: Знаю. Адрес какой?
3: 101 километр.
2: Выходите-то когда?
3: Во вторник.
2: Значит так, пойдете в воскресенье, вторник и в четверг.
3: Ну, в воскресенье и во вторник, и в четверг.
4: Влад Зерницкий. В программе 101 километр.
2: Каждое воскресенье, вторник и четверг в 15:00 программа авторской песни.

0: Жизнь моя соленые грибочки. То запятые, то тире, то точки.
1: Хорошие песни на 101-м километре.
2: 15:08 врывается в воскресенье, и программа «Авторская песня» в том числе. Здравствуйте, на Первом радио, 101 километр. С вами я, Влад Зерницкий, и, надо сказать, красивая песня, дуэт, была исполнена Ириной Круг и Кирой Дымовым. Песня называется «Знаешь». В общем-то, вот в таком примерно темпе и настроении мы проведем сегодняшнюю программу, в которой прозвучит премьера. Но эта премьера у нас четверга, мы сегодня ее снова послушаем, освежим и решим для себя заказывать ее в программах по заявкам, голосовать за нее или нет. Ну и рубрика «Кино на 101-м» тоже у нас есть. Продолжает программу Юлия Калина, песня называется «Какая есть».

0: же точно, как я. А я такой же точно, как ты.
1: Хорошие песни на 101-м километре.
2: Так, надо сказать, что Юля Калина исполнила песню «Какая есть» в рамках программы авторской песни. И я должен пригласить вас в очередной раз, и делаю это с удовольствием, на сайт, на наш официальный сайт, где уже давно, много лет, существует раздел «Хит 101». Это место, площадка, страница сайта, где можно голосовать за песни, которые вам нравятся. Посему предлагаю, приходите. Найти наш сайт очень легко, а раздел этот тем более. Буду признателен за ваши голоса, а авторы и исполнители уж тем более. Это Михаил Бублик. Песня называется «Откровенно».

0: Клево на 101-м.
1: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-888. «Год без забот».
2: Реклама.
3: Жаркое лето в Center Car. Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца.
4: Center Car Azur. Дер-Хашива 9.
5: Невероятно! Две автомойки CityWash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте CityWash. COIL.
6: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
7: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
8: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса Опера».
2: Реклама.
0: Эй, Зерницкий, привет со 101-го!

0: трио «Берур» и песня «Светлый путь» в нашем эфире.
1: Объединимся мы.
2: Обвиняемый, ваше имя, фамилия?
3: Простите, часовню тоже я развалил?
4: Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире!
5: Встать! Суд идет! Сесть! Суд сидит!
0: Так, вот эта заставка всегда говорит о том, что в эфире прозвучит песня впервые, потому что это премьерная рубрика. Но у нас уже второй год традиция такова, что в воскресенье мы снова повторяем премьеру, которую оценивали в четверг. И делаем это для того, чтобы эта песня еще раз оказалась у вас на слуху, для того, чтобы окончательно сформировать ваше отношение к ней. И сегодня эта песня «Твои поцелуи», да, Виктор Королёв ее исполнил, и мы ее оценивали в четверг. Сейчас же мы ее слушаем, просто слушаем.

0: Кино на 101-м.
1: И какой-то жиган. Ну что ж, Виктор Королёв справился, напомнил вам о премьере «Твои поцелуи», так называется эта песня. А теперь переходим в рубрику «Кино на 101-м» и перенесемся в 1967 год, когда режиссер Иосиф Шульман на киностудии «Беларусьфильм» снял психологический детектив, который назвал «И никто другой». Премьера состоялась 15 июля 1968-го. Сюжет там следующий. Судья Иван Афанасьевич вспоминает странное дело Казанкова, осужденного за убийство. Казанков добровольно явился в милицию, но не мог вспомнить детали преступления. Под давлением общественности дело передается в суд, где выносится обвинительный приговор. Судья, уставший от сомнений, расследует его дальше и узнает, что друзья Казанкова совершили убийство, заставив его взять вину на себя. И после чего Иван Афанасьевич решает пересмотреть дело. Евгений Тетерин играет судью. Также в фильме снимались Надежда Федосова, Марианна Вертинская, Майя Булгакова, Сергей Гурзо, Иван Шатил, Александр Демьяненко, Дмитрий Орловский, Анатолий Веденкин, Степан Хацкевич и Мария Захаревич. Музыку для фильма, который просто сопровождает кадры, писал Генрих Вагнер. И в этом фильме звучит песня, которую написал Юрий Кукин за 4 года до выхода фильма «А я еду за туманом». Об этой песне я уже рассказывал. Напомню только, что Кукин написал текст песни, а музыку написал итальянский композитор Вирджилио Панзутти. И Кукин когда-то где-то случайно услышал эту музыку и решил написать стихи. Но в конечном итоге это получилось очень удачно. Я не знаю, в курсе ли об этом был Вирджилио Панзутти, но песня стала, скажем так, неофициальным гимном туристов, гимном геологов. И помимо Юрия Кукина, который написал эту песню и исполнял на своих концертах, эту песню в фильме исполнил советский певец, баритон, заслуженный артист Российской Федерации Владимир Макаров. Его настоящая фамилия Макаркин. Надо сказать, что у него очень непростая судьба, в том числе он отсидел в тюрьме, но стал достаточно известным артистом, стал лауреатом всесоюзного конкурса артистов эстрады в Москве, принял участие в международном фестивале эстрадной песни, в Варшаве получил первую премию, участвовал в фестивале «Дружба» в разных странах социалистического лагеря. Вот. Ну и он выходил на сцену до 1986 года. Потом у него было 2 инфаркта, он проживал в Москве. И сердце его остановилось в 2008 году. Он похоронен там. Надо сказать, что если, например, Владимир Макаров, вам имя, фамилия ничего не говорят, я вам напомню. Ну, во-первых, он исполнил песню «Наша служба и опасна, и трудна» в телевизионном сериале «Следствие ведут знатоки». Это его голос. Там они, кстати, вместе с Эдуардом Лобковским пели, да. Потом песня «Последняя электричка» Давида Тухманова. Это вообще была его визитная карточка. И вот сейчас мы послушаем песню «За туманом», которую поет Владимир Макаров. И она как раз звучит в этом психологическом детективе, снятом в Беларуси «И никто другой».
2: Странно, очень странно, но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, за туманом, и с собою мне не справиться никак.

мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. Понимаешь, это просто, очень просто для того, кто хоть однажды уходил. Ты представь, что это остро, очень остро. Горы, сопки, солнце, песни и дожди. Пусть полны набиты мне в дорогу чемоданы, память, груз, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги.

0: Полным-полны набиты мне в дорогу чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги.
1: Ну вот так вот 60 лет назад Владимир Макаров исполнил песню «За туманом».

0: Сто первый километр. На-на-на-на-на-на.
1: Реклама.
2: 15:39. Сейчас очень важный разговор, и я хочу, чтобы все, кто находится на волне Первого радио, сосредоточили свое внимание, потому что в моей студии Диана Шарифкер, она страховой агент. Здравствуйте, Диана.
3: Здравствуйте, добрый день.
2: Многие к страховке, кстати, относятся с вопросом, но Диана для того, чтобы объяснить, что на самом деле может принести вам это. И поэтому, действительно ли более 7 тысяч семей доверили вам свои страховки и свои, соответственно, деньги, финансы?
3: Более 7 тысяч клиентов доверили.
2: Ого!
3: Да.
2: И это не случайно. То есть это чем вызвано, скажем так? Почему они идут к вам?
3: На рынке очень много страховых агентов, но страховой агент проверяется в страховом случае. Когда со мной что-то случилось, тогда я тут же первый звоночек звонит страховому агенту. Вопрос: страховой агент отвечает в этот момент, не отвечает. Суббота это, рано утром, 6 утра, поехал на работу, случилась авария, что мне делать, как мне быть? Или 10 вечера, еду с работы, еду с гулянок каких-то, со мной случилась авария, как мне быть, что мне делать? Или, допустим, я приехал в больницу и, не дай бог, получил диагноз. В тот же момент клиент звонит.
2: То есть 24/7 вы доступны, и вы помогаете, по крайней мере, выйти на первом этапе уже с этой ситуации и задействовать страховку. А вот у вас же, наверное, был какой-то случай, который вы можете привести непосредственно, когда, например, это случилось, допустим, не знаю, там, ночью, вечером, когда что-то произошло, и тут были вы.
3: Конечно, таких случаев очень много. Я стараюсь быть 24/7 на самом деле. На связи также мой офис и имеет штат работников, 12 работников. И первый звонок это мне. Если я не ответила или у меня занят телефон, тут же выпрыгивает бот, и тут же отвечают работники. Поэтому я стараюсь отвечать 24/7. Страховые случаи, их очень много, они каждый день. И важно ответить сразу. Допустим, если мы возьмем аварию, случился страховой случай, я всегда напомню клиенту, не забудь сказать, что это по дороге на работу, не забудь сказать, что это по дороге с работы, так как если случилась авария, страховой случай, и если он по дороге на работу, тогда мы включаем и битуах ХОВА, и битуах ЛЮМИ, и личные полисы. Инвалидность от аварии, ты унот и шьет.
2: Вот я думаю, что наши радиослушатели всегда задумываются о том, как застраховать свою жизнь, свое жилье, в том числе быть более уверенными в этой жизни. И когда вы говорите, например, что происходит, допустим, авария, и вы, и ваша компания страховая, которая работает 12 человек, 24/7 занимаетесь проблемой, которая случилась, как пидать были ситуации, когда правильно оформленная, сделанная у вашем агентстве страховка, спасала финансовое положение семьи?
3: Я расскажу случай, постараюсь коротко, и очень смешной случай. Страховой случай, он частный предприниматель, занимается ремонтами. Он шел с работы и подрался по дороге домой. Получил сильнейшие травмы, переломы, позвонила его жена, кричит, орет, вот он возвращается с работы, весь в крови, наверное, выпил. Ужасно. И я ей говорю, вызывай амбуланс, но ни в коем случае не говори, что подрался. По дороге с работы упал с лестницы. И здесь я помогла реально, потому что если бы она сказала, что он подрался, получил удары при драке, страховая компания бы не заплатила ни один шекель. И мы сделали ТУ-НАТО-ВОДА, да, он получил за переломы, потерю трудоспособности, вынесли инвалидность от несчастного случая, он получил и от битуахлюми, и отличных страховок. Реально спасла конкретно немаленькие деньги, человек получил.
2: Я прямо сейчас хочу, чтобы вы нам сказали, сориентировали, как обратиться к вам, куда или позвонить, или приехать, как вы работаете.
3: Мой телефон, у каждого моего клиента есть мой личный телефон. Ни один клиент от меня не выходит без моего личного телефона. На мой личный телефон, а потом уже, если я занята на разговоре, мамтина, то выпрыгивает бот, и дальше человек продолжает, нажмет на кнопочку и получит.
2: Я сразу сделаю ремарку, когда Диана говорит, выпрыгивает бот, речь идет о непосредственно встроенной системе роботизированной, которая примет всю информацию от вас и тут же передаст страховое агентство, и к вам уже вернутся непосредственно сотрудники или Диана
3: или
2: сама.
3: Или я непосредственно.
2: Но все-таки номер телефона вы дадите свой личный?
3: Да, всегда даю свой личный.
2: Да вы что? Так, да. Давайте.
3: 050-3399-829.
2: Так, и еще раз, если можно, повторите.
3: 050-3399-829.
2: Скажите мне, а когда приходит к вам впервые человек, то есть новый клиент, с чего начинается ваше сотрудничество?
3: Смотря что он хочет, смотря что его интересует, к примеру, если человек хочет проверить свои пенсионные накопления, или он получил неправильно ПИЦУИМ, или неправильно с ним рассчитывается.

0: принципе, судя по всему, вы единственная русскоговорящая женщина-агент. Да. Что, в принципе, снимает ряд затруднений у ряда клиентов, которые не могут на иврите очень хорошо объяснить детально, что произошло или что им нужно. Я хочу сказать, офис, когда вы фронтально встречаетесь, где офис находится?
1: Офис находится в Ашдоде.
0: Так.
1: Страхую я клиентов от Илата до Кирьят-Шмоне. Достаточно, нету разницы, где клиент проживает. У меня огромное количество клиентов как в Эйлате, я говорю, реально до Кирьят-Шмоне.
0: Ну что ж, Диана Шарифкер, страховой агент, и это целая команда, которая может всегда обеспечить вашу безопасность, будущее, завтрашний день, и в том числе не дать возможность вам оказаться в серьезных финансовых затруднениях. Обращайтесь к Диане, и буквально через 30 минут Диана снова в нашем эфире. Мы поговорим в том числе о пенсиях, да, что немаловажно, особенно для старшего поколения наших радиослушателей. Спасибо, Диана.
2: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
3: Кондиционеры по самым низким ценам. Можно еще ниже. Кондиционеры по самым низким ценам. Так и скажите. Максана и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
5: Еще ниже.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
6: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
7: Все просто! Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте Ситивош.co.il. Работаем до 9 вечера.
2: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
8: Фонтана, Фонтана, Фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
9: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
10: Минеральная вода «Магнезия» из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
11: «Центр Кар» является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
12: «Центр Кар Азур», Дер Хашива 9.
13: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
14: Реклама.
15: В эфире 101-й километр.

Судьба, как злая вьюга, срывает день за днем с календаря. Закружит и поднимет, захочет, в бездну кинет, или занесет порой куда-то зря. Закружит и поднимет, захочет, в бездну кинет, или занесет порой куда-то зря.

0: Хорошие песни на 101-м километре.
1: Да, программа 101 километр, первая на этой неделе, подходит к своему завершению. Дайте-ка я сделаю небольшой анонс. Во вторник, 25 августа, будем принимать заявки от вас. Да, совершенно верно, это будет программа по заявкам. И я напоминаю, с 15 до 16 вы сможете или позвонить и попросить, чтобы прозвучала любимая песня в жанре авторской песни городского фольклора, шансона, или же написать мне в WhatsApp. Но это во вторник, 25 августа. А 27 августа нас ждет премьера, и, в принципе, потихонечку будем приближаться к подведению итогов, завершая это горячее лето и переходя уже в осенние месяцы. Ну, а завершим мы сегодня программу с группой «Круг», Игорь Саруханов. Одна из новых песен нового периода этой группы, когда они снова объединились и собрались вместе. Песня называется «Два бокала». Я же с вами не расстаюсь, а просто проанонсирую, что следующий музыкальный час, который обычно всегда ведет Екатерина Вергунова, его проведу я и буду с вами до 17 часов. Разумеется, у нас скоро новости, Светлана Карабута готовит. Разумеется, у нас будет реклама. Много интересной информации готовлю в следующем часе. Но самое главное, что это все будет на одной и той же любимой волне.

0: кто первый, и это правильно.
1: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
2: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
1: Конкретней.
2: Я это... Все время скучаю, понимаете?
1: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
2: Я все время скучаю... По пятнице.
3: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
4: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
5: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
1: Леночка, есть еще пациенты?
6: На сегодня нет.
7: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
2: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
5: «Вечер.ком». Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Можно еще ниже.
10: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
12: Еще ниже!
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
13: Жаркое лето в Центр-кар.
14: Все документы, включая страховки, оформляются на месте.
13: Центр-кар Азур. Дерехашива 9.
15: Легенды Италии. Альбано и его оркестр с единственным шоу в Израиле. Любимые хиты Филичита, Чисара, Либерта вживую. 13 сентября. Тель-Авив. Билеты в кассе Браво. Звездочка 3221.
5: Реклама.
16: Смотрите на канале Первого радио в Ютьюбе.
17: Твой комментарий, почему?
18: Ну что тут комментировать?
17: Я долго говорил, тебе долго отвечать.
18: Начнем с того, что...
16: Программа «Ханин день». В эфире профессор Ханин и аспирант Кричевский. Прямая трансляция в четверг в 9 утра. Комментируют комментаторов, препарируют ситуацию в Израиле и за его пределами. Остро, точно и безапелляционно. Смотрите программу «Ханин день» на канале Первого радио в Ютьюбе. «Ханин день».
5: Голоса Первого радио. Ведущая новостей Светлана Карабут. В детстве ее не хотели брать в музыкальную школу из-за неусидчивости. Склонна превращать самокритику в самобичевание, а уныние в гнев. Всегда носит с собой вареное яйцо.
19: Коалиция продвигает частичное изменение закона, которое позволит министрам и заместителям министров фотографироваться с теми, кто находится в их прямом подчинении, без обвинения в политическом кампейне.
5: Светлана Карабут. Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Глава сирийского МИДа заявил о скором возобновлении переговоров с Израилем. Подробнее через несколько секунд. Шестнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Сирия ожидает скорого возобновления переговоров с Израилем по соглашению в сфере безопасности. Об этом министр иностранных дел Сирии Асад аш-Шабани заявил в интервью информагентству Рейтер, призвав Израиль воспользоваться исторической возможностью, пока дверь для дипломатического решения остается открытой. При этом он подчеркнул, что приоритетом Дамаска является прекращение израильских атак, заявив, что для этого необходимы шаги по укреплению доверия. Вопрос голландских высот на данном этапе подниматься не будет. Аш-Шабани заявил, что Сирия признает наличие у Израиля интересов и опасений в сфере безопасности, однако Израиль, в свою очередь, должен учитывать интересы безопасности Дамаска, а не нарушать воздушное пространство Сирии и проводить рейды и задержания на юге страны. При этом он заявил, что Израиль ударил по авиабазе Абу-ад-Духур уже после того, как Сирия передала сообщение о том, что база не будет турецкой. Председатель Центральной избирательной комиссии, судья Верховного суда Ноам Сульберг, обязал партию ШАС и ее лидера Арье Дери удалить предвыборное агитационное видео, опубликованное накануне. В видео показан солдат, возвращающийся домой и говорящий своему брату, учащемуся Ишивы, спасибо, что изучал Тору. Также приведено утверждение о том, что за ШАС на последних выборах проголосовали более 30 тысяч солдат-срочников и кадровых военнослужащих ЦАЛЯ. Партия Яшар, обратившаяся с протестом в Центр избирком, утверждала, что это нарушение запрет на использование ЦАЛЯ в предвыборной агитации и запрет на использование символов партии до 42-го дня перед выборами. В соцсетях в конце минувшей недели широко распространилось видео, на котором юный израильтянин избивает палкой пожилого палестинца. Снимал этот процесс приятель подростка. Сразу после появления материалов полиция начала расследование. Личности обоих подозреваемых установлены. В ночь на воскресенье полиция задержала их. 16-летний житель поселка Авигайль по подозрению полиции в ходе конфликта на юге Хевронского Нагорья нанес пожилому палестинцу удар палкой по спине. 17-летний житель Иерусалима стоял рядом и снимал происходящее на мобильный телефон. После допроса 16-летний подозреваемый помещен под стражу, его соучастник отправлен под домашний арест. Расследование инцидента продолжается. Сегодня подозреваемый будет доставлен в суд для рассмотрения вопроса о продлении срока ареста. Посол России в Израиле Анатолий Викторов с большой делегацией посетил вчера Александровское подворье в старом городе Иерусалима на фоне опубликованных агентством ТАСС заявлений, что перерегистрация прав собственности России на Александровское подворье находится в финальной стадии. О визите, который вызвал серьезное беспокойство действующих в настоящее время в Александровском подворье украинских монахинь, сообщает Вайнет. По информации издания, Викторов прибыл на место вместе с большой группой, в которую вошли приехавшие из России монахини, сотрудники посольства России в Израиле, члены их семей. Как ранее заявляла российская дипмиссия в Тель-Авиве, перерегистрация прав российской собственности на Александровское подворье находится в заключительной фазе, и вопрос находится исключительно в правовой плоскости. В Израиле при этом подчеркивают, что окончательного решения пока нет, хотя Москва усиливает давление на Израиль в этом вопросе. Украинские монахини, которые сейчас управляют объектом, утверждают, что российские священники уже интересовались у них, когда они уезжают. И о погоде. Температура воздуха сегодня близка к среднесезонной. Сейчас в Иерусалиме и Тель-Авиве 32 градуса, в Хайфе 29, в Бершеве 35, в Эйлате 40. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Развитие событий в следующем часе.

0: эфире «Картина маслом» с Владом Зерницким.
1: Да, это действительно музыкальный час «Картина маслом». Он выходит временно, как исключение, пока владелец этого часа и ведущая программы Снова Вергунова находится в отпуске. Меня зовут Влад Зерницкий, и сегодня, воскресенье, 23 августа, я продолжаю на Первом радио на волне 89.1 FM. Я знаю, что Катя постоянно с вами общается. Более того, я знаю, что Катя обращается к вам с разного рода темами, вопросами. У меня к вам вот какое предложение, основанное на определенной информации. Дело в том, что New York Times обратились на форумы Reddit, такой социальной сети, и обратились к базе данных Google для того, чтобы выяснить, какой самый популярный эмодзи отправляли люди или пользовались люди в 2025 году, то есть в прошедшем. И мне, и нашей команде это близко, потому что по вторникам у нас есть игра, которая называется «Код команды Зерницкого». Вся наша игра построена там на эмодзи. И выяснилось, ребята, что самые популярные эмодзи, которые отправляют разные группы людей, разные возраста, это громко плачущее лицо. Громко плачущее лицо. Вы сейчас спросите, а что это такое? Что это за эмодзи? Это эмодзи, где из глаз этого человечка текут две длинных струи вниз. Это правильное название? Да, это громко плачущее лицо. Я, честно говоря, в шоке, потому что я думал, что на первом месте будет нечто положительное, позитивное, не знаю, там все эти поцелуйчики и так далее, но loudly crying face, громко плачущее лицо на первом месте. Я, в свою очередь, в Фейсбуке спросил своих подписчиков и друзей, которые там есть, их там много, там почти 12 тысяч, если не ошибаюсь, сказал, но у вас-то, какое, как вы считаете, наиболее часто отправляемое эмодзи? И чего мне только не понаприсылали. Мама моя! Чего только не понаприсылали. И мы, кстати, убедились, что наши радиослушатели фантастически владеют эмодзи. То есть, когда, например, мы просим прислать нам что-нибудь этакое выпендрёстое, такое вот, когда моментально, секунды, и вы владеете этим и присылаете. Поэтому сделаем небольшой опрос. Если у вас будут силы и желания, а я думаю, будут, вот вам 50 минут на то, чтобы прислать мне эмодзи, которые вам нравятся больше всего и которые вы чаще всего отправляете. Посмотрите на ваши эмодзи, на то, что там накопилось в отправляемых, и давайте ко мне в WhatsApp на 054-20-70-800. А потом я в конце скажу эмодзи, которые я больше всего люблю отправлять.

У нас сейчас будет звучать новая песня, но прежде чем она будет звучать, должен сказать, что... ой, как тут вы разобрались-то с эмодзи. Я начинаю видеть, что есть общая тенденция. Есть общая... Даже вот те радиослушатели, которые прислали или эмодзи, которыми они больше всего пользуются, или любимые эмодзи, или, скажем так, наиболее юзанные такие... у них есть общее кое-что. Я чуть позже скажу. Пока мы сделаем такую еще паузу и получим еще эмодзи от тех, кто хочет нам прислать и кто хочет нам заявить, что у вас за эмодзи любимый или, скажем так, наиболее используемый на 054-2070-800. Давайте, отправляйте. Я свой тоже пока в тайне держу. Но что приятно отметить, что нет ни одного эмодзи со слезами, нет ни одного эмодзи плачущего. И это хорошо. А что касается новой совершенно песни «Real Love», то ее исполнит американский певец Адам Ламберт. Я бы даже сказал, его полное имя Адам Митчелл Ламберт. Ему 44 года, и у этого парня, верьте или нет, есть английский, норвежский, ирландский, французский, датский и немецкие корни, а мама еврейка с румынска, ну, соответственно, еврейскими корнями. Вот так вот, представляете? И, как сам говорит Ламберт, что он практически воспитан в религии матери, то есть в еврейской, в иудаизме, и ему это очень близко. Он невероятно успешен, и, в принципе, он работал на круизном лайнере, был певцом. Это, кстати, очень непростая работа, но там порой невероятные таланты выступают. Далее он оказался в шоу, которое называется American Idol. «Американский идол». Это был 8-й сезон. Это был 2009 год. И он исполнял там различные песни, не буду сейчас перечислять, прошел в топ 36 исполнителей из тысяч. Его исполнение песни Майкла Джексона «Black or White» было высоко оценено всеми судьями. Они сказали, это невероятно. То есть зал ему аплодировал стоя. Вот. В конечном итоге, надо сказать, он прошел финал. И в финале он исполнил 3 сольных номера. И это было невероятно. И он победил в 8-м сезоне. Сегодня Ламберт исполняет для нас песню «Real Love».

0: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88. Год без забот.
1: Реклама. Если вы задумывались о том, чтобы застраховать свою жизнь, застраховать свой автомобиль, застраховать свое имущество, если вы задумывались о пенсиях, о том, сколько вы будете получать, когда выйдете на пенсию, то вам есть смысл обратиться к нашей гости. Сегодня у нас здесь в студии Диана Шарифкер. Здравствуйте, Диана.
2: Добрый день.
1: Диана – страховой агент, которой доверили себя более 7 тысяч клиентов. Она более 6 лет в сфере страхования пенсии и финансов. Работает вместе с ней 12 человек. Диана стала агентом, лучшим агентом 2025 года. И сегодня она готова предложить свои услуги вам, наши радиослушатели. Диана, я хочу с вами поговорить о пенсиях. Это важно.
2: Да, я слушаю. Кстати, лучшим агентом я была и в 21-м, и в 22-м, и до сих пор держу это.
1: И не уступайте никому это звание, да. Тем более, я думаю, что наши эфиры помогут вам приобрести еще большее количество клиентов в том числе. Ну а сейчас начнем с того, что я хочу спросить, от чего зависит, и этот вопрос задают постоянно радиослушатели, количество денег, сумма денег, которую мы будем получать на пенсии?
2: Зависит от нескольких факторов. Во-первых, в какой компании находится твоя пенсия? Второе, какие введения комиссии? Третье, на каком маслюле, смотря сколько тебе лет. Если ты стоишь на более агрессивном маслюле, что это акции, смотря сколько тебе лет. Нужно подбирать каждому человеку персонально по возрасту, по его семейному положению.
1: Но есть же ситуация, например, когда человек зарабатывает хорошо, а все равно остается маленькая пенсия, получается.
2: Такая ситуация, очень важно проверять свои пенсионные накопления, потому что работодатель, в принципе, должен страховать только басист, только то, что платит басист, да?
1: Да.
2: Но если у вас есть на постоянной основе дополнительные часы, что называется «шаот на софот», или какие-то бонусы, опять говорю, на постоянной основе, работодатель обязан страховать и это.
1: Угу. Так, хорошо. А вообще, как человек может понять, что его пенсионными накоплениями управляют правильно, управляют те люди, и он может быть спокоен? Как это было?
2: Я всегда советую ежегодно проверять свои пенсионные накопления. Даже вы ведете свою пенсию со своим страховым агентом, ежегодно проверять пенсионные накопления. Если у вас был маслюль, к примеру, тогда, когда S&P 500 показывал красоту 35% годовых, то, допустим, последний год он просел, и не всегда актуальна та финансовая арифметика в том году, если взять последний 26-й год.
1: То есть, например, если в 25-м было все очень хорошо и были проценты, то это не означает, что в 26-м будет так же?
2: Однозначно. В 26-й год очень сильно поменялись наши финансы, и обязательно нужно пересмотреть не только пенсионные накопления, финансы, свои накопительные программы, такие как Керн-Штальмут, Купот-Гемель. Обязательно нужно пересматривать.
1: Хорошо. А скажите мне, почему, например, два человека с примерно одинаковой зарплатой могут прийти к совершенно разной пенсии? От чего это зависит?
2: Во-первых, зависит обязательно, еще раз говорю, проверить, если работодатель страхует полностью всю заработную плату. Одному он может страховать только басист, другому он может страховать полностью часы. И не всегда работодатель даже знает об этом. Поэтому обязательно нужно проверять. Это первое. Второе. Если у одного человека, допустим, пенсия находится в компании X, у другого в компании Y, и, опять же, последние несколько лет компания Кляль на первых местах, но когда-то была компания Мигдаль, или возьмем самую большую компанию в Израиле, компания Минор. Это самая большая пенсионная компания, но вы должны понимать, что она пострадала больше всех 7 октября. И зон актуария у нее отрицательный. Поэтому всегда нужно пересматривать пенсионные накопления.
1: И для этого как раз нужны вы, правильно?
2: Нужен страховой, да, пенсионный агент.
1: То есть, обращаясь к вам, можно разобрать все по полочкам детально и понять, откуда что забрать, куда перевести, как изменить. Это вы.
2: Очень важно понимать, если вы обратились не к лицензионному агенту, и, к примеру, если вы мужчина старше 45 лет, очень осторожно переходить компанию, потому что вы можете себе наделать проблемы, которые необратимы. Мужчина, который перейдет страховую компанию после 45 лет, не обязательно у него останутся шейрим 60%. Потеря кормильца. Это очень и очень важно.
1: Это очень важно. Могу ли я дать номер вашего телефона, чтобы наши радиослушатели могли тоже приехать к вам на прием? Да,
2: конечно.
1: Итак, 050-33-99-829. Это телефон Дианы Шарифкер. Она страховой агент. Она человек опытнейший, которое вы чувствуете даже уже сейчас, как бы не зная вас, уже может привести вас к правильному размещению финансов, к подготовке, в том числе к пенсионному возрасту. А что важнее в пенсионном фонде? Это доходность или налог на вот управление, ДМИНИУЛ, так называемый?
2: Важнее доходность, но самое важное, вы должны понимать, при переходе в другую компанию, если вы работаете, и пришел агент от работодателя с другой компании, он не объективен. Ему реально пополам, что и где вы. Поэтому важно при переходе в другую компанию лучше посоветоваться с вашим агентом, с еще специалистом и не делать поспешных переходов. Угу. Важно как ДМИНИУЛ, так и доходность страховой компании. Да.
1: Хорошо, а если мы меняем, вот вы сейчас хорошо сказали, если мы меняем работодателя, например, из одной компании пришли в другую, что происходит с пенсией?
2: Обязательно сохранить пенсию, ни в коем случае не начинать новую. Вы должны понимать, если вы закончили работать у работодателя, у вас есть ровно 5 месяцев, подумать о новом работодателе, если прошло более 5 месяцев, включить риск змани, что называется, чтобы, не дай бог, ваша пенсия не заморозилась. Вы не начали новый
1: отчет.
2: То есть
1: это когда приходят поступления, да, на пенсию, все равно?
2: Да, когда приходит поступление, если более 5 месяцев работодатель вместе с вами не вкладывал в пенсионный фонд, он может закрыться. И ваша потеря трудоспособности начнет все по новой.
1: Вы видите, как замечательно Диана нам рассказывает все, раскладывает по полочкам. Поэтому это не просто какая-то продажа страховок. Это человек, который заботится о ваших деньгах, который понимает, как правильно их вложить, как и изменить, структурировать для того, чтобы вы могли на пенсии наслаждаться теми годами и заработанными деньгами. А действительно ли, что можно получать пенсию уже с 60 лет? Есть такие случаи?
2: Да, конечно. Каждый израильтянин, достигший 60 лет, может начать получать пенсию. Если он прекращает работать, он не будет никакой налог платить, когда он начнет получать пенсию. Если он и работает, и он начал получать пенсию в 60 лет, это тоже возможно. Он просто будет платить подоходный налог на пенсионный фонд, что это, смотря с какая у него пенсия, это до 30%. Заметьте, это все равно плюс к пенсии. Я скажу очень коротко. Страховые компании хотят, чтобы вы чем позже начали получать пенсию и чем быстрее ушли из жизни. Это говорит обо всем. Поэтому, как только вам исполнилось 60 лет, проверьте свои пенсионные фонды, и, возможно, вы уже можете начать получать и не терять деньги.
1: Итак, в нашей студии была Диана Шарифкер. Она невероятно опытный страховой агент, который может в том числе заниматься вашими пенсиями, финансами и страхованием. Это все в одном доме, в доме, которым управляет Диана Шарифкер. И номер телефона она дает личный 050-33-99-829. Если вы хотите его тоже сказать, пожалуйста, Диана.
2: Тоже телефон 050-33-99-829.
1: Звоните Диане, договаривайтесь о встрече, и потом скажете спасибо и нашей радиостанции, и непосредственно Диане. Спасибо вам.
2: Хорошо.
0: Жаркое лето в Center Car. Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца. Center Car Azur. Дер-Хашива 9. Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинский 63 и на Жаботинский 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте City Wash. COIL.
3: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. шеф Абухари, главный по вкусу.
4: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
3: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
5: Реклама.
0: Программа «Картина маслом».
6: Пишите свою историю сами.

16:34. Я все сижу и думаю, какой такой знакомый темброчек такой. Голосок. А это Татьяна Овсиенко, оказывается. Песня «Далеко». Итак, 14 эмодзи я получил за это время. Сейчас я вам скажу, что я понял.

0: «Картина маслом» с Владом Зерницким.
1: Так, 35 минут позади. 14 эмодзи я получил от наших радиослушателей, которые, в принципе, посчитали, что эти эмодзи они используют чаще всего. И эти эмодзи, которые им нравятся, они прислали. Почему они вообще сейчас прислали эмодзи? Это я говорю для тех, кто только что включил радиоприемники. Дело в том, что вначале я сказал, что был проведен опрос изданием New York Times. Они обратились к базе данных Google, они обратились к социальной сети Reddit и выяснили, что самые популярные эмодзи, которые люди отправляли по всему миру друг другу в 2025 году, это громко плачущее лицо. Так называется эмодзи. Такой смайлик, где слева и справа текут две таких струи синих воды вниз. Так вот, во-первых, привет всем, кто присылал. Очень много здесь знакомых и, видимо, постоянных наших радиослушателей. Спасибо вам, ребята, огромное. Ценю это внимание. Из 14 эмодзи, 12 эмодзи содержат сердце. То есть это не именно сердце. Например, это может быть голова человека с сердечком, как бы поцелуйчик такой. Это может быть чистой воды сердце. Это может быть голова, полностью окруженная сердцем. Вот. Один из радиослушателей нам прислал желтый большой палец вверх. Это, как правило, свидетельство о человеке деловом, конкретном, бизнесмене, который отправляет больше всего палец вверх. Окей. Я... Можете обо мне тоже судить. Я обещал сказать вам, что я отправляю. Я посмотрел. У меня сейчас самые популярные эмодзи, которые я отправляю, это человек, который бьет себя головой по лбу, говоря: «Господи!» Не знаю. Я не думаю, что это связано с моим окружением так прямо вот. Ну, вот так получается. Но я честно признаюсь, поэтому можете судить обо мне как хотите. Искренность, я думаю, должна цениться. Но в любом случае приятно, что 80% эмодзи переполнены сердцами. Добавлю любовью. Это моя коннотация этих, количества этих сердец. И это здорово. Спасибо за то, что вы со мной сотрудничали. И я не сомневался. Не зря говорят, что в Израиле очень много счастливых людей. Вы таковыми и являетесь. Продолжаем слушать первое на 89.1 FM.

0: Реклама.
1: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Можно еще ниже.
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
5: Еще ниже.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
6: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
7: Все просто! Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте Ситивош.co.il. Работаем до 9 вечера.
1: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
8: Фонтана, Фонтана, Фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
7: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
9: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
10: «Центр Кар» является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
11: «Центр Кар Азур», Дер Хашива 9.
12: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
0: Реклама.
13: Картина масла.
14: Картина масла.
13: С Владом Зерницким.

0: Голоса Первого радио.
1: Александр Солнцев, ведущий развлекательных программ. Пол мужской. Рост 176 сантиметров. Любит шоколад и апельсины. Не любит бардов, маленьких собачек и Битлз. Предпочитает свободное белье, прогулки и умных женщин. Всегда готов уехать в отпуск.
2: Есть такие инфлюенсеры, ты вот

0: Аппликации на волну 89.1.
1: Слушайте.
2: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
0: Первое радио всегда с тобой.

0: «Картина маслом» с Владом Зерницким.
1: Так, должен сказать два слова о коллективе, который только что пел для вас. «Fine Young Cannibals». «Прекрасные юные каннибалы», так называется это. Или, правильно сказать, называлась эта группа. Она, на самом деле, появилась больше 40 лет назад. И ребята оказались под впечатлением фильма, художественного фильма, который назывался точно так же «Прекрасные юные каннибалы». Там играла Натали Вуд. Но неважно. В любом случае, сегодня они были в нашем эфире. И самый большой успех у них был, конечно, в середине 1980-х годов, и золотые платиновые альбомы, и песни, и в том числе вот этот вот хит «She Drives Me Crazy», она, наверное, практически является визитной карточкой группы прекрасных каннибалов. Но теперь я хочу перейти к факту, который зафиксирован Центральным статистическим бюро нашей страны, и этот факт свидетельствует увеличение числа

0: рождений в нашей стране. В первой половине 2026 года у еврейских матерей родилось 66 753 ребенка. Это почти на 3% выше, чем в прошлом году. Представьте себе, если в прошлом родилось 65 091 ребенок, то в этом уже 66 753 ребенка. И это, честно говоря, радует. Это заставляет сердце биться невероятно сильно и часто, потому что это здорово. Это здорово. Причем рост фиксировался не все 6 месяцев, а с марта по июнь. Поэтому минус 9 месяцев, посчитайте, когда все началось. И статистика говорит о том, что меняется демографическая тенденция внутри Израиля. Если в начале нулевых годов рождаемость среди арабских женщин существенно превосходила еврейскую, то в последние годы ситуация изменилась. То есть, опять же, берем первую половину этого года, 2026-го, число рождений у еврейского населения выросло почти на 3%, у арабского на 0,5%, у мусульманского на 0,4%. Я надеюсь, вы с процентами справляетесь, я вам тут цифры, запятые говорю. В любом случае, с июля 2025 по июль 2026 еврейское население страны увеличилось с 7 миллионов 270 тысяч до 7 миллионов 350 тысяч, а арабское с 2 миллионов 120 тысяч до 2 миллионов 170 тысяч. Так что хорошая статистика и хорошее изменение в демографии.
1: Программа «Картина маслом». Хороший денек.
0: Время завершать еще один музыкальный час на первом. Хорошего вам вечера, ребята, девочки. Будьте аккуратны за рулем. С вами был Влад Зерницкий. Пока.

0: «Картина маслом».
1: Каждый понедельник и четверг в 19:00 в эфире программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели и те, кто смотрит нашу передачу «Прямой ответ» на YouTube-канале Первого радио.
1: Экспертные мнения о войне и мире из уст ведущих специалистов, ученых, политиков и журналистов.
3: Друзья, ситуация в Российской Федерации как-то идет в разнос.
4: События военные могут начать идти на спад.
5: Мы сейчас говорим о том, что сейчас, что важные темы обсуждаем.
6: Говорить о том, что Украина готовила нападение на Россию, это немыслимый бред.
1: Каждый понедельник и четверг в 19:00 на Первом радио.
6: В прямом эфире с трансляции.
0: Реклама.
1: Жаркое лето в Center Car.
7: Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц.
1: Center Car Azur.
7: Вторых Ашива 9.
8: Фонтана, Фонтана.
1: Соки и нектары фонтана. Спрашивайте в магазинах.
8: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
9: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
10: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
11: Работаем в субботу.
12: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
13: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
14: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
15: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
1: Жаркое лето в Center Car.
7: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
1: Center Car Azur.
7: Терех Ашива 9.
16: Легенды Италии. Альбано и его оркестр с единственным шоу в Израиле. Любимые хиты «Феличита», «Чисара», «Либерта» вживую. 13 сентября. Тель-Авив. Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
0: Реклама.
1: Голоса Первого радио. Яна Романова, музыкальный редактор и ведущая программы «Время Романовой». Пульс радиостанции. Знайка. Зазнайка. Зайка Первого радио. Никогда в жизни не притрагивалась к дождевым червякам, но дома держит полутораметровую змею.
17: Я пришла провести с вами свое время. Это «Время Романовой» на Первом. Но я надеюсь, это утро будет легким и приятным.
1: Яна Романова. Первому радио 25 лет.
18: Первое радио. Новости.
19: На заправке возле Кесарии убит мужчина. Подробнее через несколько секунд. В 17 часов у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Полиция сообщила о том, что на заправочной станции возле Кесарии в результате стрельбы сегодня днем был тяжело ранен мужчина примерно 45 лет. В критическом состоянии он был доставлен в больницу Гилель-Яфе, где позднее была констатирована его смерть. На месте происшествия находятся крупные силы полиции. По данным предварительного расследования, речь идет о происшествии на криминальной почве, а не о теракте. В районе Кесарии развернуты полицейские блокпосты. Министр обороны Исраэль Кац отдал распоряжение Цалю жестко действовать против запуска воздушных шаров, воздушных змеев или дронов из сектора Газа в сторону населенных пунктов приграничных районов, позволив предпринимать все необходимые меры для предотвращения таких запусков, включая ликвидацию руководителей Хамаса, ответственных за них, и самих исполнителей. Министр также распорядился эвакуировать кварталы и районы, из которых будут осуществляться запуски, и наносить удары по находящейся там террористической инфраструктуре, сообщает новостная служба 10-го канала. Он подчеркнул, что любой запуск необходимо рассматривать как военное действие во всех смыслах этого слова и принимать самые жесткие меры против каждого, кто организует, осуществляет или позволяет осуществлять такие запуски. Воздушный шар равнозначен воздушному змею, воздушный змей дрону со взрывчаткой или без нее, заявил министр обороны. Азербайджан пытается выступить посредником между Израилем и Турцией на фоне роста напряженности между двумя странами. Об этом сообщает Вайнет со ссылкой на израильские источники. По словам собеседника издания, в Баку серьезно обеспокоены ухудшением отношений между Израилем и Турцией, поскольку обе страны являются важными партнерами Азербайджана. Ильхам Алиев уже участвовал в налаживании контактов между Израилем и Турцией. В мае прошлого года по его инициативе стороны начали прямые переговоры в Баку, на которых достигли договоренности о создании прямой линии связи между военными для координации действий в Сирии и предотвращения инцидентов. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи пригрозил полностью перекрыть поставки нефти через Персидский залив, если соседние страны присоединятся к американской кампании экономического давления на Тегеран. «Если они предпримут такие действия, мы не позволим ни одной капли нефти пройти через Персидский залив. Нефть не будет вывозиться через Ормузский пролив, ни через Персидский залив», заявил Резаи в интервью иранскому телевидению. По его словам, Тегеран намерен нейтрализовать экономическую войну США. Резаи утверждает, что американская морская блокада не смогла остановить экспорт, и за последние месяцы Иран вывез около 70 миллионов баррелей нефти. И о погоде. Как сообщают синоптики, завтра температура воздуха немного повысится, жарко, переменная облачность. В Иерусалиме ночью 22 градуса, днем 33, в Тель-Авиве 23-32, в Хайфе 23-30, в Бершеве 22-37, в Эйлате 28-41 градус. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает шестая передача с Алиной Дарк.
11: Шестая передача на Первом радио.

0: 17 часов и 6 минут в Израиле. И шестая передача начинается. Да, мое время пришло, время Алины Дорк. Ну что ж, дорогие друзья, приветствую вас. Будем ехать домой, будем наслаждаться этим вечером. Конечно, чего уж там наслаждаться. Вы мне скажете, Алина, ну сегодня же первый день рабочей недели. Как можно этому радоваться? Я скажу так. Ребята, это будет великолепная идея. У каждого что-нибудь классное случится. По крайней мере, именно с таким настроем я лично хочу начать ее. А сегодня что? А сегодня мы с вами будем болтать, хорошо проводить время. Ну и, конечно же, в 18.30 услышим рубрику «Культурный антракт» от Владлены Пришель, в которой нас расскажет, какие интересные концерты, события, выставки и там подобное можно посетить на этой и не только неделе в Израиле. Ну, если вы никуда, конечно же, не собрались. Хотя, знаете ли, в последнее время, по-моему, что-то как-то сложновато вылететь из Израиля. Не правда ли, да? Все видели эти новости, да? Да, что ж как творится в аэропорту? Непонятно, непонятно. Итак, давайте с вами приступать. Вы же пришли на радио, чтобы слушать музыку, правильно? Конечно же, для этого. Поэтому предлагаю Люсь Чеботину «Целуй меня». Слушаем.
1: Целуй меня.

сегодня мы поговорим о вещах, с которыми каждый из нас сталкивается с самого детства, ну, даже не задумываясь об их правдивости. Наш мозг устроен удивительным образом, ведь он с готовностью впитывает красивые истории, городские легенды или бабушкины советы, а затем бережно хранит их десятилетиями. Мы передаем эти истории друг другу за чашечкой кофе, ссылаемся на них в спорах и искренне удивляемся, когда узнаем правду. Секрет такой популярности подобных мифов кроется в их простоте, наглядности и легкой нотке драматизма. Нам хочется верить, что окружающий мир немного более таинственен и подчиняется простым и понятным правилам. Ученые и исследователи уже давно разложили большинство этих басен по полочкам, проведя сотни экспериментов. Однако народная мудрость оказывается гораздо сильнее сухих научных фактов и лабораторных отчетов. В итоге возникают устойчивые стереотипы, которые кочуют из поколения в поколение и становятся частью нашей культуры. Давайте мы сегодня соберем самые популярные, смешные и интересные заблуждения. Аккуратно разберем каждый из них, чтобы понять, откуда растут ноги у этих басен. Вы узнаете, как безобидная шутка или газетная опечатка 50-летней давности может стать абсолютной истиной для миллионов людей. И если вы знаете подобные истории, что ж, пришлите мне их на WhatsApp 054-2070-800. Вот какие же мифы существуют. Может быть, вы в какие-то верили, пока не узнали правду. Например, главный миф о человеческом мышлении утверждает, что подавляющая часть нашего серого вещества спит беспробудным сном. Ну, вы же всегда слышали, что человек использует только 10% своего мозга. Да, красивая сказка. Вдохновила десятки фантастических фильмов и книг про суперспособности. На самом деле, сканирование мозга показывает, что в течение суток у человека работают абсолютно все отделы. Даже во время сна или выполнения самых простых задач в нейронных сетях происходит постоянная активность. С эволюционной точки зрения содержать огромный орган, который работает лишь на десятую часть, было бы непозволительной роскошью для организма. И мозг потребляет около 20% всей энергии тела, поэтому природа просто не стала бы создавать бесполезную ткань. Этот миф возник из-за неверной трактовки ранних неврологических исследований начала 20 века. Тогда ученые просто не знали функции многих клеток и назвали их молчащими. Сегодня врачи точно знают, что даже мельчайшее повреждение любого участка мозга приводит к серьезным последствиям, так что ваш мозг выкладывается на полную мощность прямо сейчас, пока вы слушаете этот эфир. Ну а сейчас я хочу немножечко, так знаете, стимулировать центры наслаждений наших слуховых аппаратов, потому что я хочу поставить Джорджа Майкла с его невероятнейшей композицией «Freak».

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
3: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте City Wash. COIL.
4: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
5: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
6: Бывают дни, когда вся страна дышит в одном ритме. День выборов Кнессет – это именно такой день. Инспекторы по контролю за честностью выборов играют важную роль в обеспечении прозрачности избирательного процесса во время голосования и при подсчете голосов. Это работа с высокой общественной значимостью, большой ответственностью и достойной оплатой. Если вам уже исполнился 21 год, вы не состоите в политической партии и не принимали участие в партийной деятельности в течение последних 3 лет, подайте заявку уже сегодня на сайте Центральной избирательной комиссии по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем голос каждого из вас.
7: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
8: «Центр Кар» является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
9: «Центр Кар Азур». Дерехашева 9.
10: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса Опера».
1: Реклама.
11: Голоса Первого радио. Влада Прешель, ведущая вечерних программ, вице-мисс Москва 2018 года, первая блондинка-корреспондент, которая заходила в раздевалку к хоккеистам и брала юмористические интервью. Прилетела в Израиль на отдых с одним чемоданом и осталась навсегда. Ни разу не пробовала водку, хотя она из России.
12: Если бы нам было лет по 18, да, можно было бы сказать, что все понятно. Но на самом деле жизнь, она не черная и белая, да? И не 50 оттенков серого из одноименной книги.
11: Влада Прешель. Первому радио 25 лет.
0: Шестая передача.

Переходим к следующему мифу. И знаете, я, бывает, довольно часто говорю, что у меня память как у рыбки. Но это правда. Но это не значит, что у рыбки память всего в 3 секунды, потому что так обычно говорят про золотых рыбок. Ну, наверняка же слышала. А золотые рыбки обладают памятью всего в 3 секунды. Да, и многие уверены, что это правда, что аквариумные рыбки живут в мире постоянных сюрпризов и новых открытий из-за крошечного объема памяти. Этот стереотип стал отличной темой для шуток, но он совершенно не соответствует действительности. Многочисленные лабораторные опыты доказали, что рыбки способны запоминать информацию на долгие месяцы. Они легко обустраивают навигацию в пространстве, запоминают время кормления и даже узнают своего хозяина в лицо. Ученые обучали рыб нажимать на специальный рычаг для получения еды, и те успешно помнили этот навык спустя длительный перерыв. Кроме того, рыбки способны испытывать стресс и подстраивать свое поведение под изменяющиеся условия окружающей среды. Если бы их память длилась 3 секунды, они бы просто не могли научиться плавать, находить пищу и тому подобное. Миф появился, скорее всего, из-за безразличного внешнего вида и круглогодичного плавания по одной и той же траектории. Так что не стоит недооценивать своего молчаливого питомца в банке, если у вас такой имеется. Вот такие вот новости. А может быть, вы знаете какие-то байки, которые нам всем рассказывали с детства, и вы в них верите, верили, будете верить. Каждый по-своему. Поделитесь ими на нашем WhatsApp 054.

А мы переходим к следующему мифу. Великую китайскую стену видно из космоса невооруженным глазом. Наверняка хотя бы раз в жизни вы слышали это утверждение. И это говорили еще даже, писали об этом в школьных учебниках географии, превратя стену как главный символ величия человеческого труда. Красивая легенда. Но она зародилась задолго до первых космических полетов, когда люди только мечтали про орбиту. Однако сами астронавты после возвращения на Землю быстро развеяли этот укоренившийся стереотип. На самом деле, Великая Китайская Стена построена из материалов по цвету, абсолютно совпадающих с окружающим ландшафтом. И кроме того, ее ширина составляет всего несколько метров, что делает ее абсолютно невидимой с орбиты без специальной оптики. С такой высоты разглядеть стену без мощного телескопа – это все равно, что пытаться увидеть человеческий волос на расстоянии в несколько километров. С низкой околоземной орбиты при идеальных условиях погоды можно заметить лишь крупные взлетно-посадочные полосы или шоссе. А для наблюдения за стеной космонавтом требуются длиннофокусные объективы и точные координаты. Так что легенда осталась лишь прекрасным гимном древней культуры. Между прочим, общая длина превышает 21 196 километров, и если сложить все в сохранившиеся и разрушенные участки. Но около 30% сооружения уже стерто временем и ветрами пустыни, а в 20 веке местные жители разбирали кирпичи для хозяйственных построек. Причем, знаете, это не одна такая сплошная линия, это Великая Китайская Стена, а такая сеть башен, траншей, естественных преград, возводимых разными правителями. А один из восточных концов стены уходит прямо в воды Бахайского залива Желтого моря. Место называют Горой Дракона. Да, действительно, хотела бы когда-нибудь там побывать. Может быть, но посмотрим, занесет меня туда жить или нет. Ну что же, поговорили про Китай, ну а песня у нас будет с названием «Токио». Как-то интересно, не правда ли? Ну, сложилось так, я ничего не могу сделать. Погнали! Погнали!

0: Шестая передача.
1: Белая карта. Помогите мне, я хочу узнать все.
2: Скажите, я прислушивалась к интуиции.
3: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
2: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
3: И он меня до сих пор любит?
1: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
0: Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777.
4: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
5: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
6: 03-94-94-88. «Год без забот».
0: Реклама.
7: Фонтана.
8: Соки и нектары фонтана. Спрашивайте в магазинах.
9: Минеральная вода магнезия из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
10: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
11: Фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
8: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
12: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
0: Реклама.
13: Шестая передача.

Со следующим мифом мы тоже знакомы все с детства. Быков раздражает красный цвет. Классическая картина. Кариды всегда включают в себя разъяренного быка и развивающийся красный плащ. Из этого зрелища люди сделали вывод, что именно алый оттенок приводит животное в неконтролируемую ярость. Но на самом же деле быки, как и большинство других крупных млекопитающих, обладают дихроматическим зрением. Они практически не различают красный цвет и воспринимают его скорее как нейтральный серый или желтоватый оттенок. Животное реагирует не на цвет ткани, а на агрессивные, резкие движения, которые делает матадор. Если перед быком размахивать синим, зеленым или белым полотном, реакция будет абсолютно идентичной. Красный цвет плаща был выбран организаторами кариды исключительно из практических соображений традиционного шоу. Во-первых, это выглядит ярко и драматично.

их голове. Я как человек, который работает с собаками, не могу предсказать вообще их движение абсолютно. Потому что все меняется просто в секунду. Вот собака себе спокойненько стоит, а потом через секунду у нее просто срывает крышу, она как... И ты весь покусный. Ну, ладно, вот такая у нас жизнь. Давайте прямо сейчас послушаем композицию Stronger. Это у нас Кэшон. Давайте послушаем. Погнали! I find my way through the darkness.

Вот и подходит к завершению первый час шестой передачи «Два». Еще впереди столько мифов нам еще стоит обсудить, во что нам говорили, является правдой, и все мы в это верили. Хотя, на самом деле, ученые уже давным-давно все это опровергли. Продолжим наш разговор в следующем часе, ну и, конечно же, на позитиве. Ну и, естественно, через пять минуточек услышим выпуск новостей, узнаем, что же там происходит в Израиле мире. Оставайтесь с нами на волне Первого радио 89.1 FM.

Каждую пятницу с 15 до 17 два Игоря возвращают вас в прошлое. Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.

0: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
1: Реклама.
2: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон Ли Цион, звездочка 9246. Работаем в субботу.
3: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
4: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей!
5: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
3: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
6: Легенды Италии. Альбано и его оркестр с единственным шоу в Израиле. Любимые хиты «Феличита», «Чисара», «Либерта» вживую. 13 сентября. Тель-Авив. Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
7: Жаркое лето в «Центр Кар».
8: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
7: «Центр Кар Азур».
8: Терех Ашива 9.
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
10: Можно еще ниже.
11: Кондиционеры по самым низким ценам.
10: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
12: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
13: Еще ниже.
12: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
1: Реклама.
2: Голоса Первого радио.
14: Марк Кричевский, руководитель новостной службы и ведущий актуальных программ, ходит в спортзал 4 раза в неделю. Терпеть не может пирожки с капустой. Побывал во всех странах мира. В Ютьюбе.
15: Что произошло? Почему так произошло? И куда мы идем? Но вот чтобы так, так еще не было.
14: Марк Кричевский.
2: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Нейтрализован террорист, пытавшийся похитить оружие у бойца в Беньямине. Подробнее через несколько секунд. В 18 часов у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Палестинский террорист попытался похитить оружие у солдата Цааля на блокпосту на перекрестке Римуним в округе Беньямин. Бойцы, находившиеся на месте, открыли по нему огонь и нейтрализовали его. Пострадавших среди военнослужащих нет. Блокпост был установлен в ходе розыска террориста, совершившего сегодня днем ножевой теракт в Иорданской долине. Опубликовано имя мужчины, застреленного сегодня днем у входа в закусочную на автозаправке возле Кесарии. Это Янис Юшваев, которого полиция считала главой преступной группировки, известной как «Кавказская мафия». На записи с камеры наблюдения видно, что убийца ждал Юшваева у выхода из кафе, когда тот повернулся к нему спиной, достал пистолет и выстрелил ему в голову практически с нулевого расстояния. В районе Кесарии развернуты блокпосты, ведется розыск автомобиля, на котором скрылись стрелявшие. Израильские СМИ в последние годы неоднократно писали, что Юшваев находился в центре внимания центрального подразделения полиции Прибрежного округа. По данным полиции, возглавляемая им группировка действовала прежде всего в Оракиве, Хадере и других районах округа Шарон. Сам Юшваев параллельно занимался бизнесом в сфере общественного питания и ресторанов. Его неоднократно задерживали по подозрению в причастности к тяжким преступлениям, однако позже освобождали без предъявления обвинений из-за недостатка доказательств. Это не первое покушение на Юшваева. В 2015 году он был тяжело ранен во время покушения в Хадере. Иранские власти подготовили ответ на любые варианты дальнейших действий США, в том числе в сфере экономики, заявил сегодня представитель Корпуса стражи исламской революции Махсен Махиби. «Мы не раз говорили, что у нас готов ответ на любые действия врага. Один из его вариантов – это экономическая война. У нас есть план, нацеленный на то, чтобы свести на нет негативные последствия. Мы можем легко устанавливать экономические отношения с другими странами. В том, что касается экономики, опасений у нас нет», – приводит его слова агентство Мехр. Представитель КСИР подчеркнул, против нас и так уже 47 лет ведут экономическую войну. Они давно ввели санкции против всех секторов нашей экономики. По его мнению, объявленный США план по усилению экономического давления на Иран – это де-факто признание неудачи на поле боя. Группа актеров, включая звезд блокбастеров Marvel, официально присоединилась к кампании, призывающей к освобождению осужденного палестинского террориста Маруана Баргути. Как сообщает издание Jerusalem Post, соответствующее заявление было опубликовано в Инстаграме аккаунтом Free Marwan Now. Среди подписавших петицию знаменитостей Бенедикт Камбербэтч, Кейт Бланшетт в общей сложности подписи оставили более 200 деятелей культуры, включая музыкантов, писателей и режиссеров. Маруан Баргути является бывшим лидером бригад мучеников Аляксы, признанных террористической организацией. В 2004 году израильский суд признал его виновным по 5 пунктам обвинения в убийстве и 1 пункту покушения на убийство. Террорист приговорен к 5 пожизненным срокам подряд плюс 40 годам тюремного заключения за организацию серии смертоносных терактов. И о погоде. Завтра температура воздуха немного повысится. Жарко, переменная облачность. В Иерусалиме ночью 22 градуса, днем 33. В Тель-Авиве 23-32. В Хайфе 23-29. В Бершеве 22-37. В Эйлате 28-41 градус. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Развитие событий в следующем часе.
2: Шестая передача на Первом радио.

Ну что, дорогие друзья, начинается второй час шестой передачи на волне Первого радио. Всех приветствую, с вами по-прежнему я, Алина Дарк. Итак, вечер воскресенья 23 августа. Да, август потихонечку близится к завершению. Нужно подготовиться к осени, к школам, университетам и тому подобное. Ну а сейчас давайте не будем об этом думать. Все-таки время еще есть, а если вы... работайте без отпуска, ничего страшного. Когда-нибудь и на вашей улице тоже наступят праздники. А праздники, да, будут приближаться, потому что сентябрь у нас будет заполнен праздниками. Будем отмечать, переотмечать. А сегодня мы с вами сидим и разговариваем о том, какие же мифы нам вбивали в голову с самого детства. Потому что есть вещи, которые, ну, казалось бы, всем известны, но некоторые из них не являются правдой. Нас обманывали просто-напросто. И ученые доказали уже, что все мы неправы. И следующий миф – это сыр. Сыр – любимое лакомство всех мышей. Мультфильмы сформировали у нас стойкую ассоциацию. Если где-то есть мышь, значит, она мечтает о кусочке ароматного сыра. Ну, чего стоил Рокфор, правда? Сыр! На самом же деле... естественный рацион грызунов в дикой природе состоит из зерен, семян, фруктов, плодов. Мыши обладают крайне чувствительным обонянием, и резкий, насыщенный запах многих сыров сыра их скорее отпугивает. Если у грызуна будет выбор между сладким кусочком сухофрукта или кусочком чеддера, он без колебаний выберет фрукты. Был проведен ряд экспериментов, показавших, что еда с высоким содержанием сахара привлекает мышь в первую очередь. Сыр в мышеловках стал популярен исторически, потому что его было легко хранить, и он не портился так быстро, как свежая еда. Кроме того, в древние времена сыр лежал на открытых полках, пока мясо висело в погребах и грызли то, что было доступно. Так что домашнему мышонку гораздо больше понравится обычная овсянка или арахисовое масло. Не знаю вам, зачем эта информация, но я думаю, пригодится. Хотя ладно, давайте оставим эту такую красивую сказку у себя в голове. Сыр любят мышки, конечно же.

А сейчас небольшой дисклеймер. Арахнофобы, держите себя в руках. Вы же знаете миф: во сне человек съедает в среднем 8 пауков в год. Эта пугающая статистика заставляет многих людей натягивать тело до самого носа перед сном. Считается, что пока мы спим с открытым ртом, насекомые и пауки случайно заползают прямо внутрь. На самом деле, эта история была сознательно придумана в конце 20 века как социальный эксперимент. Одна из журналисток решила проверить, насколько люди легко верят в абсурдные факты, и запустила эту сплетню. С биологической точки зрения, пауки вовсе не стремятся забраться в пасть огромному, дышащему и вибрирующему гиганту. Наше дыхание, биение сердца, храп воспринимается пауками как смертельная опасность и мощный сигнал к бегству. Для маленького восьминожника такого существа спящий человек равен бурлящему вулкану. Кроме того, если бы паук действительно заполз на лицо или губы, сработал бы базовый глотательный или защитный рефлекс, так что вы можете спать совершенно спокойно и не опасаться незапланированного ночного перекуса. Я не говорю, что такого никогда в истории не было и в вашей жизни такого вообще не может случиться. Всякое может быть, никто ни от чего не застрахован. Но все-таки, это же выдумки, оказывается.

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
3: Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли Цион? Звездочка 9246.
4: Работаем в субботу.
5: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики – всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
6: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
7: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
8: Конечно, Анна. Наш сотрудник все вам объяснит.
9: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
10: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
3: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
11: Жаркое лето в Center Car.
12: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
11: Center Car Azur.
1: Реклама.
13: Голоса первого радио.
14: Эммануэль Сулейманов, ведущий музыкальной чайханы. Может сказать красивый тост по любому поводу. Начал петь в 6 лет и не может остановиться. 5 лет учился играть на мандолине.
15: В эфире программа «Музыкальная чайхана», где мы с вами, как обычно, отдыхаем после трудовой недели, готовясь к субботним выходным.
14: Эммануэль Сулейманов.
13: Первому радио 25 лет.
0: Шестая передача.

0: Сейчас многие скажут, я такого не делаю, нет, хотя, ребята, пока никто не видит, может быть, кто-то все-таки поднимает упавшую еду за 5 секунд. Да-да, ведь на ней же нет микробов. Правило 5 секунд известно практически каждому человеку, который хоть раз случайно ронял какой-нибудь вкусный кусочек на пол. Многие искренне верят, что бактериям требуется определенное время, чтобы осознать происходящее и взобраться на упавшую еду. Ученые-микробиологи провели серию детальных лабораторных тестов и окончательно разрушили этот утешительный и добрый миф. Перенос микроорганизмов с поверхности на продукт происходит практически мгновенно, буквально за первые доли секунды контакта. Реальное количество попавших на еду бактерий зависит вовсе не от времени лежания, а от уровня влажности самой пищи и структуры напольного покрытия. На влажный кусочек свежей дыни или сочной колбасы микробы липнут с невероятной скоростью. В то же время сухое печенье или крекер собирают на себя значительно меньше микроорганизмов за тот же промежуток времени. Гладкая керамическая плитка и ламинат передают бактерии с большой готовностью, а чистый сухой ковер немножечко меньше. Таким образом, даже за одну секунду нахождения на полу еда успевает покрыться миллионами невидимых существ. Если поверхность была загрязнена опасными патогенами, быстрый подъем еды никак не защитит вас организм от потенциального отравления. Никакие внутренние часы и молниеносные реакции человека не способны обхитрить законы физики и микробиологии. Единственный надежный способ обезопасить себя – это просто вымыть упавший продукт или безжалостно отправить его в мусорное ведро. Так что доверять правилу 5 секунд в реальной жизни точно не стоит, ведь бактерии не ждут ни одной лишней секундочки.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Культурный антракт.
1: Итак, дорогие друзья, у нас сегодня воскресенье, 18:30 в стране. Это значит, что пришло время для культурного антракта. Влад Лена Прешин уже с нами на связи. Влада, привет!
2: Добрый вечер, Алина. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Начну с того, что легенда итальянской эстрады Альбана с грандиозным концертом приезжает в Израиль. 13 сентября концерт состоится в Гейхала Тарбут в Тель-Авиве. Этот концерт станет не просто музыкальным событием, а подлинной встречей с эпохой, легендой и символом итальянской эстрады в ее самом искреннем и прекрасном проявлении. Потому что в этот вечер прозвучат самые известные и любимые многими композиции, среди которых Феличе «Та», «Либерта», «Ностальгия» и многие другие. И произведения, раскрывающие Альбана как зрелого, глубокого и по-настоящему большого артиста. Знаменитого певца будет сопровождать его собственный оркестр. Еще раз, 13 сентября, Гейхала Тарбут, Тель-Авив. 28 августа в театре Гешер состоится премьера спектакля «Братья Карамазовы» по роману Федора Достоевского. Автор пьесы Руи Хен. «Братья Карамазовы» — это не только семейная драма, не только история одного убийства. Это роман о человеке, поставленном перед вечными вопросами свободы и веры, добра и зла, любви и ответственности. Голос крови звучит в нем как рок и как надежда. Родство становится источником ненависти и насилия, но именно оно открывает возможность прощения и братства. Ну, я думаю, что многие из наших радиослушателей знают, о чем пойдет речь в «Братьях Карамазовых», и нет смысла раскрывать весь сюжет. Спектакль будет на иврите с субтитрами на русском языке. Премьерные показы 28, 29, 30 и 31 августа в театре Гешер. 6 сентября в Центре сценических искусств Герцлии встретятся два выдающихся итальянских музыканта. Знаменитый дирижер Якопо Сипари де Пескасероли и пианист-виртуоз Джузеппе Альбанезе. Вместе с Хайфским симфоническим оркестром они представят в рамках большой симфонической серии программу из произведений Верди, Равеля и Шостаковича. Следующее. В Батьям вырывается очень громкая вечеринка. Urban Waves она называется, где будет лайв-рэп и поп-рок. 3 сентября состоится эта вечеринка. На одной сцене встретится Westside Gravy. Это батьямский рэп-исполнитель Ноах Шафутинский. Да-да, это внук легендарного Михаила Шафутинского. Со своим авторским рэпом, мощной энергетикой и современным звучанием. Также будет группа From Scratch выступать. Это любимая, известная многим поп-группа из Батьяма с живым драйвом, от которого невозможно устоять на месте. Будет только живой звук, никакой фонограммы, музыка, энергия, ну и все, что вы так любите. 3 сентября дизайн-терминал Батьям. Следующее. Белорусский рэпер и поэт Олег Савченко, известный под псевдонимом ЛСП, впервые привезет в Израиль масштабный тур в поддержку своего 8-го студийного альбома «Судный день». Концерт состоится 27 августа в Тель-Авиве на открытой площадке легендарного парка Айркон. Выставка цветов Flowers возвращается, вернее, даже уже вернулась, я бы сказала, еще больше, еще ярче и еще эффектнее, чем в прошлые годы. После оглушительного успеха прошлой выставки, которую посетили более 150 тысяч человек, грандиозный цветочный проект Flowers возвращается в Израиль и на этот раз обещает превзойти сам себя. В августе, то есть уже до 31 августа открыта выставка, комплекс Экспо Тель-Авив вновь превратится в волшебный мир цветов, где реальность уступает место фантазии, а миллионы живых цветов создают ощущение путешествия между мирами. Там, кстати, переплетаются мир воды, мир галактики, мир зеркал, мир сказок и мир развлечений. Еще раз, Экспо Тель-Авив. Следующий знаменитый британский театр The Imperial Ice Stars UK привозит в Израиль «Золушку на льду». Для гастролей этот британский театр сцену оперного театра Тель-Авива покроет 14 тоннами настоящего льда. И в спектакле участвуют 24 фигуриста, среди которых чемпионы, обладатели престижных спортивных наград. Многие движения и хореографические элементы были созданы специально для спектаклей The Imperial Ice Stars UK и даже не имеют названий в традиционном фигурном катании. Так что приходите и насладитесь. С 3 по 8 сентября в оперном театре Тель-Авива. «Чудесный мир животных». Грандиозная выставка для всей семьи перемещается из Хайфа в Йехуд. Вы там узнаете, что общего между акулами, китами, гориллами и муравьями. И, кстати, их всех можно увидеть под одной крышей на выставке «Чудесный мир животных». Это интерактивная выставка. Она перемещается из Хайфы в комплекс 770 напротив Биг в Йехуде. На территории выставки разместятся около 60 гигантских фигур животных, окружение которых воссоздает их привычную среду обитания. Каждая зона сочетает впечатляющие визуальные декорации с интересными фактами, познавательной информацией и интерактивными элементами. И особенно необычным обещает стать знакомство с миром насекомых. Крошечные создания будут представлены в многократно увеличенном масштабе, чтобы позволить рассмотреть детали, которые обычно невозможно увидеть невооруженным взглядом. На этом все.
1: Огромное спасибо, Влада. Хорошего тебе вечера.
2: Спасибо, Эва.
0: Культурный антракт. Шестая передача на Первом радио.

0: These things I'll never say.
1: Шестая передача.
2: Це я, дід Панас, завітав, щоб розважити вас. Глядіть, не пустуйте, вуха свої приготуйте.
3: Кожного вівторка увечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма. Фа-фа-ля-ля!
4: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
3: Кожний вторник музика, з которой ми росли, которую ми любим і з которой стоит познакомиться.
4: Наступний вівторок ви знову зі мною. Завжди ваш Дмитро Гершензон. Фа-фа-ля-ля!
5: Внимание, вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.
6: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
7: Реклама.
8: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
9: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
10: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
11: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
12: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
13: Минеральная вода магнезия из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
14: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
15: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
7: Реклама.
4: Шестая передача.

А мы продолжаем разбирать мифы, которые нам говорили с детства. Например, что нервные клетки не восстанавливаются. Да, это известная фраза, за долгое время была таким оправданием для всех, кто любил понервничать по любому поводу. Долгое время даже в академической науке бытовало мнение, что человек рождается со строгим запасом нейронов, которые с годами только уменьшаются. Считалось, что любой перенесенный стресс или испуг безвозвратно уничтожает часть нашего головного мозга. Однако современные масштабные исследования в области нейробиологии полностью опровергли это устаревшее и мрачное представление. В головном мозге взрослого человека регулярно происходит естественный процесс нейрогенеза, образование совершенно новых нервных клеток. Особенно активно новые нейроны формируются в гиппокампе, который отвечает за обучение, эмоциональный контроль и долговременную память. Разумеется, сильный хронический стресс, отсутствие сна, вредные привычки действительно негативно влияют на состояние всей нервной системы. Они замедляют процессы регенерации, ухудшают связь между уже существующими нейронными цепями, но регулярные физические нагрузки, здоровый режим дня и постоянное изучение нового материала способствуют активному росту нервных волокон. Наша нервная система обладает потрясающей пластичностью и способностью подстраиваться под самые разные жизненные условия. Мозг способен восстанавливаться после тяжелых травм и восстанавливать утраченные функции за счет создания новых альтернативных путей. Естественно, бывают случаи, которые, к сожалению, нельзя исправить. Ну вот, давайте возьмем, вот пожилые люди при правильном образе жизни могут сохранять высокий уровень интеллекта и отличную память до самого преклонного возраста. Поэтому переживать из-за якобы безвозвратно сгоревших нервов больше не имеет никакого научного смысла. Хотя фраза звучит как-то интересно, с одной стороны, нервные клетки не восстанавливаются, поэтому береги себя. Ну или, знаете, можно просто без этой фразы сказать: не нервничай, оно тебе не надо. Ну что ж, прямо сейчас продолжаем нити с композицией «Главное» от Земфиры. Погнали!

Завершаем и второй час шестой передачи. Переходим в третий, завершающий. Ну, конечно, еще успеем послушать одну композицию под названием «I see you». Я тебя вижу. А что видите прямо сейчас вы перед своими глазами? Возможно, это дорога, которая ведет домой, в самое лучшее место на планете. Надеюсь, что это так. Ну, и совсем скоро услышим также выпуск новостей, узнаем, что же происходит в Израиле и мире. И хочу напомнить, что сегодня с 8 до 9 вас будет ожидать программа «Мужчина не плачет». Ну, а пока что шестая передача продолжается. И с вами я, Алина Дар.

0: шестая передача.
1: Проголосуй. Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
2: www.891fm.co.il. На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе «Хит по радио». На Первом радио.
3: Реклама. Бывают дни, когда вся страна дышит в одном ритме. День выборов Кнессет – это именно такой день. Инспекторы по контролю за честностью выборов играют важную роль в обеспечении прозрачности избирательного процесса во время голосования и при подсчете голосов. Это работа с высокой общественной значимостью, большой ответственностью и достойной оплатой. Если вам уже исполнился 21 год, вы не состоите в политической партии и не принимали участие в партийной деятельности в течение последних 3 лет, подайте заявку уже сегодня на сайте Центральной избирательной комиссии по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем голос каждого из вас.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Можно еще ниже.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Еще ниже.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
9: В новом филиале Madonna и Мания Ашкелон. Творог 5%, 19,90 за килограмм. Скумбрия холодного и горячего копчения, 6,90 за 100 граммов. Язык говяжий свежемороженый, 18,90 за килограмм. Madonna и Мания, Мидхам или Коэн 21, напротив Академического колледжа.
10: Минеральная вода магнезия из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
11: Легенды Италии. Альбано и его оркестр с единственным шоу в Израиле. Любимые хиты «Феличита», «Чисара», «Либерта» вживую. 13 сентября. Тель-Авив. Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
3: Реклама.
2: Голоса Первого радио.
12: Павел Маргулян, ведущий программ ПМ и «Колесо обозрения». Плавает в море круглый год. Заплывы в феврале приравнивает к купанию в проруби. Из-за привычки везде опаздывать, едва не опоздал на собственную свадьбу. Самолет улетел. Без него. Очень любит играть в настольный теннис. Считает, что достиг в нем хороших результатов.
13: В следующем часе загадка, это традиционно. А все остальное по ходу дела. В общем, все идет по плану в эфире Первого радио в Израиле. Поехали.
12: Павел Маргулян.
14: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: ЦАЛЬ сообщила о задержании террориста, совершившего нападение в Иорданской долине. Подробнее через несколько секунд. Девятнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Израильские военные задержали предполагаемого террориста, ранившего мужчину возле деревни Аль-Уаджа в Иорданской долине. Об этом сообщает пресс-служба ЦАЛИ. В теракте, напомню, был ранен 24-летний кадровый военнослужащий Эльханан Ханания. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Задержание стало результатом совместной операции сил безопасности. Во время розыска террориста использовалась разведывательная информация, а также технические спецсредства ЦАЛИ и Шабака. Подозреваемый передан Шабаку для дальнейшего расследования. ЦАЛЬ по разведывательной информации Шабака нанес сегодня удар в районе Аль-Магази в секторе Газа, уничтожив Исмаила Абу-Фуля, командира объекта по производству вооружений Хамаса. Он принимал активное участие в производстве взрывных устройств и противотанковых ракет для организации и был ликвидирован для устранения угрозы. Кроме того, удар был нанесен по самому производственному объекту, расположенному рядом с пунктом распределения помощи международной организации. Армейская пресс-служба подчеркивает, что это еще один пример систематического использования Хамасом граждан инфраструктуры, в том числе центров распределения помощи для подготовки и осуществления террористических атак против сил ЦАЛИ, действующих в районе «желтой линии». После израильского удара по авиабазе в Сирии министр иностранных дел Сирии Асад Аш-Шибани встретился с главой Моссада Романом Гофманом. Источники, осведомленные о контактах, сообщили Вайнет, что встреча прошла хорошо. Ранее Аш-Шибани в интервью агентству Рейтер заявил, что Сирия ожидает скорого возобновления переговоров с Израилем по соглашению в сфере безопасности. Он также призвал Израиль воспользоваться исторической возможностью, пока дверь для дипломатического решения остается открытой. Греческое военное командование перебросило батарею ЗРК «Патриот» на Крит для защиты военно-морской базы «Суда», сообщает сегодня агентство ЭФЭ. В сообщении отмечается, что такое решение военные приняли на случай иранских атак против используемых вооруженными силами США военных объектов в восточной части Средиземного моря. На базе, расположенной близ города Ханья, размещены как греческие военнослужащие, так и военные из других стран НАТО, в том числе из США. Батарея, которую перебросили на Крит, ранее была развернута на острове Карпат, к востоку от Крита. И о погоде. Завтра температура воздуха немного повысится. Жарко, переменная облачность. В Иерусалиме ночью 22 градуса, днем 33. В Тель-Авиве 23-32. В Хайфе 23-29. В Бершеве 22-37. В Эйлате 28-41 градус. Выпуск новостей завершен. Оставайтесь на Первом. О главных событиях этого дня в итоговом выпуске в 20 часов.
2: Стоп! Шестая передача на Первом радио.

0: Вот и начался третий и завершающий час шестой передачи. Приветствую вас, с вами я, Алина Дарк. Ну что, дорогие друзья, продолжаем вечер воскресенья. 19.07, и сегодня мы с вами разговариваем о мифах, которых знают практически все люди. Я думаю, с детства просто-напросто нам это вбивали в голову. Хорошо, хорошо, замечательно. Но не все является истиной, то, что нам рассказывали. И хотелось бы узнать, есть ли такие какие-то мифы у вас. Может быть, что-то вспомнили. А я пока расскажу про следующие. Что дельфины всегда спасают утопающих людей, толкая их к берегу. Наверняка вы это слышали, и рассказы, и тому подобное. Но, слушайте, доброта и дружелюбие, высокий интеллект дельфинов превратил их в главных таких морских спасателей в человеческом сознании. В прессе и социальных сетях регулярно появляются трогательные истории о том, как дельфин толкал уставшего пловца прямо к суше. Однако здесь имеет место классическое проявление так называемой ошибки выжившего, хорошо известной в математической статистике. Дельфинам от природы просто нравится толкать и подбрасывать любые плавающие на поверхности воды предметы. Это может быть морской мяч, проплывающее бревно, случайный мусор или терпящий бедствие человек. Я даже видела по National Geographic, по-моему, где это было, историю о том, как дельфины просто-напросто рыбу-фугу специально подкидывают, хотя она ядовитая, но они просто играются с ней, чтобы она надулась, они ее как мячик перекидывают между собой и прекрасно себя при этом чувствуют. Им весело! Так вот, мы слышим истории только тех счастливых людей, которых дельфины своими игровыми толканиями случайно направляли в сторону берега. Те же несчастные пловцы, которых животные в ходе той же самой игры увлекали далеко в открытый океан, к сожалению, уже никому ничего не расскажут. Дельфины — это дикие, очень сильные и достаточно крупные морские хищники с непостижимым для нас типом мышления. У них нет осознанной человеческой эмпатии или стремления бескорыстно прийти на помощь чужому биологическому виду. Их действия продиктованы исключительно игровым инстинктом, любопытством и попыткой защитить свою территорию. Иногда стая дельфинов может проявлять агрессию, жестокость даже по отношению к собственным детенышам или сородичам. Поэтому воспринимать дельфина как обученного и верного спасателя в воде крайне опасно для жизни. Даже неизвестно, из-за кого, скорее всего, больше погибают людей. Акулы, дельфины, кто ж там, кого он больше убивает. Так что, если вам встретится дельфин, не надо сразу бежать к нему с распростертыми объятиями и говорить: «Боже, какой ты у меня прекрасный».
1: Звук поставим на всю.

обещай не грустить и улыбнись. Никогда не забывай и еще почаще снись. Буду новой встречи ждать и скучать за блеском глаз.

Какие же еще мифы нам вбивали с детства? Например, что хамелеоны меняют цвет исключительно для маскировки под окружающую среду. Каждый ребенок твердо уверен, что хамелеон, посаженный на красный ковер, моментально станет алым, а на зеленом листке – зеленым. Этот потрясающий навык абсолютной маскировки стал главной фишкой рептилий во всех мультфильмах, сказках и рекламных роликах. На самом же деле изменение цвета кожи хамелеона практически никак не связано с его попыткой слиться с внешним фоном. Главные реальные причины смены окраски – это сложная терморегуляция тела и выражение текущего эмоционального состояния животного. Хамелеоны быстро темнеют, чтобы поглотить как можно больше солнечного тепла в прохладное утреннее время. Когда же становится слишком жарко, они светлеют, чтобы отразить лишние и опасные для организма солнечные лучи. Также они мгновенно меняют цвета во время испуга, демонстрации силы перед соперником или привлечения самки. Набор доступных цветов у каждого конкретного вида хамелеона строго ограничен его генетикой и особенным строением пигментных клеток. Если рептилия напугается, она станет яркой, скорее всего, и контрастной, вовсе не пытаясь прятаться на окружающем фоне. Положить хамелеона на шахматную доску и получить клетчатое животное у вас не получится при всем желании. Природа дала им этот механизм как инструмент общения, выживания, а не как волшебную невидимку. А жаль, прикольные ведь ребятки. Ну что же, давайте продолжим и прямо сейчас послушаем композицию «Feeling Good». Мне кажется, сейчас для нее самое время.

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
3: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
4: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
5: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
6: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
7: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей? Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Реклама.
8: Голоса Первого радио. Лена Семенова, ведущая утренних программ. Никогда не рассказывает о себе, стесняется. Работает на радио уже четверть века. Экспроприировала удачных соседей помидоры и клубнику.
9: Привет всем, кто слушает Первое радио. Ребят, мы сегодня обсуждаем обалденную тему. Какую вещь все вокруг обожают, а вы так и не поняли за что.
8: Лена Семенова.
10: Первому радио 25 лет.
0: Шестая передача.

Вы наверняка слышали такой миф. Заново закипяченная вода становится тяжелой и невероятно вредной для здоровья. Не слышали? Очень странно. Многие суеверные хозяйки строго запрещают кипятить одну и ту же воду в чайнике дважды, пугая близких опасными химическими соединениями. Существует популярное мнение, будто при повторном кипячении в жидкости резко возрастает концентрация тяжелой воды и смертельных токсинов. Действительно, при активном испарении доля тяжелых изотопов водорода чисто теоретически возрастает на абсолютно ничтожные доли процента, однако, чтобы получить хотя бы 1 грамм реально вредной для человеческого организма тяжелой воды, вам придется выпарить тонны жидкости. Опасные тяжелые металлы или яды не способны возникнуть в вашем чайнике из ниоткуда, если их изначально не было в водопроводе. Единственное реальное изменение, которое происходит при повторном кипячении, из воды полностью уходит весь растворенный кислород. Из-за отсутствия кислорода вкус заваренного чая или кофе может показаться чуть более плоским, менее насыщенным. Но никакой физиологической угрозы для вашего здоровья или внутренних органов повторный кипяченый чайник уж точно не несет. Вы можете без малейшего страха использовать оставшуюся в чайнике воду для приготовления любимых горячих напитков. Куда опаснее немытый чайник с толстым слоем накипи, чем сама кипяченая вода. Поэтому вот вам задание на сегодня. Придите и проверьте свой чайник, как он поживает. Не пора ли его почистить, а?

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: А вот следующий миф мне лично сильно подпортил жизнь в свое время. Морковь кардинально улучшает зрение и помогает идеально видеть в темноте. На самого раннего детства нам постоянно твердят, что нужно есть как можно больше морковки для сохранения орлиного зрения. В этом овоще действительно содержится много бета-каротина, который в организме превращается в крайне важный для глаз витамин А. Сильный дефицит этого витамина действительно может привести к развитию куриной слепоты или ухудшению восприятия света. Однако избыточное поедание моркови не сделает ваше обычное зрение сверхчеловеческим и никогда не исправит близорукость или астигматизм. Этот масштабный миф был специально создан и запущен массой британскими спецслужбами в годы Второй мировой войны. Британские военные изобрели принципиально новый секретный радар для своих ночных истребителей, позволяющий обнаруживать врага в темноте. И чтобы скрыть существование этой революционной технологии от немецкой разведки, в прессе была запущена дезинформация. Британские газеты активно писали, что пилоты едят тонны морковки, благодаря чему прекрасно видят вражеские бомбардировщики ночью. Враг поверил в эту историю, а вместе с ним и уверовал весь остальной мир на долгие десятилетия. Морковь – отличный, полезный овощ, но заменить с собой визит к офтальмологу или очки она не способна. А меня в детстве заставляли просто тоннами пить морковный сок и есть морковку. И честно, я очень долгое время, потом вообще не притрагивалась к морковке, а морковный сок пить до сих пор просто не могу ни в каком виде.

0: Шестая передача.
1: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
2: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой. Реклама.
3: Бывают дни, когда вся страна дышит в одном ритме. День выборов Кнессет – это именно такой день. Инспекторы по контролю за честностью выборов играют важную роль в обеспечении прозрачности избирательного процесса во время голосования и при подсчете голосов. Это работа с высокой общественной значимостью, большой ответственностью и достойной оплатой. Если вам уже исполнился 21 год, вы не состоите в политической партии и не принимали участие в партийной деятельности в течение последних 3 лет, подайте заявку уже сегодня на сайте Центральной избирательной комиссии по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем голос каждого из вас.
4: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Можно еще ниже.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Еще ниже.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
2: Реклама.
0: Шестая передача.

Ну а если вы хотите остаться на волне Первой радио, это очень правильный выбор, ведь далее итоговый выпуск новостей и программа «Мужчины не плачут». Наша шестая передача на сегодня завершается. И с вами была я, Алина Дарк. Всем прекрасного продолжения этого жаркого вечера. Обняла. Пока-пока.

0: Шестая передача.
1: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
2: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
1: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
3: Вас много, я один.
1: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
4: Четверг предлагаю переименовать в завтра пятница и не работать вообще.
1: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
5: Вопросы бывают простые.
6: Я давно хотел вас спросить, как художника.
5: Серьезные.
6: Почем опиум для народа?
5: Бестактные.
6: Ну что ж ты не идешь ко мне, моя курочка?
5: Большие.
6: Покупаем старые вещи, стулья, потроха, что еще?
5: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром»
7: с Марком Кричевским.
6: Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо особое вдохновение.
5: Каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
6: Операцию я беру на себя.
8: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
9: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот».
8: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
9: Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
10: 03-94-94-88.
9: Год без забот.
11: Реклама.
12: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой-вей.
13: Конечно, Анна. Наш сотрудник все вам объяснит.
14: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
15: В новом филиале «Мадана и Мания» «Ашкелон». Творог 5%, 19,90 за килограмм. Скумбрия холодного и горячего копчения 6,90 за 100 граммов. Язык говяжий свежемороженый 18,90 за килограмм. «Мадана и Мания», Митхам Эликоэн 21, напротив Академического колледжа.
1: Жаркое лето в «Центр Кар».
16: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
1: «Центр Кар Азур».
16: Дерех Ашима 9.
17: Бывают дни, когда вся страна дышит в одном ритме. День выборов Кнессет – это именно такой день. Инспекторы по контролю за честностью выборов играют важную роль в обеспечении прозрачности избирательного процесса во время голосования и при подсчете голосов. Это работа с высокой общественной значимостью, большой ответственностью и достойной оплатой. Если вам уже исполнился 21 год, вы не состоите в политической партии и не принимали участие в партийной деятельности в течение последних 3 лет, подайте заявку уже сегодня на сайте Центральной избирательной комиссии по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем голос каждого из вас.
18: Легенды Италии. Альбано и его оркестр с единственным шоу в Израиле. Любимые хиты «Феличита», «Чисара», «Либерта» вживую. 13 сентября. Тель-Авив. Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
19: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
1: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
12: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
13: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
14: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
5: Реклама.
8: Голоса Первого радио. Екатерина Вергунова, ведущая программы, снова Вергунова. Дочь звезды кино и театра унаследовала главный талант – драматично вздыхать в прямом эфире. Мастер спорта по деланию того, чего не умеет. Уверенно берется за абсолютно незнакомые задачи и делает их на уровне «босс». Ее драники официально признаны лучшим антидепрессантом в мире.
0: Подвижно влетаем в это воскресенье, хотя уже 16 часов и 7 минут. Вы уже должны были очень много часов влетать в это воскресенье.
8: Екатерина Вергунова.
5: Первому радио 25 лет. Первое радио. Новости.
10: Цель задержал террориста, совершившего нападение возле деревни Аль-Уаджа. Глава Моссада встретился с министром иностранных дел Сирии. Исраэль Кац приравнял запуск шаров из Газы к военной агрессии. Далее подробно об этих и других событиях. Двадцать часов. Вы слушаете итоговый выпуск новостей. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Израильские военные задержали предполагаемого террориста, ранившего мужчину возле деревни Аль-Уаджа в Иорданской долине. Об этом сообщила пресс-служба ЦАЛя. По данным следствия, молодой мужчина утром остановил свой автомобиль на 90-й трассе около ряда магазинов, чтобы выйти за покупками. Террорист, вооруженный ножом, напал на него сзади, нанеся удар в плечо, после чего скрылся с места происшествия. Состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести. Задержание стало результатом совместной операции сил безопасности. Во время розыска террориста использовалась разведывательная информация, а также технические спецсредства ЦАЛя и Шабака. Представители Израиля и Сирии провели встречу в попытке снизить напряженность после недавнего израильского удара по территории Сирии. Об этом сообщает Wallace со ссылкой на два источника, знакомых с деталями переговоров, в том числе высокопоставленного американского чиновника. Сирийскую сторону на встрече представлял министр иностранных дел Асад аш-Шибани, израильскую – глава Моссада Роман Гофман. По словам собеседников издания, встреча прошла хорошо. По данным агентства Рейтер, Гофман и аш-Шибани в последний раз разговаривали 14 августа. А через несколько дней Израиль нанес удар по авиабазе Абу-ад-Духур на севере Сирии. В ходе телефонного разговора обсуждалось присутствие турецких военных в Сирии. После удара канцелярия премьер-министра Израиля заявила, что Дамаск собирался допустить размещение турецких военных на авиабазе недалеко от Алеппо. По версии Израиля, это нарушило бы достигнутые из Сирии договоренности о сохранении прежнего положения в сфере безопасности. Министр обороны Исраэль Кац отдал распоряжение ЦАЛю жестко действовать против запусков воздушных шаров, воздушных змеев или дронов из сектора Газа в сторону населенных пунктов приграничных районов, позволив предпринимать все необходимые меры для предотвращения таких запусков, включая ликвидацию руководителей Хамаса, ответственных за них, и самих исполнителей. Министр также распорядился эвакуировать кварталы и районы, из которых будут осуществляться запуски, и наносить удары по находящейся там террористической инфраструктуре. Он подчеркнул, что любой запуск необходимо рассматривать как военное действие во всех смыслах этого слова и принимать самые жесткие меры против каждого, кто организует, осуществляет или позволяет осуществлять такие запуски. Стало известно имя мужчины, застреленного сегодня днем у входа в закусочную на автозаправке возле Кесарии. Это Янис Юшваев, которого полиция считала главой преступной группировки, известной как «Кавказская мафия». На записи с камер наблюдения видно, что убийца ждал Юшваева у выхода из кафе, когда тот повернулся к нему спиной, достал пистолет и выстрелил ему в голову практически с нулевого расстояния. В районе Кесарии развернуты блокпосты, ведется розыск автомобиля, на котором скрылись стрелявшие. Израильские СМИ в последние годы неоднократно писали, что Юшваев находился в центре внимания Центрального подразделения полиции Прибрежного округа. По данным полиции, возглавляемая им группировка действовала прежде всего в Оракиве, Хадыре и других районах округа Шарон. Министр транспорта Мири Регев дала указание о создании внешней независимой комиссии по расследованию действий, которые в минувший четверг привели к остановке работы аэропорта Бен-Гурион. Кроме того, будет сформирована внутренняя комиссия в Совете управления аэропортов Израиля. Между тем, в попытках предотвратить новую остановку работы аэропорта, представители Минтранса сегодня встречались с руководством профсоюза аэропорта. По итогам встречи стороны договорились прекратить забастовочные санкции. Среди прочего, было принято нестандартное решение. Административные сотрудники и представители руководства присоединятся к рабочим сменам в аэропорту, главным образом в службах обработки багажа и управления очередями. Это должно помочь быстро сократить возникшую нагрузку. И о погоде. Завтра температура воздуха немного повысится. Жарко, переменная облачность. В Иерусалиме ночью 22 градуса, днем 33. В Тель-Авиве 23-32. В Хайфе 23-29. В Бершеве 22-37. В Эйлате 28-41 градус. Служба новостей на сегодня завершает свою работу. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает программа «Мужчины не плачут».
11: Фитинги, фитинги,
20: ПНД, труба,
11: утеплитель,
20: гидроусилитель руля,
11: дюбель, гвозди,
20: сход, развал,
11: дюбель, гвозди,
20: гофрированная трубка,
11: гофра,
20: фарко,
11: домкрат.
21: Мужчины не плачут.
22: Итак, конечно же, воскресенье, в студии двое. И всем добрый вечер. Это еще, кстати, не последнее же, да, по-моему, в воскресенье августа, лето.
23: Не последняя ли наша эта программа? Нет, 30 августа на следующей неделе это будет предпоследний день августа, 31 понедельник
22: последний. Ну, то есть еще летнюю программу мы проведем. И с летом мы еще не прощаемся,
23: к сожалению.
22: Я так понимаю, да?
23: К сожалению,
22: Да. А чего, к сожалению?
23: Жарко мне.
22: А, тебе жарко.
23: Мне очень жарко.
22: Смотри.
23: В сентябре легче не станет, я знаю. Но все равно, вот чем ближе ноябрь, тем шире улыбка на моем лице.
22: Зима близко, да, как в том сериале.
23: Дело в том, что все-таки на самом деле, ты знаешь, ходить по квартире в трусах, шерстяных носках и майке намного приятнее, чем ходить по квартире босиком.
22: Это ты Лолиту какую-то изображаешь.
23: Вот. Чем ходить по квартире босиком и при этом еще с включенным кондиционером, который не справляется. Я все-таки люблю, когда, ну, вот, как бы воздух настоящий, что я его не переохладил и еще не позакрывал все, потому что снаружи льет жара. Я люблю вот когда, вот ну, приятно я люблю. Но есть люди, которые любят жару, в том числе ты, я знаю, я отношусь к вам с удивлением.
22: Смотри, а ты не заметил, что вот в этом году, я об этом говорил, кстати, вот в программе «Савино утро», в частности.
23: Да, я слушаю каждое утро «Савино утро».
22: Я тебе поэтому и перевожу.
23: Ты мне запись скидывал, я помню.
22: Да. И некоторые радиослушатели со мной согласились, что в этом году...
23: Жара трындец какая.
22: Жара трындец какая, но в вечернее ночное время не так душно, как вот предыдущие годы.
23: Мне трудно с этим согласиться либо опровергнуть, поскольку я в вечернее и ночное время, собственно, как и в дневное, нахожусь в помещении с плотно закрытыми окнами и с включенным кондиционером. Поэтому мне
22: я вот когда
23: нечего
22: в пятницу
23: сказать.
22: С утра еду на эфир и вот обращаю внимание. Ну или вечер, даже вот сейчас мы после программы выйдем, если выйти на улицу, а не
23: зачем?
22: Сразу на Ханаю, то можно вот пробудить, ну тебе надо на экскурсию, значит.
23: Вот, ты понимаешь?
22: Тебя свозить.
23: Еще почему мне лето жалко, обидно, да, потому что я на улице практически не бываю. Мне не нравится, мне там невкусно. И в результате у меня как получается? Дом, это кондиционер. Потом лифт, подземная стоянка, там, конечно, жарко, но окей. Пока я спускаюсь, машина уже включила свое охлаждение, я сажусь в охлажденную машину, еду, там, допустим, на работу. На работе я приехал, встал на стоянку, сел в лифт, и я уже в офисе, в котором тоже кондиционер. Потом точно так же, максимум какая-то перебежка как магазин. То есть в результате в моей жизни лето. Ну,
22: а используешь
23: здесь
22: ли какие-нибудь лайфхаки?
23: Проходит зря.
22: Лайфхаки типа под мышку взять пакет льда, если тебе жарко на улице.
23: А зачем? Ну вот хорошо, что я буду делать на улице
22: с пакетом? Обтираться.
23: Нет, ты знаешь, шутки шутками. У японцев, между прочим, есть прикольные штуки. У японцев есть охлаждающие гели.
22: Классная вещь.
23: Ты прям наносишь и охлаждаешься. У японцев есть охлаждающая одежда.
22: Это пот называется.
23: Нет, это называется охлаждающая одежда из специальных волокон. У них много всяких таких прикольных штук. И я, когда там был, я привез, ну, чуть-чуть, но оно все же моментально, как ты понимаешь, закончилось. И мне странно, мне действительно странно, почему у нас здесь не продается этого ничего. Не охлаждающий гель, не охлаждающие повязки, не охлаждающие одежды и так далее.
22: А поможет ли в наших условиях? Ты пробовал?
23: А ты пробовал там летом?
22: Я вот не знаю.
23: Там влажность тоже 80 с лишним процентов, и очень жарко. То есть лето в Японии, особенно, ну, там, где столица, это просто пойди выживи. И вот они с этим вот таким образом борются. У нас все очень просто. У нас включаются кондиционеры на минус 150. В результате все ходят с соплями.
22: Да.
23: Почему?
22: Да.
23: Потому что вместо того, чтобы выставлять кондиционеры на нормальную температуру, ну, то бишь, чтобы в помещении было 23-24, все хотят, чтобы в помещении было минус 18, потому что на улице очень жарко. В результате все с жары приходят в холод, и все. И
22: ну, все сопли. Да, я, кстати, на прошлой неделе прибегал к помощи вот этих капель, да, для носа и пырскалки для горла, потому вот. Что оно вот как бы, ну, кажется, ты уже настолько привыкший к этому, да, и кондиционер тебя не должен пугать, но бывают моменты, когда вот организм все-таки дает слабину, и после ночи какой-нибудь очередной ты просыпаешься и чувствуешь першень.
23: Хорошо, если просыпаешься после очередной ночи.
22: Ну, ой-ой-ой, да-да-да. Не будем о грустном. А про Японию, кстати, я вот сейчас, когда собирался, по одному из каналов шла передача про это, про эту страну. Сначала было про Китай, а потом про Японию. Вот, про Китай как-то все положительно, а про Японию начали с разводов в барах. Ты не сталкивался? Вот там тебя не заманивали? И, там
23: есть же... районы.
22: Районы, да.
23: В которые ты специально идешь за приключениями, в том числе попадешь и на это. Когда, да, симпатичные девочки тебя заманивают.
22: Да там мальчики заманивают.
23: Ну, мальчики,
22: типа,
23: девочки, неважно, в
22: это
23: бар.
22: Это мой там... бар, да, заходи.
23: Да, и в результате потом приносят счет на большие деньги. Да. Кстати, по поводу Китая. Тоже я недавно посмотрел очень много видеоматериалов. Оказывается, Китай на данный момент это самое А, безопасное, самое Б, комфортное для жизни, самое инфраструктурированное, самое общественно транспортированное. В общем, страна, которая по всем параметрам вот для обычного человека выходит на первое место. То есть безопасно, недорого, есть все, что ты захочешь, сервис сумасшедший. В общем, все, что угодно. И вот у меня вопрос. Вот если бы, например, ты или наши радиослушатели могли, возможно, сейчас вот за одну секунду взять и переехать в какую-нибудь другую страну. Жить. Во-первых, сделали бы они это или нет, или, может быть, все-таки сионизм в крови у некоторых, и это тоже окей. И, во-вторых,
22: ну,
23: если
22: но
23: переезжать...
22: Но другому не мешает, мне кажется.
23: Да, можно быть сионистом и в Польше. Так вот, да, и если переехали бы, то в какую? Вот, мальчики и девочки, давайте предположим ситуацию, что у вас есть кнопка. Вот она кнопка. Вы на нее... Она одноразовая. Вы на нее нажимаете, но перед этим вы должны вслух произнести название страны. Или слово «нет». Да? Значит, нажимаете, и если говорите «нет», то вы остаетесь там, где вы и остаетесь. Окей. А если произносите название какой-нибудь страны, то вы туда перелетаете. Все. Уже с чемоданами, с котами, все. Ну, то есть, не надо сейчас мне рассказывать, я бы переехал, но мне много книг перевозить. Давайте эту старперскую, вот эту, все оставим в стороне. Окей. Кнопка, которая переносит вас всех. Да, с вашей мамой тоже, да. Я понимаю, что мама уже не очень, как бы, все понимает ей, тем более все равно. Вместе с котами, с книгами, с внуками, если хотите. В общем, 054-2070.
22: А у тебя лично...
23: Сейчас, секундочку. Так. У меня много кнопок. Ага. Значит, 054-2070-800. Если вот хотите поучаствовать в нашей программе, потому что вы же знаете, что если не будете участвовать, то вырастет на нас что?
22: Да, он самый.
23: Прыщ. Да. В какую бы страну вы готовы были переместиться за секунду, при условии, что все бы за вас уже было сделано. Вы такие, хопа, и уже там, вместе с вашей мебелью, квартирой, там, чем угодно.
22: И путь это в один конец, я так понимаю.
23: Да, да. Обратной дороги...
22: Обязательное условие,
23: нет,
22: да.
23: Нет, конечно, можно сюда прилетать, навещать друзей зачем-то, да, но можно этого и не делать. Это не обязательно. Ну, как бы. Но, да. Вот, напишите, куда бы вы хотели. Я сразу о себе скажу. Я хочу сразу в несколько.
22: Ну так вот, я вот пока ты говорил, я перебирал в голове и поймался на мысли, что ну, достаточно проблематично именно одну какую-то страну выбрать.
23: Да, но надо выбрать.
22: Ну хорошо, давай тогда пример. Выбирай ты одну, единственную.
23: Дело в том, что я вот сейчас наших радиослушателей подгоняю, типа, ну-ка выберите, да? А сам я еще не... Хотя, опять же, если с кнопкой, Вот если кнопка. Ага. Не вот это вот все типа переезд. Если кнопка, да, вот так, хопа, и ты там. Да, Китай.
2: Китай.
23: Да. Объясню почему. Во-первых, очень круто. Во-вторых, огромная страна. Просто огромная. Огромное количество достопримечательностей. Огромное количество вот этих вот ландшафтных моментов. Да, вот тебе и горы, вот тебе долины, вот тебе то, вот тебе все. Путешествую, не хочу. И самое главное, что соотношение, скажем так, комфорта, который ты получаешь за деньги, которые ты тратишь на жизнь, на мой взгляд, на данный момент еще самые выгодные там. Опять же, это моя точка
2: зрения.
23: Как же
2: коммунизм?
23: Кто такой коммунизм? А здесь у нас демократия. Как же тебе демократия?
2: Ну, такое себе.
23: Ну вот, поэтому какая разница, коммунизм, не коммунизм? Еще раз, смотри. Я, может быть, опять же, не прав. Скорее всего, не прав. Прав у нас только Павел Маргулян и Марк Кричевский. Окей? Они правы. Вот. Я, может быть, не прав, но мне совершенно все равно, какой строй. Мне важно, чтобы, допустим, мне было удобно. И моей дочери, чтобы было удобно, окей? Чтобы моим котикам было удобно. Вот что мне важно. Что такое удобно? Удобно — это, а, безопасно. Это самое главное, да? То есть, чтобы я мог, допустим, с какого-нибудь свидания ночью возвращаться под шофе с торчащими ключами из кармана и быть спокойным, что и я, и ключи
2: доберутся... Тогда это
23: доберутся...
2: больше в Японию.
23: Да-да.
2: Там.
23: Китай тоже окей. Окей, ну, значит, это первое. Второе. Я довольно много работаю, Сава. Я знаю, что ты тоже немало работаешь. Я нормально зарабатываю, но я хочу вот эти деньги тратить пропорционально на жизнь, а не кормить огромное количество людей, которые за мой счет живут и ничего не делают. Поэтому налоговая ставка в Китае меня вполне устраивает. Окей. Дальше, значит, что еще? А, опять же, я не хочу быть ограниченным во многих моментах, которые называются типа, а здесь так принято, или, ну, здесь такое не привозят, потому что нельзя. Окей? Хочу, я не знаю, там, синее мороженое со вкусом вишни и с тухлым виноградом сверху, пошел и купил, понимаешь? Я хочу так.
2: Окей.
23: Я, может быть, не прав, опять же. Скорее всего, я не прав. Но опять же, ты спросил, что я хочу.
2: Я Китай тоже рассматриваю.
23: Да.
2: Фантазирую в своей голове.
23: Да.
2: Но больше склоняюсь. Я просто вот буквально вчера разговаривал по телефону с друзьями, с одними друзьями, которые в Китае, и с одними, которые в Америке.
23: Да.
2: И вот впитывая вот эту всю информацию, да. Как бы я, наверное, свой выбор бы останавливал больше, рассматривая вот твое задание, Соединенные Штаты все-таки. По менталитету ближе, как ни крути.
23: К белорусскому твоему?
2: Ко всему, к нашему, я бы сказал, да. Вот, чем Китай. Да, разношерстная страна, есть что посмотреть, но то же самое, как и в Америке.
23: Конечно.
2: Есть что посмотреть.
23: Да.
2: И более национальная — это все-таки Америка. То есть ты можешь выбрать, где тебе будет на территории этой страны комфортно. Выбирай какой-то штат, выбирай какую-то местность.
23: Да.
2: Вот, в Китае все более штамповано в этом плане. Вот, к подходу в общении. И вот если ты не законченный интроверт, прости меня.
23: А я такой.
2: А ты такой, поэтому тебе будет проще. Вот.
23: Да.
2: И можно этот параметр куда-нибудь на задний план отодвинуть по поводу менталитета.
23: Может быть. У нас, кстати, есть несколько сообщений.
2: Так,
23: наши радиослушатели все-таки решили, так сказать, не доводить до греха свой нос, на котором может вырасти, да, что-нибудь. А оно вырастет обязательно, если вы слушаете наш эфир и не участвуете в программе. Значит, Оля наша, которая постоянно самая первая присылает нам все, она пишет: нет. Оля никуда не едет. Оля остается здесь. Оля, молодец. Значит, Акакий 47.
3: Да?
23: Да что ж такое. Акакий 47, он пишет следующее. Чехия, пишет он. Обожаю мистику, особенно когда у мистики еврейские корни и варится в этом всем. А чешское колено, понимаю, не вяжется, но тем не менее. Окей, Чехия прекрасная страна, я там был в ней, наверное, раз 289. Колено не люблю вообще, мне не нравится жирное. Ну, в смысле, вот это блюдо. Мистики, да, там вообще в Старой Европе, конечно, вот этого всего готическо-мистического очень
2: хватает.
23: Много,
2: ну,
23: и мне тоже это очень нравится. Но если бы у меня была кнопка, я бы все равно полетел в Китай. Так, пошли дальше. Виктор из Ашкелона. Виктор?
22: Так.
23: Из Ашкелона?
22: Ага.
23: Ага, Виктор. Сосед, небось. Значит, добрый вечер, мальчики. Я бы хотел жить в Японии. Вот, в Японии. Это моя мечта. Я адаптируюсь в любой среде, утверждает Виктор. Виктор, я не знаю, были вы в Японии или нет. Я был и влюбился в эту страну просто до невозможного. Это просто безумная штука. Так что...
22: Но выбираешь Китай.
23: Да, потому что это также новый опыт. Это новый опыт. И вообще, в конце концов. В конце концов. Так, а язык, спрашивает Саша, мозг ломается, поэтому Австралия, написал нам синоптик.
22: А-а-а,
23: то есть он считает, что австралийский язык выучить легче.
22: Американский.
23: Австралийский. Не, ну смотри, все-таки как-никак, тут надо выбирать. Либо язык, на котором поет Кайли Миноуг, окей, либо язык, на котором говорит Джеки Чан. Ну, как бы, вот и все. Или Брюс Ли. Вот что тебе самое ближе? Брюс Ли, Джеки Чан или Кайли Миноуг?
22: Мне? Наверное, Шварценеггер.
23: Вот, поэтому Сава выбирает Германию. Так,
22: Австрию.
23: Пошли. Вот Австрия, пишет Алекс. О, Австрия. У меня там отец, дочь и внуки. Вот, Алекс, а можно вопрос? Ну, вопрос. Вы извините, это, может, это не наше дело. Если у вас там отец, дочь и внуки, а что вы там делаете?
22: Ну, ну да, серьезно. Логично.
23: Не, ну просто интересно, на самом деле. Как бы мы ни в коем случае не залезли. Ну, как бы, окей. Ну, просто, ну, Саве любопытно.
22: Да,
23: мне очень. Тоже любопытно. Че вы там? Вот. Привет, дорогие друзья. Никуда, везде есть вопросы. Есть деньги, где захочу. Написал Кирилл 226. Такое впечатление, что его сейчас привязали к стулу. И он написал сообщение носом. Ну вот, еще раз прочитаю. Привет, друзья. Никуда, везде есть вопросы. Есть деньги, где захочу. Вот как ты поймешь-то?
22: Ну, типа, с деньгами и в любой стране хорошо. Вот, наверное, это мысль.
23: Возможно, возможно. Да. Смотрите, вопросы, конечно, есть везде. Разумеется, вопрос по поводу этих вопросов предельно простой. На какие из этих вопросов вам хочется отвечать, да, на какие, какие нет? Нет. Или какие вам вопросы нравятся, а какие вопросы не нравятся. Мне, например, много чего не нравится. Ладно, неважно. Привет, ребята.
22: Так.
23: Написал нам Серега Гольдфарб из Ришина. Слушай, у нас новые радиослушатели появляются.
22: Да. Интересно.
23: Добро пожаловать в нашу программу, мальчики и девочки, да?
22: Да.
23: Да. Значит, привет, ребята. Выбрал для жизни Сербию и переехал. Кстати, я смотрю, что он
22: номер?
23: Пишет сербского телефона. Да. Рядом Европа и многие интересные страны. Пишет нам Серега из Ришина. Переехал в Сербию, но он до сих пор Серега из Ришина. Серега, а вот вопрос. У меня, кстати, на
22: может,
23: днях...
22: Может, в Сербии тоже есть Ришин?
23: Да, у меня на днях одна знакомая моя переезжает в Сербию, я знаю. А один летит в Черногорию, а трое летят в эту... Рядом с Черногорией какой? Нет.
22: Ну, Румыния, Болгария...
23: Не, выше. Как же она там... Сейчас посмотрю. Вот. Где лучше? Где лучше? Скажите мне. Вот вы почему выбрали Сербию? Скажите, вот почему выбрали Сербию? Просто интересно. Почему не, не знаю, не Болгарию, как все нормальные люди? А вдруг? Вдруг. Хорватия, вот, Хорватия. А, угу. В Хорватии очень многие сейчас летят. В Хорватии очень быстрый интернет и низкие налоги.
22: Угу.
23: Так, да, на вопрос, почему Алекс здесь, а дочь и внуки там, он ответил так.
22: Не знаю.
23: Говорит, а фиг его знает, так получилось. Так получилось. Окей, мальчики и девочки, перед тем, как мы уйдем на рекламу, которую вы обязаны послушать, да, мы с Савой повторяем вопрос.
22: Да. Да, в какую страну вы готовы бы... По нажатию одной кнопки переехать, переместиться, транспортироваться без обратной дороги.
23: Да, назад. При условии, что все за вас будет решено. Вы нажали, и вы уже там, с, я не знаю, с семьей, с котами, с квартирой, с мебелью. Все, 054-2070-800, ждем-с.
3: Мне нужна твоя одежда, сапоги и мотоцикл.
4: Иди отсюда, мальчик, не мешай.
21: Мужчины не плачут. Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов.
6: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
4: Жаркое лето в Центр-кар. Приобретая машину в Центр-кар, вы получаете гарантию на 3 года. Все машины после предпродажной проверки. Центр-кар Азур. Дыры Хашива 9.
6: Минеральная вода магнезия из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
7: Фонтана, фонтана, фонтана.
9: Соки и нектары фонтана. Спрашивайте в магазинах.
21: Реклама.
24: Голоса Первого радио.
25: Игорь Рубин, он же диджей Рубин, ведущий программы «Город диско». Музыкальный телепат, который может заставить танцевать любого. Истинный эксперт по драгоценностям, то есть любящий отец сразу трех дочерей.
26: Папа!
25: Музыкальный терапевт для женихов и невест. Израильские невесты на форумах называют его лучшим успокоительным перед свадьбой.
27: Практически ничья. То один певец вырывается вперед на несколько баллов, то другой. Вообще, я думаю, интрига будет оставаться до самого финального аккорда.
25: Игорь Рубин.
28: Первому радио 25 лет.
29: Мне нужна твоя одежда, сапоги и мотоцикл.
30: Чего ж тебе еще надо, собака?
21: Мужчины не плачут.

0: Фитинги, фитинги, фитинги, ПНД труба,
1: утеплитель,
0: гидроусилитель руля,
1: дюбель гвозди,
0: сход развал,
1: дюбель гвозди,
0: гофрированная трубка,
1: гофра,
0: фарко,
1: домкрат.
2: Мужчины не плачут.
3: А мужчины фантазируют, да? Вот, в частности, мы сегодня фантазируем о том, куда бы можно было переехать, вот, без обратной
4: переместиться.
3: Дороги. Переместиться. Да, без обратной.
4: Трансфлюфлятрироваться.
3: Ага, одна нога здесь, другая там.
4: Да.
3: Зачем тебе две ноги, правильно?
4: Действительно. Действительно.
3: Вот, значит, мы рассматривали, ну, то, что у нас уже прозвучало. Вот, Александр у нас топит за Китай.
4: Не то чтобы я топлю, то есть, ну, если бы у меня была кнопка, на
3: больше,
4: которую я нажал бы и оказался бы в другой стране, да, это оказался бы Китай. У нас тут есть уже люди, которые...
3: А ты был в Китае?
4: Нет.
3: А, окей.
4: Поэтому... Зачем два раза-то? Ну, как бы, ну, вот
3: да.
4: Как раз сразу это самое.
3: И познакомимся.
4: Да, значит, в Австрию у нас тут есть люди, в Сербию уже уехали.
3: В Сербию, да.
4: В Японию один товарищ у нас собирается, вот.
3: В Австрию или Австралию?
4: В Австрии. У нашего радиослушателя родственники, а сам он живет
3: так,
4: здесь.
3: Да-да-да, это мы с тобой про Австралию говорили.
4: Да. И, значит, вот.
3: А я за Соединенные Штаты.
4: Да,
3: да,
4: за Соединенные Штаты. Значит, вот тот самый Серега из Ришина, он пишет, нет, я из Ришон-ле-Циона, Хорватия — это вопрос легализации, самая простая в Сербии. Да, в Сербии, кстати, можно, между прочим, получить ВНЖ, приобретя квартиру. То есть, если хочешь ВНЖ, то купил квартиру, и все, и ты
3: так
4: ВНЖ.
3: Так это же не только в Сербии, а во многих странах.
4: Нет.
3: Уже не так?
4: Уже не так. Так, дальше вот написал нам Валерий Ярухомский. И, кстати, к его мнению, к мнению Валерия Ярухомского, я попрошу тебя сейчас, Сава,
3: так, прислушаться.
4: Прислушаться и отнестись с максимальным пиететом, уважением, но если есть вопросы, задавай.
3: Окей.
4: Он пишет: а мне и дома хорошо, написал нам Валерий Ярухомский.
3: Ну, логично. Хотя, смотря что называть домом.
4: И что называть хорошо.
3: И что называть хорошо.
4: И что называть и.
3: И. Я так понимаю, наверное, все-таки в контексте рассматривается Израиль. Правильно?
4: А может быть, Ярухом.
3: Может быть.
4: Давай так, смотри. Давай так. Есть Израиль, а есть Ярухом.
3: Да. Есть Валерий.
4: Да. Ярухом прекрасный населенный пункт. Его, в принципе, если сильно увеличивать карту Израиля, то можно найти. Но это прям надо сильно увеличивать карту.
3: Очень-очень.
4: То есть, как бы ты уже даже Ашкелон на этой карте не увидишь, она за экраном идет. А Ярухом, да. Ярухом уникальный город. Там есть озеро. Ну, как бы оно не в городе, но считается Ярухомским. Да, оно как бы не в черте
3: так.
4: города находится. Там есть, насколько я помню, три улицы. Может быть, больше. Я помню три.
3: Себе.
4: Я помню вот это. А улица центральная. И есть еще две, которые ее пересекают. И там домики есть. Там, люди там живут. Недалеко, со стороны Димоны, там есть кактусовая ферма. Ксабросы, вот эти кактусы с плодами. Знаешь, которые в микроиголочке.
3: Да.
4: Вот, вот это. И вокруг много-много бедуинов. Очень много.
3: Получается, ты был в Ярухоме, да?
4: Ну, как бы я же в Димоне много лет жил, а в Ярухоме у меня и по-русски мы там...
3: Приходилось заглядывать.
4: Потом с дочерью на озеро ездил туда, на Ярухомское, да, на рыба. Ну, в общем, короче, да. Валерий, расскажите, пожалуйста, давайте так, что вам нравится? Вот что вам нравится там, где вы живете? Перечислите. Очень интересно. Правда,
3: да, да,
4: серьезно.
3: Да, да.
4: Серьезно,
3: просто. Да, мы поговорили, вот, ну, вернее, мы обосновываем, почему вот Саша в Китае, почему я в Америку, мы уже обосновали какие-то доводы.
4: Причем, чтобы
3: привели.
4: Вы поняли, не то чтобы мы хотим куда-то уехать.
3: Да.
4: Нет, у нас программа сегодня про фантазии.
3: Фантазируем.
4: То есть,
3: да.
4: если бы у вас на столе была кнопка, нажали и перенеслись, да, туда. Без последствий.
3: Телепортировались.
4: Телепортировались,
3: фильм,
4: конечно.
3: Фильм, помнишь, телепорт?
4: Конечно, а фильм «Муха»,
3: с
4: помнишь?
3: Банковское хранилище.
4: Да. Вот. Телепортировались. То какая была бы эта страна? Мы ни в коем случае не говорим, что здесь что-то... Мы живем в прекрасной стране. Удивительной.
3: Смотри,
4: волшебной.
3: А если вот далеко от Израиля, например, мы не уходим, я подумал... Я даже
4: Сирия,
3: подумывал...
4: Да?
3: Очень. Не, это сильно близко. Про Объединенные Арабские Эмираты.
4: Но это тоже далековато.
3: Я был там один раз,
4: да,
3: и ты,
4: и
3: по-моему, тоже.
4: Я два.
3: А, ты два
4: да.
3: был. И да, мне понравилось, наверное, знаешь...
4: Что?
3: Новизной. То, что там практически все новое. вот это меня зацепило. Да, есть места, конечно же, старины, да, как и в любой восточной стране, они тоже цепляют. Но технологии и вот как развивается эта страна, в частности, какие у них грандиозные планы, это да, но тебе сразу не подойдет, опять же, из-за жары.
4: Это да, вот. Это раз. Во-вторых, я там, как бы, вот сейчас мне друзья говорят, полетели на выходные. Я не хочу, прям не хочу туда. Потому что я даже не знаю, вот, как бы, я люблю гулять. Вот я люблю гулять по улицам. Вот если я куда-то попадаю, в ту же самую, не знаю, Прагу там, ну, любой город назови. Первые два дня у меня на моих часах там за 25 тысяч шагов. Я просто вот люблю гулять по улицам, ну, дышать воздухом
3: и так
4: далее.
3: Да.
4: В Эмиратах, точнее, в Дубае конкретно, да, ты сможешь гулять только если это конец декабря. Вот эти там
3: подожди,
4: две
3: мы
4: недели.
3: Когда были? В октябре мы были, уже более-менее.
4: Да, но было все равно тепло. Да. Вот, это раз, а во-вторых, там всего лишь несколько, опять же, я могу чего-то не знать, но насколько я помню, там есть несколько таких районов слэш-мест, где можно действительно погулять, а все остальное надо преодолевать расстояние на автомобилях. Причем, кстати, между прочим, я там нашел подтверждение вот этому термину, который называется дубайский эффект, или... В общем, когда кажется, что вот оно рядом, а фиг дойдешь.
3: А, да.
4: Вот кажется, вот же оно.
3: Ой, я тоже, когда такое. Летел в эту...
4: Ну, вот оно.
3: Да.
4: Поди дойди.
3: Абсолютно тебя понимаю. Смотрел карту, как бы в географию более-менее разбираюсь, да, и вот тоже была мечта, например, ну, когда узнал, в каком отеле я буду жить, да, я смотрел территориально, как от этого отеля там находится тот же Дубай Молл, это было близко достаточно, и как бы кажется, вот, я хотел посмотреть на вот этот, на пальму их, да, на которой домики находятся богатых людей, потому что очень
4: ты
3: дорого.
4: Ты мечтал на искусственное,
3: да. Вот, и как ты вот выражаешься, что на карте это ой-ой-ой, вроде бы вот раз-два, и ты там, а нет, нифига. Это только на машине, это или на такси, как, каким-то образом, но поэтому да, не нагуляешься. Вот. Ну, пространства там большие.
4: Да,
3: достаточно большие.
4: И более того,
3: все раскидано как-то.
4: Даже вот ты видишь, допустим, вот он, Тадж-Махал этот, ну, в смысле, Бурдж-Халифа, да. Думаешь, ну вот же дойти можно. Ну, во-первых, там насчет дойти, я не знаю, обратил ты внимание или нет, пойди найди пешеходный переход. То есть это
3: большие,
4: тебе надо очень пролеты
3: пройти. А мы
4: пройти.
3: С этим столкнулись в первый вечер, когда пошли ближайший магазин.
4: В магазин, я знаю. Вы же сразу идете в магазин.
3: Магазин, однозначно. И да, приходилось искать вот эти переходы, что есть... не на каждом перекрестке, абсолютно.
4: Вот именно.
3: Да,
4: вот именно. То есть пока дойдешь, уже и утро.
3: Уже и утро, да. Зачем шел, уже и забыл, да.
4: У нас есть радиослушатель Кирилл 226. Напоминаю, что если вы думаете, что это, что он 226-й брат Кирилл в семье, нет.
3: Это номер школы.
4: Это номер школы города Новосибирск 226. Значит, вот он пишет такое: друзья, вот вы оба стебетесь.
3: Мы вполне серьезно.
4: Да.
3: Где
4: я
3: мы?
4: Рад, что он проникся нашим настроением.
3: Хорошо.
4: А вот вы готовы еще раз эмигрировать? Спросил он, Кирилл 226.
3: Да.
4: Смотрите, мы, да, стебемся, потому что наша программа вообще развлекательная. Наша программа призвана чуть-чуть, может быть, вас подстебнуть, может быть, чуть-чуть улыбнуть, может быть, заставить о чем-то призадуматься.
3: Да.
4: Немножечко отвлечь от того, что вы должны спать были в это время уже. Ребят, 8:30, алло, завтра вставать рано, чего не спим? Так вот, он, кстати, написал город Ташкент. Типа, то есть по кнопочке он бы перенесся в Ташкент. И я так полагаю, что он сам из Ташкента.
3: Возможно.
4: Я так полагаю. Я не знаю, но может быть. Готовы ли вы еще раз эмигрировать? Я да, потому
3: однозначно.
4: Что, смотрите, мне кажется, опять же, Сава, я с удовольствием выслушаю твое мнение, и наши радиослушатели тоже. Иммиграция — это примерно как развод. Если ты один раз уже попробовал, второй раз уже не страшно. На мой взгляд. Это первый раз развестись, думаешь, ой, как что будет, нормально все будет, я вам хочу сказать. Так что
3: жизнь
4: второй раз...
3: На этом не заканчивается, иногда наоборот приобретает новые...
4: Жизнь на этом не заканчивается, да. А кое-что в жизни только начинается.
3: Начинается, да.
4: После этого. Да.
3: А что такого сложного, страшного в эмиграции? Ну, смотри, может быть, я рассуждаю немножечко с другой колокольни, потому что я-то переезжал сюда... Потому что, ну, ехал за женой, да? Ну вот, ехал к жене, к любимому человеку, так сказать. И вот за чувствами. Вот. И поэтому у меня какого-то диссонанса и каких-то сложностей не возникало, да?
4: Да.
3: Вот. Да, люди, которые именно репатриируются, которые оставляют ну, свой быт, свой уклад, что-то созданное годами, то, к чему ты привыкаешь, и отправляются в неизведанное, это немножечко другое.
4: Да.
3: И поэтому, может быть, у таких людей и существует опасение, что ой, вернее, складывается такая позиция, что ой, второй раз куда-то дергаться, срываться.
4: Не фантомас.
3: Не фантомас, да, да. Вот, не вариант. А у меня абсолютно нормально. Вот, я не это, наоборот, открывая, люблю открывать для себя новое, все новое. И переезд в другую страну.
4: Книгу.
3: Книгу новую.
4: Посылку.
3: Открыл, закрыл.
4: Да.
3: На завтра открыл.
4: Она опять как
3: книгу
4: новая.
3: Книгу же не надо читать.
4: Вообще не надо.
3: Она тогда перестает для тебя быть новой.
4: Конечно.
3: А так ты каждый день ее открываешь, она новая.
4: Естественно. Более того, в книге же написаны буквы.
3: Вот.
4: А они же сами по себе не несут никакой информации.
3: Да, только в словах.
4: Вот. А слова тоже не несут никакой информации.
3: Только в предложениях.
4: Не, не совсем так. Кстати, поделюсь лайфхаком, например. Почему не надо злиться, если на тебя кто-то ругается сам? Объясню. Вот, например, если бы я сейчас ругался бы на тебя на китайском, или на японском, или на вьетнамском, тебя бы это
3: я
4: обидело
3: бы, поржал.
4: Да, потому что ты бы не понимал, что я ругаюсь.
3: Ну, да.
4: То есть я бы ругался изо всех сил и вкладывал бы в это, ну, прямо всю антипатию к тебе. А ты бы, не понимая, да, смысла этих слов, просто бы стоял бы и, может быть, даже смеялся, потому что они звучат смешно.
3: Ну да.
4: Поэтому слова имеют силу только тогда, когда ты принимаешь их значение. Поэтому, если ты слышишь что-то в свой адрес, ну, с чем ты не согласен, просто как бы отключай восприятие значений слов. Это превратится просто в аудиопоток,
3: ну,
4: который...
3: Зря, да, говорят, который... пропускай мимо ушей.
4: Да, так что еще более больше подробных полезных знаний у меня на курсах. Записывайтесь. Значит, уже многое поменялось, Александр, пишет нам Валерий Ерухомский.
3: Где?
4: Ну, очевидно, в Ерухоме.
3: А-а-а.
4: Мы же как бы, точнее, я позволил себе немножечко постебаться над этим городом. Ерухом на карте — это пуп страны, пишет Валерий. Все моря плюс-минус один апостроф, запятая один, запятая пять. Я так полагаю, что все-таки Ерухом таки захватили инопланетяне. Вот. И потихонечку у людей из головы вытаскивают знания.
3: Воспользуемся твоим лайфхаком, да, и не будем принимать написанное.
4: Вполне вероятно, что это
3: и расшифровывать.
4: Помогите меня, держат заложников.
3: Возможно.
4: Но уже по-марсианскому.
3: Ну да, да.
4: Мы же не знаем. На самом деле.
3: Может, у них такая азбука Морзе.
4: Хотя, с другой стороны, вполне вероятно, что сейчас... Во-первых, Ерухом — город развития. Я больше чем уверен, что там есть все возможные налоговые...
3: Что уже там 4 улицы.
4: Да, что там есть всякие налоговые ставки. Но вполне вероятно, что если человек хочет получить налоговые какие-то послабления и так далее, он должен вести себя, допустим, как ерухомец. А настоящий ерухомец в конце второго предложения всегда пишет плюс-минус один, апостроф, запятая, один, запятая, пять. Может быть, это код, по которому... Знаешь, вот есть же известная пословица: ерухомец ерухомца видит издалека.
3: Издалека, да.
4: Вот,
3: да, да, да,
4: вот,
3: да,
4: это,
3: да,
4: может быть, оно.
3: А мы-то Валерия не видим,
4: а
3: поэтому...
4: мы не видим.
3: Да.
4: Так, мальчики и девочки, значит, 054-2070-800. Представьте, у вас на столе стоит кнопка, нажав на которую, вы можете перенестись в любую страну мира. Включая собаку, кошку, тещу, не дай бог. В общем, вот как хотите. Всей семьей, с домом, с книгами, с пылью. Вот. Все как угодно. Куда бы вы переехали, или бы не переехали? А если не переехали,
3: ой,
4: то почему?
3: Слушай, пока, пока не забыл.
4: Да.
3: По-моему, в ТикТоке попался мне видос о продаже квартиры в Афганистане.
4: Прекрасный выбор.
3: Да.
4: Нет, в так... пещере?
3: Нет, комплекс. Никогда не подумаю, что в Афганистане комплексы. Да.
4: И это не ПЗРК.
3: Да. То есть, ну, новый построенный комплекс жилой, ЖК, я имею в виду, да, и там квартира, ну, с достаточным ремонтом, цена, естественно, дешевая, я уже точно не помню сколько, но самый кайф — это было читать комментарии, да. Вот, под этим видео, когда люди говорили, не, Афганистан сильно спокойно, есть ли там, ну, что-нибудь другую какую-то подобную
4: страну. Где экшен, да?
3: Да, где больше экшена. В Афганистане очень...
4: Очень как-то спокойно. Окей, 0-5-4-2-70-800, куда бы вы перенеслись, если бы у вас была такая возможность, нажав на одну кнопку. Пишите, да. А мы скоро вернемся.
5: Мне нужна твоя одежда, сапоги и мотоцикл.
6: Иди отсюда, мальчик, не мешай.
2: Мужчины не плачут.

0: фитинги, 50 фитинги, на 50. ПНД труба,
1: утеплитель,
0: гидроусилитель руля,
1: струбчина,
0: сход-развал,
1: дюбель гвозди,
0: от гельзя,
1: гофрированная трубка,
0: гофра,
1: фарко,
0: домкрат.
2: Мужчины не плачут.
3: Продолжаем, дамы и господа, нашу программу «Мужчины не плачут». Сегодня мы, как обычно, с веселым, фантастическим вопросом.
4: Да, да, да.
3: Куда бы вы свалили, если бы была возможность сделать это? Опять же, если хотите, никто никого не заставляет. Ни в коем случае не подумайте, что мы к чему-то там призываем или мы чем-то недовольны.
4: Тем более, перед выборами.
3: Да, то... Что сейчас сказал такое, Сава? Ну...
4: Вообще ни к чему.
3: Да, мы нет, наоборот. Мы только за, но просто мы фантазируем.
4: Да. Смотри, знаешь, почему многие, наверное,
3: это
4: боятся...
3: Это как секс втроем. Можно же фантазировать?
4: Можно, нужно.
3: Вот.
4: Почему многие, наверное, знаешь, боятся даже допускать такую мысль, когда человек начинает чем-то обрастать, обживаться, и, не дай бог, у него тут появляется недвижимость, которую он не снимает, а покупает, да? Это как достижение, прежде всего, воспринимается. И обратная сторона... Это как якорь. Становится якорем, который тебя держит.
3: Да.
4: Вот. Мне кажется, вот только так. Ну, только такое я могу найти объяснение тем, кто против.
3: С одной стороны, с другой стороны, плюс есть привычка. Плюс, опять же, половина наших радиослушателей, я так думаю, я, опять же, как всегда ошибаюсь, но я так думаю. Все воспринимают всерьез. Напоминаю, что вы слушаете безалаберное, развлекательное шоу, которое называется «Мужчины не плачут», с двумя самыми несерьезными людьми на свете. Это Сава и я.
4: И Александр.
3: Да, поэтому как бы мы ж тут хихоньки и хахоньки немножко. Так, короче, вот у нас тут есть «Добрый вечер», пишет нам Карло. Да, если бы была такая кнопка, я бы переместился бы на север Чехии, но судьба злодейка, завтра утром, нажав на кнопку, перемещусь в Ирухом на ссылку. Смотрите, опять же, Ирухом, как выяснилось, да, очень прям разросся в последнее время. Там что-то, моря нам уже написали, да?
4: Да.
3: Еще что-то.
4: Пу пу

0: Жители города не хотят, чтобы туда валило много людей, потому что ну, шумно, гамно, поэтому...
1: Никому они... не рассказывают
0: да,
1: свой секрет.
0: Днем это но... такое себе, а ночью, когда последний, значит, гастарбайтер, да, уезжает, значит, с территории Ерухама, мэрия нажимает кнопку, и там из-под земли вырастают эти казино, да, театры, да, да, да, да, цирк.
1: Бразильский карнавал.
0: Да, каток. Скажи, шапито, вот это все. И как бы вся пустыня гудит. А где-то уже там в 5:30, да, вот только-только первые лучи солнца, так сказать, появятся с востока, да, все это хоп, опять под землю, и опять кактусы, бедуины и озеро.
1: Кстати, не, ну было бы прикольно, да. Интересно, интересно.
0: Такое вот, как бы, город инкогнито. И никто не знает, почему люди там счастливые.
1: Ну да.
0: А людям там вообще плевать, потому что мэрия настолько хорошо зарабатывает на всех вот этих вот аттракционах ночных, да, что людям там вообще не нужно получать зарплату. Вы, наверное, не знаете, но для того, чтобы жить в Ерухаме, не нужно получать зарплату. Ты знал об этом?
1: Нет.
0: Вот. Там квартиры дают бесплатно. И еще доплачивают.
1: Но выдают-то только на время проведения вот этих ночных...
0: Да, но все равно бесплатно. А еще доплачивают, если ты там оставишь... А продлевать будете, да?
1: Да,
0: бесплатно.
1: Бесплатно.
0: Ну, как бы такое. После 3 дней в Ерухаме целовал пол в родном Батьяме. Написал нам Карло. Никогда не знал, что в Батьяме есть пол. Но теперь...
1: Наверное.
0: Теперь будем знать. Оказывается. А какой пол вы целовали? Мужской? Ладно.
1: Цветной. Это, смотри, Батьям. Батьям.
0: Меня расстреляют.
1: Недооцененный город.
0: Ну, как тебе сказать? По-моему, переоцененный. Судя по тому, сколько там стоят квартиры.
1: Да, квартиры. А тем более Батьям-то строится, ну, так как земли особо нету.
0: Да.
1: Да он только вверх в основном.
0: Да.
1: И в Батьяме сейчас максимальное количество высотных домов. Причем, за последние пару лет,
0: да,
1: которые
0: построены.
1: Да, последние
0: этажи, ты знаешь, да, даются под кладбище, потому что их хоронить скоро негде будет.
1: Да, да, да, скорее всего.
0: Да, там же стены же, они же сразу со склепиками.
1: Ну,
0: ты купил квартиру, а если ты купил квартиру...
1: получил.
0: Да, если ты купил квартиру, то все уже, ты там должен умереть.
1: И по ночам тебе уже не так скучно там.
0: Ну, да, вот это, ходят из будущего, друзья. Окей. Так, значит, пока вы размышляете, а размышлять у вас осталось буквально несколько минут, давайте посмотрим, в каких странах считают себя люди самыми счастливыми.
1: А, ты статистику подобрал.
0: Ну, ах, что мне остается делать?
1: Смотри, я что-то похожее, тут нельзя...
0: Можно.
1: Не, нужно упомянуть. Да. Мы, кстати, никто не вспомнил про скандинавские страны, которые, как правило, вот и считаются самыми счастливыми.
0: Да. Да. На первом месте Финляндия.
1: О,
0: по индексу счастья.
1: Значит, да.
0: Значит, то есть как бы 7,76 из 10.
1: Угу.
0: Да? То есть это Финляндия.
1: Большой...
0: Финны максимально счастливы. Почему? Я могу понять. Я был в Финляндии много раз. Я могу понять, почему финны счастливы. Во-первых, там грибы растут классные. Во-вторых, там... Не, реально.
1: Главное ночью их не собирать, да.
0: Во-вторых, там реально прикольная природа. Знаешь, эти озера, леса.
1: Красиво, вот, конечно.
0: В-третьих, можно там жить, никого не видя. То есть можно построить дом в лесу и никого не видеть из соседей. И это ли не счастье?
1: Мы упустили этот момент, кстати говоря, про переезд в какую-то страну.
0: Да.
1: Вот ни разу не упомянули.
0: Да.
1: Обязательно ли там наличие людей, чтобы было? Или наоборот, больше уединенности?
0: Ты
1: хочется?
0: Про Атлантиду, ну, я так понимаю.
1: Да. Китай, там очень много людей.
0: Но все равно плотность населения не такая большая. Значит, Финляндия на первом месте.
1: Так.
0: На втором месте Исландия.
1: Исландия,
0: тоже
1: окей,
0: так
1: да.
0: себе, конечно, место.
1: Ага.
0: На третьем месте Дания.
1: Значит, зато ты можешь выйти туда и идти неизвестно сколько дней и никого не встретить.
0: Да. Ну, замерзнешь просто. Значит, дальше у нас есть Коста-Рика.
1: Коста-Рика?
0: Неожиданно. Коста-Рика, да. Потом Швеция. Дальше вообще все интересно. Смотри, потом Швеция. Швеция, понятно. Потому что у них всегда есть тефтельки из Икеи.
1: А Альпенгольд?
0: Это
1: это Швейцария. Ай, да.
0: Норвегия потом. Да, Норвегия. Почему? Потому что там всегда есть фьорды. И Бьорк. Ну, как бы, кто еще?
1: Бьорн Дали.
0: Да. Потом, значит, Netherlands. А потом на десятом... Подожди, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. На восьмом месте...
1: Израиль.
0: Да. Так, мальчик, девочки, мы с вами на восьмом месте по индексу счастья.
1: Так это еще даже
0: я
1: очень...
0: думаю, что это прекрасная тема для нашей следующей программы.
1: Угу.
0: Поговорить с нашими радиослушателями, кто насколько счастлив. По десятибалльной системе, ну и так далее. После нас Люксембург.
1: Угу.
0: Хотя в Люксембурге даже общественный транспорт бесплатный. Алло. Ну, ну да. Как бы. У нас

0: с общественного транспорта просто не... точнее, он у нас есть.
1: Ага.
0: Я считаю, что переоцененный, но неважно, есть. Потом Швейцария, потом Новая Зеландия, Мексика, Бельгия, ну а дальше вообще непонятные страны. Словения, Германия, Косово, о чем вот вообще. Вот, это что касается индекса
1: ну, мы
0: счастья.
1: Ну, мы в десятке, это уже хорошо.
0: Мы в восьмерке.
1: В восьмерке.
0: Ну, да. Вот. Ну, а что касается, допустим, всяких таких важных параметров для переезда, например, скорость широкополосного интернета, стоимость проживания, вот этот совокупный индекс. Так вот, на первом месте Швейцария.
1: Mm-hmm.
0: И это неудивительно. Страна, которая всегда придерживалась нейтралитета,
1: да.
0: Страна, в которую ты фиг попадешь просто так, надо либо вот так вот в нее, либо так, потому что наша вся там огруженная горами и все такое прочее. Швейцария. Потом, где самый быстрый интернет в Швейцарии? Правильно, в Исландии. Почему? Потому что ему ничего не мешает.
1: Не мешает, да.
0: Там
1: да,
0: же
1: да.
0: нет ничего.
1: Там его ветер сам переносит.
0: Там, как бы, там, ну, да, гопа. И плюс ко всему, поскольку...
1: Поставил один роутер, и на всех.
0: Да, и дело в том, что на самом деле, шутки шутками, но Amazon, Facebook, ну, то есть Meta, да, они же переносят туда все свои дата-центры, потому что там охлаждение дешевле.
1: Да, там природное охлаждение.
0: Да. Поэтому,
1: априори.
0: Поэтому. Но. Вот. На третьем месте Люксембург, потом Австралия, Германия, Ирландия, Штаты и так далее, и так далее. Так что, мальчики и девочки, во-первых, большое спасибо, что...
1: Откликнулись. Сегодня, кстати, очень хороший отклик. Да.
0: Очень хороший.
1: Да, молодцы.
0: Особенно мне нравятся наши радиослушатели из Зерухама. Они нормально так шифруются.
1: Самое лучшее.
0: Да, можно даже и не узнать, что они из Зерухама. Есть, конечно, кое-что выдает, 5 точка апостроф. Да, а так нет. Большое спасибо.
1: Самое главное, находите время для путешествий. Даже если не навсегда, как мы сегодня фантазировали, то периодически позволяйте себе короткие, даже в рамках нашей страны. Вот мы сегодня доказали, что есть что посмотреть у нас в стране, хотя бы вот этот пуп Израиля и Рухам, вот, для экскурсий, ну и за пределы тоже в идеале, когда позволяет аэропорт. А то у нас всякое бывает.
0: Или аэроплан.
1: Если или аэроплан,
0: или дельтаплан, на худой конец.
1: Да-да-да-да. Вот. А когда вернетесь с путешествия, будете нам рассказывать, да?
0: Да.
1: Ну, куда бы вы ни отправились, помните, мужчины
0: не
1: плачут.
0: Пока-пока.
2: Мне нужна твоя одежда, сапоги и мотоцикл.
3: Черт тебе еще надо, собака.
4: Мужчины не плачут.
5: Голоса Первого радио.
6: Дмитрий Гершензон, ведущий программы «Фафа-ля-ля» на украинском языке. Музыкант не первой молодости, но вечной бодрости. Пунктуальный настолько, что на один из своих концертов приехал чуть раньше. На месяц. Полжизни занимается аранжировками песен. Поэтому любит слушать минусовки без голоса.

0: устала. Я есть, я пить хочу.
1: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
2: Я раб этой лампы.
1: А что мне делать?
2: Приказывай.
1: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
2: Слушаю и повинуюсь.
1: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальчишки.
3: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
4: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?

Кофе по утрам сменилось паникой. Я уже не помню, почему смеюсь. Я тебе кажусь немного странненькой.

0: живем в самой спортивной стране мира.
1: Ничего хорошего здесь произойти не может. Кучки неумех, авантюристов.
2: Давайте скажу честно, вот признаюсь, конечно, это плохо.
1: Это немыслимо. Почти.
2: Согласен.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
2: Элли Швидлер.
1: Марк Кричевский.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
2: Редко, но метко. Да.

0: смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
1: Война, это все продолжается постоянно.
2: Я буду ждать выборов.
3: Ракеты к нам летели, конечно.
4: Ракеты много куда летят.
5: А что аналитика у нас очень страдает.
0: Программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. В понедельник и четверг в 19 часов. Прямая трансляция. Лучшие специалисты, ученые, политологи о ситуации на Ближнем Востоке и в мире. Смотрите программу «Прямой ответ» на канале Первого радио в Ютубе. «Прямой ответ».

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио 89.1 FM.

По будням едем домой на шестой передаче. Развлекательное вечернее шоу на Первом радио. Музыка, шоу-бизнес, игры и всякая всячина. В программе «Шестая передача». Let's go! С воскресенья по среду в 17:00. Не тормози!

Let me get fucked up, and I'll do whatever you want.

0: смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
1: Просто какая-то комедия.
2: Очень здоровый человек.
3: Он будет рвать на себе рубаху, говорит, мы же хотели.
0: Программа «Вопрос с ребром» с Марком Кричевским. Каждый вторник в 14 часов. Прямая трансляция. В студии политики, общественные деятели, эксперты. Смотрите программу «Вопрос с ребром» на канале Первого радио в Ютубе. «Вопрос с ребром».

σε δούμε. Γιατί σηκές. Γιατί. Είσαι πίσω.

0: гуманной цели посвятил свою жизнь человек, обладающий самым высоким авторитетом в нашем народе.
1: «Ханин день» на Первом радио. Каждый четверг с 9 до 10 утра профессор университета Бар-Илан Зеев Ханин знакомит радиослушателей с актуальными событиями израильской политики.

0: Я начал ходить к психологу, это невероятно. Психолог так помогает. Вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходила к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
1: Не, не по Фрейду.
2: Каждую среду в 20:00 на Первом радио. Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
0: Вы так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой! Так это же у вас синдром Робинзона!
3: Не волнуйтесь, это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: Вечер.ком.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.